0: редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
1: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов, атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
2: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
1: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешным. Это показывают и объективный контроль, и данные в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельство очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
2: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександрівка в ДНР.
1: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександрівка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город, и индустриальный, в том числе, центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируется ВСУ.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
3: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
4: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
3: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
5: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. сторону. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Ну понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
3: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать эти продукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что давать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
3: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
7: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
8: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
7: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
9: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем, в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
7: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
10: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
7: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
11: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
12: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
11: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов, отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
15: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог-терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
16: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
15: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
17: Масса фактов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
15: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
18: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
19: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
18: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
20: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
18: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
0: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые оно затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в четверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
21: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей, но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на и он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
0: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
22: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
1: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрения в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут, правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
2: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральные антимонопольные службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарий Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антиимиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центра возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на «Бизнес-ФМ». Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
4: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Вивиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу, а профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
5: Что касается появления Набиуллина на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
3: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробно и достаточно системная, которая позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Скибзадной, они останутся.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год с прошлого июня. В апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние

0: тема?
1: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания – это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда, и на больничном председатель, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения по ставке, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Забудкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Забудкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
3: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
4: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
3: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимость радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
5: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях».
3: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
6: «Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным».
3: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчук.

0: Бизнес FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
3: Сделки.
2: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
5: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
6: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернулись. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мер Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
5: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушив нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства страны.

0: это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
1: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Точком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самый низкий цена на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
3: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, в большой доле вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
2: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
3: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
2: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
4: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сам индекс, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейла, снижаются, хотя вроде как там состояние довольно неплохое. Косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке. Здесь тоже пока совершенно ничего не понятно. Возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
2: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до

0: минимальных значений за последние два года 12,4% годовых.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
3: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так бы и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она

0: все довольны.
1: Хорошо.
0: Кто-то недоволен? Ну, все, убираем.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалоба Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках, крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзуллин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? Подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль на село Рай Александровка в ДНР, а важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
6: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень

0: хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
1: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
0: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешным. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
1: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райлександрівка в ДНР.
0: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райлександрівка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
3: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
4: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
3: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
5: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цены. цену. Ну, это ложится на нас, на конечного потребителя.
3: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что давать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополии не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, отход от рынка, но отход от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
3: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
7: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
8: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
7: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
9: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
7: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
10: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
7: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДумРФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
12: В 1862 году в Лондоне скончался Генри Батт. Этот уважаемый джентльмен был известен на всю Британию как один из наиболее удачливых дельцов в сфере недвижимости. Своим сыновьям, Уильяму и Эдварду, он завещал огромные деньги – по 100 миллионов фунтов каждому. Правда, был нюанс. Если один из потомков вздумает отрастить усы или, что еще хуже, бороду, то вся доля его наследства должна перейти брату. В результате Уильяму и Эдварду до конца дней приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы избежать даже тени подозрения. Ведь в пересчете на сегодняшние деньги все наследство тянет на 25 миллионов фунтов стерлингов.
11: Судьба, наследство на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов, отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
14: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
15: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что школьное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается со школой в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
14: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
16: Масса фактов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
14: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
17: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
18: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
17: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. рублей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
19: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
17: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовые комментарии, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли вчетверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
20: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей-ускорителей, но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
21: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
11: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Увлекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарий Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Business FM. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
1: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу, а профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
5: Что касается появления Набиуллиной на заседании ЦБ, больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
4: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
22: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
5: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
22: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике, во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин

0: Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: повышенного спроса, так как накануне на заправках были замечены очереди при наличии бензина. Кто-то, видимо, решил заправиться впрок. На отдельных заправках при наличии всего ассортимента топлива ввели лимит 20 литров. Помимо этого, водители фиксируют повышение стоимости. Например, наши слушатели пишут в директ о дизеле по цене больше 90 рублей на заправке «Газпромнефти». Раньше всех подобные ценники вплоть до 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль», после чего ФАС запросила от нее разъяснение. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перельчук.
1: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
2: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через 0,5 километра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей. 10,8. В общем, непонятная ситуация.
1: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» — крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже 2 недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
3: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
4: Сколько топлива на полевые работы нужно?
3: Сегодня дали заявку, вот со слов министра, 180 тысяч тонн на уборку и на послеуборочный комплекс.
1: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на Петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть или нефтепродукты за пределы страны. После этого можно субсидировать свои заправки. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на бирже, я думаю, это как-то рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
1: Как уточнили ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.

0: С нефти не вводила ограничения по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. Практически на всех наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом, сказал он. По словам Сечина, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура. При этом Роснефть поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий промышленности, сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти в 2 раза. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
1: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если 2 – 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
2: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в 2 раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с 3 и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
1: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствует повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
3: Нет никакого ажиотажа, и сейчас в последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
1: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракут.
4: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%. Что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей. И все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
1: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: 15 тысяч рублей. Столько сейчас на Дальнем Востоке стоит килограмм свежей красной икры чавычи. Это рекордные цены для начала пути, рассказал глава информагентства по рыболовству Александр Савельев Интерфаксу. Чуть дешевле стоит нерка и кижуч, выловленные в начале июня от 11,5 до 13 тысяч рублей за килограмм. А самая популярная икра горбуша во Владивостоке обойдется в 8,5 тысяч рублей. Такой рост цен в новом сезоне связан с плохим выловом сразу в нескольких ключевых регионах Дальнего Востока. Также заметно выросли производственные затраты. Путина только началась. К осеннему высокому спросу цены скорректируются, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
2: Затраты на труд рыбаков, на закупку орудий лова, топлива для вспомогательного флота. В 2025 году стоили одних денег, в 2024 других, то есть еще меньше, а в 2026 стало все дороже. Поэтому это объективная сторона вопроса. Рыба и икра красная, которая осталась недораспроданная с прошлого года, стоит дешевле, и горбуша, а это 70% улова на Дальнем Востоке, сегодня можно увидеть и по 5 тысяч рублей за килограмм, и по 6, но это икра прошлого года. Нынешняя икра горбуши, и уж тем более чивычи, там симы или нерки, она будет стоить дороже относительно прошлого года, ну, потому что этих видов надромных рыб просто значительно меньше. Мы ждем, как пойдет путина.
5: Я бы все-таки взял за основу икру горбуши. Летом цена будет колебаться в килограммах где-то в районе 7-8 тысяч рублей. Ближе туда, к новогодним, цены могут подняться там и до 12, и до 15 тысяч рублей.
0: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. По прогнозу Дальневосточного промыслового совета, вылов лосося в этом году может упасть до 227 тысяч тонн. Если прогноз оправдается, заготовка красной икры в этом году может снизиться почти до 8 тысяч тонн.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области появятся производственные парки регионального значения. Необходимый проект изменения в областное законодательство утвердило Заксобрание. По словам замгубернатора Егора Полякова, Нижегородская область стала первым регионом в России, законодательно закрепившим такое понятие. Новый формат ориентирован на создание компактных производственных площадок. Это поможет небольшим промпредприятиям решить проблему нехватки готовых площадей. Создание производственных парков увеличит предложение готовой инфраструктуры и сделает ее более доступной для бизнеса, отметил Поляков. Курировать работу производственных парков регионального значения будет областной Минпром. Для компаний, заинтересованных в создании таких площадок, предусмотрена имущественная поддержка. Им могут быть предоставлены земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которые компании могут получить в аренду на льготных условиях без проведения торгов. Минфин не поддержал новые налоговые льготы для производителей электроники. Ранее Минпромторг предложил расширить бонусы для компаний, которые выпускают электронные компоненты, оборудование, медицинские приборы, роботов и беспилотники. В Минфин выступили против. Там считают, что такие послабления слишком дорого обойдутся бюджету. Из-за льгот государство может недополучить за 2 года более 27 миллиардов рублей, пишут ведомости. Сейчас подобные льготы уже действуют и для некоторых производителей электроники. Они платят сниженный налог на прибыль и страховые взносы. В отрасли огорчены решением, поскольку расширение льгот помогло бы компаниям больше инвестировать в производство, разработки и создание новых рабочих мест. В Нижегородской области запустили бесплатную программу генетического скрининга для пар. Пройти комплексное репродуктивное обследование можно в региональном клиническом диагностическом центре. Программа направлена на оценку фертильности и минимизацию генетических рисков для будущих родителей. Для участия в ней наличие направления от лечащего врача не требуется. Единственным обязательным условием является наличие постоянной или временной регистрации на территории Нижегородской области. В перечень доступных услуг вошли анализ на овариальный резерв женщины и возможность составить так называемый хромосомный паспорт пары для выявления скрытых патологий. Улицу Славянскую в центре Нижнего Новгорода перекроют до октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Проезд закроют на участке от дома номер 52, корпус 1, до дома номер 33. Ограничение вводится с 22 июня по 1 октября. Жителям близлежащих домов по улице Славянской предложили проезд через улицу Студеную. Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. По данным Bloomberg, королевство опустилось с 1 на 3 место в мировом рейтинге конкурентоспособности. Теперь лидерами стали Сингапур и Гонконг. Среди причин высокие пошлины США, укрепление швейцарского франка и снижение интереса к стране от иностранных инвесторов. По данным аналитиков, за последнее время из Швейцарии было выведено более 60 миллиардов долларов иностранного капитала. Эксперты отмечают, что даже сильные экономики могут терять позиции из-за изменений на мировых рынках и геополитической нестабильности. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, плюс 17 градусов, возможен дождь. Вечером также плюс 17, облачно с прояснениями, ночью похолодает до плюс 14.
6: Валюта.
8: На 19 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
7: 60 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе меры поддержки и инструмент развития бизнеса в рабочем поселке Таншаево. Круглый стол объединил предпринимателей из 5 округов – Уренского, Шахунского, Тонкинского, Шарангского и Ветлужского. Формат встреч позволяет бизнесменам из разных муниципалитетов получать актуальную информацию о возможностях для развития без необходимости выезжать в областной центр. В ходе круглых столов участники обсуждают практические вопросы с представителями профильных организаций, знакомятся с действующими инструментами поддержки и устанавливают новые деловые контакты. С начала года такие встречи посетили уже 500 представителей бизнеса, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, современных платежных технологиях, работе с инвесторами, поддержке сельхозтоваропроизводителей и возможных продвижениях фермерской продукции. Кроме того, представители администрации Таншаевского муниципального округа, организации «Фанпром» и ПК «Таншаевское районное потребительское общество» представили информацию о потребностях в товарах, работах, услугах и обсудили перспективы развития предпринимательства на территории округа. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, Наборов, Павлове, рабочих поселках Воскресенское и Таншаево. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». «Волга» сегодняшнего дня начинает продажи автомобилей в России. Бренд рассчитывает выпустить около 30 тысяч машин в текущем году и продать 25-27 тысяч из них, остальное направив в стоки дилеров, сообщила в интервью российской газете глава бренда Татьяна Фадеева. На первом этапе компания откроет до 30 дилерских центров в крупнейших городах, а к концу года намерена довести сеть до 130 точек. Половина будущих дилеров, по ее словам, уже отобрана. К началу коммерческих продаж «Волга» выпустила 1500 автомобилей. Производство ведется в Нижнем Новгороде, завод вышел на полную первую смену. Компания компания позиционирует локальную сборку как одно из ключевых преимуществ и делает ставку на выполнение обязательств по локализации в рамках СПИК. Продажи бренд рассчитывает строить прежде всего на кроссоверах. Отдельные версии для такси и корпоративных парков бренд выпускать не собирается, хотя рассчитывает на продажи в этих каналах за счет цены владения и комплектаций. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
10: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
13: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок. А к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 1998 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель», акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
6: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM.
14: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. А одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын», отсюда название». Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
6: Имя нарицательное на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 10.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимономорная служба направила запрос о ценах на топливо на сети заправок «Трасса». Основанием стала поступившая в ведомство информация об изменении розничных цен. Компания «Трасса» является одним из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области. У нее 57 автозаправочных станций. Суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. В ФСБ сообщили, что человек по фамилии Керчо передавал Киеву информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны в Сочи. Филиппины изучают вопрос сотрудничества с Россией в атомной сфере. Об этом заявил ТАСС замминистра торговли и промышленности островной страны Алан Гепти по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. По его словам, в России много инновационных разработок, и Филиппины заинтересованы в партнерстве в этой сфере. Дональд Трамп рассматривал не только покупку Гренландии, но и идею продать или обменять Пуэрто-Рико, пишет журнал The New Yorker. Бывший чиновник администрации сообщил изданию, что Трамп считает Гренландию стратегически ценным активом, а Пуэрто-Рико называл грязным и заявлял, что там живут бедные люди. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз. А США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары. А пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он, постиранский Трамп? Сегодня об этом Георгий Бофт. Между тем, поездка Джеди Венса в Швейцарию на встречу с США и Ираном отменена. Как заявил вице-президент, планы относительно предстоящих технических переговоров еще до конца не согласованы. МИД Швейцарии также сообщил, что переговоры сегодня не состоятся. Центробанк сегодня рассмотрит вопрос о ставке. Большинство аналитиков ждет ее снижения на 50 базисных пунктов до 14%. А ранее глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на процент. По его словам, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Взаимопонимание между Ираном и США откладывается. Американский вице-президент Джей Ди Венс отложил визит в Швейцарию, где сегодня должно было пройти подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. В Белом доме заявили, что причиной стали логистические вопросы. Однако есть и другие версии, рассказывают журналисты Axios.
3: Американская делегация была готова выехать при первой же возможности. Однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, говорится в заявлении Белого дома. Все зависит от того, когда именно иранцы смогут прибыть на место встречи. Мы пытаемся это выяснить прямо сейчас, но опять же я подозреваю, что это произойдет в выходные, сообщил вице-президент Венс. Между тем, источники из администрации заявили, что переговоры не состоятся из-за продолжающегося конфликта в Ливане, хотя по условиям сделки там должно наступить перемирие. Накануне израильские военные нанесли серию ударов по южным территориям страны, в результате которых погибли 4 человека.
2: Армия Израиля подтвердила, что ночью по югу Ливана была нанесена серия ударов. Атаки стали ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По данным ливанского государственного информагентства, в результате израильских ударов погибли не менее 15 человек. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна была состояться сегодня в Швейцарии в курортном городке Бюргеншток, после чего в 60-дневный срок стороны планировали провести технические переговоры по оставшимся вопросам. И как пишет Рейтер, мирные переговоры сегодня, очевидно, не состоятся. При этом меморандум о мире и его условиях стороны уже подписали. Трамп сделал это в Версале на обеденном столе, отодвинув тарелки в сторону, а потом сказал, что может и возобновить удары по Ирану. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соглашение с каменным лицом. Кадры широко разошлись в интернете. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментирует Георгий Буфт в телеграм-канал «Буфт знает».
4: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция, не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
2: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет сегодня. Участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес. Комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
2: Михаил Ханов. ЦБ снижает ставку уже год, с прошлого июня. В апреле Совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5%. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
7: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
6: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания, да, это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председатель, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пунктов до 12,4% годовых. Главный конкурент Стармера возвращается в Вестминстер. Мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам победил на дополнительных выборах в парламент. Это открывает ему путь к борьбе за лидерство в лейбористской партии и потенциально за пост премьер-министра страны. В прошлом Бёрнам занимал министерские посты в кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна, а еще дважды пытался стать главой лейбористов. В 2010 году занял четвертое место, в 2015 второе. Почему в британской прессе его называют королем Севера и каковы его шансы стать премьером, рассуждает автор BBC.
8: 56-летнего Энди Бёрнама называют ветераном лейбористской партии. По результатам опросов он является сейчас самым популярным политиком в стране. Нынешний премьер-министр Кир Стармер лишь на 21-м месте. Королем Севера Бёрнама прозвали еще во время пандемии коронавируса, когда он взял на себя неформальную роль представителя всей северной половины Англии и громко спорил с Лондоном о локдаунах и прочих противопандемийных мерах. Чтобы официально бросить вызов нынешнему премьеру,
3: премьеру Стармеру, Бёрнаму потребуется поддержка 20% депутатов от лейбористской партии. Затем члены партии, входящие в нее организации, голосуют по почте, а кандидаты ранжируются в порядке предпочтения. Чтобы победить и стать лидером лейбористов, кандидату нужно набрать 50% голосов. Рассказывая журналистам о своих дальнейших планах, Бёрнам намекнул на свои премьерские амбиции. «Если я получу поддержку британцев, то буду стремиться представлять их интересы на самом высоком уровне». А уже садясь в машину, он добавил, что первым делом собирается выпить пинту пива.
2: Позиции нынешнего премьера Британии Кира Стармера серьезно пошатнулись после отставки министра обороны страны Джона Хилли. Он ушел со скандалом, обвинив премьера в недостаточных расходах на оборону в опасное для королевства время. Стармер отставку принял, но заявил, что сам не намерен покидать свой пост и погружать Британию в хаос с очередными выборами.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки.
9: Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Музейные ценности. Музей разорванных отношений находится в хорватской столице Загребе. В 2010 году его открыли художники Олинка Виштица и Дражен Грубишич. Они встречались 4 года, потом расстались, причем вполне мирно, после чего в шутку заговорили об открытии музея для вещей, которые напоминают о былых отношениях. Первые экспонаты собирали по друзьям и знакомым, которые в свое время пережили разрыв. А когда экспозиция поехала по разным странам, артефакты несли уже посетители. Каждый экспонат в музее сопровождает история. Часто встречается нижнее белье разлучницы, найденное в неожиданном месте, но есть, например, и топор, которым расстроенная женщина в щепки изрубила мебель, когда ее парень ушел в другой. В 2011 году музей получил премию как самый инновационный в Европе.
0: Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: В Москве на продажу выставлена производственная площадка структуры госкорпорации «Ростех» на Автозаводской улице, пишет «Ведомости». Начальная стоимость актива составляет почти 654 миллиона рублей. В лот входит административно-производственное здание площадью более 4000 квадратных метров, право аренды земельного участка и оборудование. По мнению экспертов, территории могут заинтересоваться как производственные компании, так и девелоперы. В перспективе на этом месте возможно строительство жилья или многофункционального комплекса. ВТБ завершил продажу девелопера «Галс Девелопмент» на сумму свыше 100 миллиардов рублей группе инвесторов, пишет РБК. Детали сделки со стороны покупателей не раскрываются. Продажа актива происходит на фоне подготовки к новому регулированию ЦБ. С апреля следующего года вложения банков в непрофильные активы будут ограничены. Отмечается, что «Галс Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в нескольких проектах в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Одним из ключевых направлений развития девелопера на ближайшие 3 года станет масштабная цифровизация и роботизация строительных и бизнес-процессов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников по всему миру к 30 году. Там уточнили, что ситуация в автомобильной отрасли остается сложной, поэтому автоконцерн продолжит программу экономии и реструктуризации. Уже к концу 26 года численность персонала основного бренда Volkswagen уменьшится на 19 тысяч человек. Компания также намерена сократить производственные мощности в Европе и Китае совокупно на 1 миллион автомобилей в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять тридцать. 10:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетие. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврата в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
11: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
12: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернулись. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мер Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
11: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
13: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз ужесточения контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые не получается и так далее.
11: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
9: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, доброе утро.
14: Доброе утро.
2: Ну, у нас какое-то затишье перед бурей или все утомились к концу недели?
14: Ну, два дня рынок падал российский, теперь закрываются короткие позиции, на этом наблюдается небольшой отскок на 0,5%, 2449 пунктов, индекс Московской биржи. Ну и рынок, конечно, в ожидании итогов заседания Банка России по ключевой ставке, хотя особой интриги не присутствует все-таки, на мой взгляд. Большинство участников рынка, аналитики, участники торгов, экономисты, все прогнозируют. практически ждут снижения ставки на 50 базисных пунктов. Кто-то ждет сюрприза снижения ставки на 100. В меньшинстве, в большом меньшинстве такие прогнозы. Кто-то ждет более скромного снижения ставки на 25 базисных пунктов. Такие прогнозы тоже в меньшинстве. Но в целом даже денежный рынок ожидает как минимум на 50, потому что ставки денежного рынка накануне показали даже вероятность снижения на 75 базисных пунктов. Ну, может быть и такой сюрприз, хотя посмотрим. Так что ждем заседания, ждем итогов и ждем комментариев, будет ли все-таки некое ужесточение риторики со стороны Банка России, либо наоборот, хотя бы в лучшем случае, если все останется как было. Ну, рубль тоже в ожидании, естественно, немножко сползает, 4 копейки прибавляет китайская валюта и торгуется на рубежах 10 рублей 83-84 копейки, доллар США потихонечку, но все-таки приближается к уровням 74 рубля. Это что касается однодневного фьючерсного контракта. На рынке нефти тоже небольшой отскок и в районе 80 долларов. Даже чуть-чуть повыше торгуется баррель смеси Brent. Но здесь рынок должен все-таки переключиться с эмоций заключения сделки между США и Ираном на фундаментальные факторы. Постепенно восстанавливается добыча в странах Персидского залива. Во всяком случае, Кувейт говорит, что начал наращивать добычу, и Министерство нефти Ирака заявляет, что страна готова возобновить добычу. Но при этом, видимо, этого будет мало в ближайшем будущем, потому что истощены запасы, а спрос летний никто не отменял.
9: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
15: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
9: Агат. Покупай выгодно.
15: Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
17: Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
9: История денег на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук 10-кратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
0: Другим наука на Бизнес-ФМ.
19: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
20: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
19: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10:58. В студии Алиса Потапова. Движение судов на участке Волга-Каспийского морского судоходного пароходства приостановлено минувшей ночью в связи со сложной навигационной обстановкой. Из-за последствий паводка сообщили в Росморо-Речфлоте. Сейчас здесь в круглосуточном режиме ведутся работы по углублению дна. Судовладельцы просят скорректировать графики движения судов, завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить движение планируется к ближайшему понедельнику 22 июня. Директор Ленводхоз Олег Широков задержан в Петербурге по подозрению в коррупции, пишет Фонтанка. Ленводхоз отвечает за содержание, эксплуатацию каналов и гидротехнических сооружений северной столицы. Широкова инкриминирует получение взяток от представителей коммерческих организаций и беспрепятственное заключение госконтрактов и дальнейшее покровительство. По данным полиции, с 2022 года он получил более 12 миллионов рублей. Мосгорсуд приговорил к 8 годам колонии заочно историку Тамару Эдельман. Она признана в России иноагентом. Власти обвинили ее в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры. Та проверяла видеозапись авторской программы историка, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях Советского Союза в годы Второй мировой войны. Также Тамару Эдельман лишили звания заслуженного учителя России. Эдельман проживает за границей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 11:00 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кто-то решил заправиться впрок. Автомобилисты сегодня утром обнаружили, что на некоторых АЗС столицы есть проблемы с ассортиментом топлива. Не обращают внимания на цены. Сигналы поступают в том числе от наших слушателей. Вдвое может вырасти максимальная ипотека. Максимальная ставка по семейной ипотеке, возможно, уже сегодня будет принято соответствующее решение, сообщил глава Минстроя Файзулин. Для семей с одним ребенком ставка может составить от 10 до 12%. Как это отразится на ипотечном рынке? Цены на нефть прибавляют сейчас около 0,5% по сорту Брент.

0: На заправках были замечены очереди при наличии бензина. Кто-то, видимо, решил заправиться впрок. На отдельных заправках при наличии всего ассортимента топлива ввели лимит 20 литров. А помимо этого водители фиксируют повышение стоимости. Например, наши слушатели в Директ пишут, что на дизеле по цене более 90 рублей на заправке «Газпромнефти». А раньше всех подобные ценники вплоть до 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль», после чего ФАС запросила от нее разъяснение. А сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети – «Трасса». Компания должна в течение недели предоставить исчерпывающие данные, касающиеся формирования цен на топливо. Слушатели «Бизнес ФМ» сообщают, что стоимость топлива на заправках «Трасса» сегодня выше 90 рублей за литр. «Евротранс», владеющий сетью АЗС «Трасса», является одним из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области, владеет 57 автозаправочными станциями. Дозвониться до компании нам не удалось, на горячей линии постоянно занято. О ситуации на топливном рынке Евгений Перельчук.
1: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
2: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл», дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей. 10-8. В общем, не понятная ситуация.
1: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дистопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже 2 недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
3: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
4: Сколько топлива на полевые работы нужно?
3: Сегодня дали заявку, вот со слов министра, 180 тысяч тонн на уборку и на послеуборочный комплекс.
1: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть или нефтепродукцию за пределы страны. После этого можно субсидировать свои заправки. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот бизнес за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукцию на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу Я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия это не очень работает, и лучше

0: есть какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, отход от рынка, но отход от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
1: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Роснефть не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом, сказал он. По словам Сечина, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура, а при этом Роснефть поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельхозкомпаний, добавил Сечин. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самой популярной льготной ипотечной программой, Михаил Задорожный.
3: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если 2 – 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
4: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
3: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
5: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. Рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
3: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже уже более тщательно смотрит и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
3: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДумРФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: 15 тысяч рублей столько сейчас на Дальнем Востоке стоит килограмм свежей красной икры чавычи. Это рекордные цены для начала пути, рассказал глава информагентства «Проволовство» Александр Савельев «Интерфаксу». Чуть дешевле стоит нерка и кижуч, выявленные в начале июня от 11,5 до 13 тысяч рублей за кило. А самая популярная икра горбуши во Владивостоке обойдется 8,5 тысяч рублей. Такой рост цен в новом сезоне связан с плохим выловом сразу в нескольких ключевых регионах Дальнего Востока. Также заметно выросли производственные затраты. Путина только началась. К осеннему высокому спросу цены скорректируются, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
7: Затраты на труд рыбаков, на закупку орудий лова, топлива для вспомогательного флота в 2025 году стоили одних денег, в 2024 других, то есть еще меньше, а в 2026 стало все дороже. Поэтому это объективная сторона вопроса. Рыба и икра красная, которая осталась недораспроданная с прошлого года, стоит дешевле, и горбуша, а это 70% улова на Дальнем Востоке, сегодня можно увидеть и по 5 тысяч рублей за килограмм, и по 6, но это икра прошлого года. Нынешняя икра горбуши, и уж тем более чавычи, там симы или нерки, она будет стоить дороже относительно прошлого года, ну, потому что этих видов надромных рыб просто значительно меньше. Мы ждем, как пойдет Путина.
8: Я бы все-таки взял за основу икру горбуши. Летом цена будет колебаться в килограммах, где-то в районе 7-8 тысяч рублей. Ближе туда, к новогодним, цены могут подняться там и до 12, и до 15 тысяч рублей.
2: Валентин Балашов, Ассоциация прибрежных рыбопромышленников. По прогнозу Дальневосточного промыслового совета, вылов лосося в этом году может упасть до 227 тысяч тонн. Если прогноз оправдается, заготовка красной икры в этом году может снизиться почти до 8 тысяч тонн.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Олеся Потапова. Филиппины нарастили в Россию экспорт ананасов, бананов и филиппинского лайма каламанаси. Об этом сообщил замминистра торговли и промышленности Филиппин Алан Гепти по итогам саммита Россия-АСЕАН. По его словам, в Россию поставляют также некоторые напитки, хотя Москва не является традиционным партнером Филиппин. При этом российские рыбные продукты, в том числе сардины, завоевали популярность на филиппинском рынке. 7 зарубежных бьюти-брендов выйдут на российский рынок в этом году. При этом выхода фэшн-брендов не ожидается. Об этом сообщили в Ассоциации торговой недвижимости экспертов ритейла. Эксперты отмечают, что бьюти-компании гораздо более позитивно настроены на сотрудничество с Россией. Но такое сотрудничество становится возможным исключительно через дистрибьюцию и франчайзинг. Китайские и корейские марки в основном занимают выжидательную позицию из-за логистических сложностей, как следствие удорожания товаров. В первой половине этого года на российский рынок не вышел ни один иностранный бренд, хотя ожидалось 13. В Москве уже этим летом начнется тестирование пополнения тройки с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, после удачного эксперимента пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять транспортную карту «Тройка» новым способом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 11:16 в Москве. Тепло возвращается в столичный регион после прохладной и дождливой погоды. Сегодня дневные температурные значения перешагнут порог в 20 градусов, но местами не обойдется без небольшого дождя, а где-то даже с грозами. А вот в выходные уже будет малооблачно, и солнечных осадков не предвидится. В начале следующей недели температура выше 20 градусов еще сохранится, но с четверга снова похолодает, и вернутся дожди. Говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
11: В субботу и воскресенье температура воздуха днем пусть и превысит 20 градусов, но не намного. Ожидается в субботу 21-23 градуса тепла, в воскресенье 22-24 градуса тепла. Ночами будет от 11 до 14 градусов тепла, а местами температура воздуха и вовсе может опуститься до 10 градусов. И этот период будут без осадков. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров тутного столба. Будет не сильный ветер. В принципе, комфортно. Хорошая погода. Что касается начала недели, здесь порадовать нечем. Начало недели будет все еще более-менее теплое, хотя температура воздуха будет где-то на градус 2-3 отличаться от климатической нормы со знаком минус, то есть еще у нас прохладнее. В понедельник, вторник и среду температура воздуха будет штурмовать 20-градусную отметку. Будет уже прохладнее, чем на выходных. Если в понедельник еще 22-23 градуса, то во вторник уже не выше 22 и в среду не выше 19 градусов тепла, и похолодание продолжится. К следующей пятнице температура воздуха опустится до 18 градусов, а в воскресенье с дождями придет настоящая холодная воздушная масса, и температура воздуха не будет подниматься выше 15 градусов тепла. В эти выходные наступает день летнего солнцестояния. В северном полушарии это означает, что наступает астрономическое лето. Летом погодным пока в Москве не пахнет. И, скорее всего, вот такая погодная ситуация сохранится как минимум 5-7, а может быть и 10 дней.
2: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». Июль, по словам синоптиков, температурными рекордами столичный регион вряд ли удивит. Ожидается, что и количество осадков, и температура будут в пределах нормы. Дневные часы от 20 до 25 градусов, в отдельные дни до плюс 30. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин навел движа на девелоперском форуме движения. О дистанционных увольнениях до жесткой критики девелоперов. И сам форум выдался богатым. На информповоды подробнее Иван Медведев.
12: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
13: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
12: Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет, заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
14: Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
12: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире Business FM, вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
15: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
12: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
2: Компании хотят вернуть сотрудников, которых сократили из-за внедрения искусственного интеллекта. Об обратном тренде на Западе сообщают СМИ со ссылкой на аналитические консалтинговые агентства. По данным Роберт Хафф, почти треть опрошенных компаний сначала увольняет сотрудника, заменив его на искусственный интеллект, а потом нанимает обратно на ту же должность. Продолжит Валерий Убадоев.
16: Обратный наем сокращенных из ИИ сотрудников потихоньку набирает обороты. Больше всего это заметно в финансовом секторе. 44% компаний в этой отрасли сообщили, что сначала уволили сотрудника, а затем наняли его обратно, следует из данных Роберт Халф. Такому явлению на рынке труда дали название «ИИ-бумеранг». В целом 32% компаний рассказали, что с ним уже столкнулись. В консалтинговом агентстве Роберт Халф считают это следствием того, что компании слишком поспешно попытались внедрить искусственный интеллект. Но теперь они смогли увидеть, где он на практике неэффективен. ИИ не совсем оправдал себя на рынке труда, но он все равно останется и будет развиваться, говорит заместитель директора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
17: Переосмысление использования искусственного интеллекта будет присутствовать в дальнейшем. Он останется, этот тренд останется и будет развиваться, но так или иначе несколько стратегий его использования будет меняться. На практике оказалось, что он не настолько эффективен. И плюс после практики применения те инвестиции, которые были вложены на развитие искусственного интеллекта, во многом показали некую неоправданность и не окупаются инвестиции.
16: На российский рынок труда этот ИИ-бумеранг пока еще не пришел, говорят эксперты. Однако сокращения в угоду оптимизации уже были, например, в банковском секторе. Сейчас у банков есть цифровые сотрудники, рассказывал ранее Business FM на ПМФ первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
18: Важное влияние имеет искусственный интеллект. Например, у каждого банка есть теперь такое понятие, как цифровой сотрудник. То есть это кусок кода, который обучен, который в состоянии выполнить то, что раньше выполнял живой человек.
19: Доказанная эффективность.
18: Развертывание искусственного интеллекта в линейных функциях позволяет экономить 20-25% рабочего времени.
16: По-настоящему влияние ИИ на рынок труда планируют оценивать не только западные компании, но и Китай, как пишет Bloomberg. В течение ближайших 5 лет Пекин будет выяснять, какие профессии ИИ все-таки создает, а какие уничтожает. Китайские власти даже расширяют программы переподготовки в области электромобилей, здравоохранения и высокотехнологичного производства с учетом развития искусственного интеллекта. На данный момент рынок в целом движется к тому, что сотрудник, умеющий пользоваться нейросетями, будет ценнее сотрудника, который не умеет. В свое время так было с компьютерной грамотностью, говорит директор по технологиям МТС AI Артур Сахаров.
20: В каких-то профессиях, конечно, поменяется работа. 100% можно это утверждать, потому что там совершение каких-то таких boilerplate, простых действий по обработке документов, долгому поиску информации. На наш взгляд и по опыту тех проектов, которые мы делаем, мы точно замечаем, что все эти инструменты здорово используются. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем, это не такой прямо эффект на рынок труда, в том смысле, что совершенно поменялось количество спроса, предложения, профессий, позиций. То есть однозначно это становится критерием, как там компьютерная грамотность в свое время, который практически во всех позициях сейчас уже начинает являться обязательным.
16: Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что замена сотрудников на искусственный интеллект несет в себе лишь краткосрочную выгоду. По его мнению, ИИ призван помогать бизнесу и людям, то есть расширять возможности, а не забирать вакансии. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
19: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
9: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Временное ограничение на приемы и выпуск воздушных судов, снятое в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Вместе с тем, ограничительные меры сейчас действуют в воздушной гавани Сочи. Третье за день землетрясение произошло возле Камчатки, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 15 километров под морским дном. В Кривом центре сейсмическое событие ощутили силой до 3 баллов. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые приняли решение продлить комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщил представитель Европейского совета. Практического значения такое решение не имеет, поскольку санкции продлеваются автоматически каждые полгода без какого-либо обсуждения. Госсуд приговорил к 8 годам колонии заочно историка Тамару Эйдельман. Она признана в России иноагентом. Власть обвинили ее в реабилитации нацизма и распространении фейков российской армии. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Та проверяла видеозаписи авторской программы историка, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях Советского Союза в годы Второй мировой войны. Также Эйдельман лишили звания заслуженного учителя России. Тамара Эйдельман проживает за границей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 2 часа остается до оглашения решения Центробанка по ставке. Почти все эксперты уверены, что нас ждет понижение на 0,5%. И сегодня впервые после больничного на публике должна появиться глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она примет участие в пресс-конференции. Нефть снова идет вверх. Brent вернулась выше отметки в $80. Правда, уже успела и развернуться обратно. Все на фоне новостей о том, что поездка Джейзи Венса в Швейцарию на встречу США и Ирана отменена. МИД Швейцарии также сообщил, что переговоры в пятницу не состоятся. Об этом урегулировании Георгий Бофт через минуту с комментарием. Главный конкурент Стармера набирает очки. Мэр Манчестера Энди Бернан победил на дополнительных выборах в парламент и, как полагает пресса, теперь может всерьез претендовать на лидерство в лейбористской партии. Делает он это уже не впервые, но в этот раз угроза для Стармера куда более серьезна, чем раньше. Все подробности в нашем эфире. Взаимопонимание между Ираном и США откладывается. Американский вице-президент Джей Ди Венс отложил визит в Швейцарию, где сегодня должно было пройти подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. В Белом доме заявили, что причиной стали логистические вопросы. Но есть и другие версии, рассказывал журналист Access.
0: Американская делегация была готова выехать при первой же возможности, однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, говорится в заявлении Белого дома. Все зависит от того, когда именно иранцы смогут прибыть на место встречи. Мы пытаемся это выяснить прямо сейчас, но опять же я подозреваю, что это произойдет в выходные, сообщил вице-президент Венс. Между тем, источники из администрации заявили, что переговоры не состоятся из-за продолжающегося конфликта в Ливане, хотя по условиям сделки там должно наступить перемирие. Накануне израильские военные нанесли серию ударов по южным территориям страны, в результате которых погибли 4 человека.
2: Армия Израиля подтвердила, что ночью по югу Ливана была нанесена армия на серию ударов. Атаки стали ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По данным Ливанского государственного информагентства, в результате израильских ударов погибли не менее 15 человек. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна была состояться 19 июня в Швейцарии в курортном городке Бюргеншток, после чего в 60-дневный срок стороны планировали провести технические переговоры по оставшимся вопросам, и, как пишет Рейтер, мирные переговоры сегодня, очевидно, не состоятся. При этом меморандум о мире и его условиях стороны уже подписали. Трамп сделал это в Версале на обеденном столе, отодвинув тарелки в сторону, а потом сказал, что может удары по Ирану и возобновить. Ну а президент Ирана Масуд Пезешкиан подписывал соглашение с каменным лицом. Глава Белого дома теперь обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше, комментирует Георгий Буфт.
21: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция, не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до $300 миллиардов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хизбаллы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1%. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет сегодня, огласят решение в 13:30 по московскому времени. Участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 0,5%.
2: Михаил Ханов. ЦБ снижает ставку уже год, с прошлого июня. В апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5%. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Каким может быть решение ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
22: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление, и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
4: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания, это все-таки решение коллективного субъективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения по ставке, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, Альфа-Банк. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин, на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6 процентного пункта до 12,4% годовых. Главный конкурент Стармера возвращается в Вестминстер. Мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем победил на дополнительных выборах в парламент. Это открывает ему путь к борьбе за лидерство в Лейбористской партии и потенциально за пост премьер-министра страны. В прошлом Бёрнем занимал министерские посты в кабинетах Тони Блэра и Гордона Брауна, а еще дважды пытался стать главой лейбористов. В 2010 году занял 4-е место, в 2015-м – 2-е. Почему в британской прессе его называют «королем Севера» и каковы его шансы стать премьером, рассуждает автор BBC.
3: 56-летнего Энди Бёрнема называют ветераном лейбористской партии. По результатам опросов он является сейчас самым популярным политиком в стране. Нынешний премьер-министр Кир Стармер лишь на 21-м месте. Королем Севера Бёрнема прозвали еще во время пандемии коронавируса, когда он взял на себя неформальную роль представителя всей северной половины Англии и громко спорил с Лондоном о локдаунах и прочих противопандемийных мерах. Чтобы официально бросить вызов нынешнему премьеру Стармеру, Бёрнему потребуется поддержка 20% депутатов от лейбористской партии. Затем члены партии, входящие в нее организации, голосуют по почте, а кандидаты ранжируются в порядке предпочтения. Чтобы победить и стать лидером лейбористов, кандидату нужно набрать 50% голосов. Рассказывая журналистам о своих дальнейших планах, Бёрнем намекнул на свои премьерские амбиции. «Если я получу поддержку британцев, то буду стремиться представлять их интересы на самом высоком уровне». А уже садясь в машину, он добавил, что первым делом собирается выпить пинту пива.
2: Позиции нынешнего премьера Британии Кира Стармера серьезно пошатнулись после отставки министра обороны страны Джона Хилли. Он ушел со скандалом, обвинил премьера в недостаточных расходах на оборону в опасное для королевства время. Стармер отставку принял, но заявил, что сам не намерен покидать пост и погружать Британию, как он выразился, в хаос с очередными выборами.
5: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Знай меру. Пинта. Мера объема жидкости 1/8 галлона. В Великобритании и Ирландии составляет 568 миллилитров. По закону в пинтах на Британских островах продают разливное пиво, сидр и молоко. Остальные жидкости считаются в литрах. Пинта в США на 20% меньше британской. Зато сухая пинта для сыпучих продуктов почти равна ей. Знай меру. На Business FM.
24: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире Business FM.
25: Это и другие рубрики Business FM в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
7: В Москве на продажу выставлена производственная площадка структуры госкорпорации «Ростех» на Автозаводской улице, пишет «Ведомости». Начальная стоимость актива составляет почти 654 миллиона рублей. В лот входит административно-производственное здание площадью более 4000 квадратных метров, право аренды земельного участка и оборудование. По мнению экспертов, территории могут заинтересоваться как производственные компании, так и девелоперы. В перспективе на этом месте возможно строительство жилья или многофункционального комплекса. ВТБ завершил продажу девелопера «Галс Девелопмент» на сумму свыше 100 миллиардов рублей группе инвесторов, пишет РБК. Детали сделки со стат покупателей не раскрываются. Продажа актива происходит на фоне подготовки к новому регулированию ЦБ. С апреля следующего года вложения банков в непрофильные активы будут ограничены. Отмечается, что «Галс Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в нескольких проектах в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Одним из ключевых направлений развития девелопера на ближайшие 3 года станет масштабная цифровизация и роботизация строительных и бизнес-процессов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников по всему миру к 30 году. Там уточнили, что ситуация в автомобильной отрасли остается сложной, поэтому автоконцерн продолжит программу экономии и реструктуризации. Уже к концу 26 года численность персонала основного бренда Volkswagen уменьшится на 19 тысяч человек. Компания также намерена сократить производственные мощности в Европе и Китае совокупно на 1 миллион автомобилей в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 47 в Москве. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврата в страну происхождения. Продолжит Валерий Убадоев.
8: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались «за», 218 «против», еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам», но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
11: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные вопросы, которые евроскептики транслируют.
8: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших
16: нарушив закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
12: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые не получается, и так далее.
16: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
25: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый день, Алексей.
2: Добрый.
13: Полтора часа осталось до оглашения решения ЦБ по ставке. Это проговорили, да, ждем, что на 0,5% снизит, как будет на самом деле непонятно, ждем появления Эльвиры Набиуллиной. Западные СМИ сообщают, что появится она сегодня, но о том и не знали.
14: Главное, что скажет на самом деле. В принципе, рынок не ждет какого-то сильного ужесточения риторики со стороны Банка России. Ждут в целом такой нейтральный комментарий, даже несмотря на то, что инфляция немножко ускорилась. Годовая инфляция, если ее рассчитывать из недельной, на середину июня она составила 5,6%, была 5,3% на конец мая. И, казалось бы, все замечательно. Инфляция ниже прогноза Банка России, а точнее сказать, верхней границы прогноза 5,5%. Но нет, не так все хорошо. Инфляция все-таки оказалась на середину июня выше этой верхней границы прогноза. И кто-то посчитал, что это может быть неким препятствием для снижения ставки. С другой стороны, есть рыночные инструменты. Они все практически уже демонстрируют нам снижение ставки на 50. И денежный рынок в том числе, где совершаются реальные сделки под реальные проценты, там вообще вероятность снижения ставки присутствует на 75 базисных пунктов. Так что, кстати, в 12.30 посмотрим, будет свежий расчет этих ставок, фиксинг, и посмотрим, насколько там изменится ситуация, но вряд ли уже сильно изменится. Так что ждем, на 50 снижения, пока эти ожидания присутствуют, и вряд ли уже изменится за такой короткий промежуток времени.
13: Да, банки, на всякий случай, тут финуслуги указывают, что ставки по вкладам в топ-20 крупнейших российских банков замерли перед заседанием Банка России. Там рут.
14: Ставки скоро по вкладам, они как-то быстро не движутся, в общем и целом. Это не котировки акций на российском рынке, хотя он растет сегодня.
13: Было бы интересно, кстати.
14: 0,7% прибавляет индекс московской биржи.
13: Да, будем следить. Спасибо, Алексей Завьялов. Это был
25: «Капитал» на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Карьера, с Ольгой Дементьевой.
10: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня. Опрос проводился весной 2026 года в преддверии молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию. Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт. Каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в 1.5 раза, а вопросы про деньги в 3.5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
25: Карьера на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за 1 минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет 3 участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарий Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
15: Без 2 минут полдень в столице, в студии Олеси Потапова. Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Сочи. По соображениям безопасности, сообщает Росавиация, снято ограничение воздушной гавани Геленджика. Движение судов на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановлено минувшей ночью в связи со сложной навигационной обстановкой из-за последствий паводка, сообщили в Росморречфлоте. Сейчас здесь в круглосуточном режиме ведутся работы по углублению дна. Судовладельцы просят скорректировать графики движения судов, завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить движение. Планируется к ближайшему понедельнику. Угрозу цунами отменили на Камчатке после серии землетрясений. Волны не подошли к берегу, сообщили в МЧС. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, на берегу в Камчатке зарегистрировали около 10 землетрясений. Магнитуда наиболее сильного из них составила 6,3. Сейсмологическая активность в Петропавловске-Камчатском ощущалась силой 4 балла. Федерация футбола Ирана направит ФИФА жалобу на ограничение передвижения игроков сборной страны на чемпионате мира. Иранская команда получила извещение, что сможет прилететь из Мексики в Лос-Анджелес лишь за сутки до матча с Бельгией, который пройдет в воскресенье в полдень по местному времени. Иран запрашивал разрешение прибыть в США за 2 дня до игры, поскольку матч начинается рано и команде нужно время, чтобы адаптироваться. Недовольство вызвало и то, что иранским футболистам пришлось вернуться на тренировочную базу в Мексике сразу после матча с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе, а не на следующий день, что позволило бы иранцам лучше восстановиться. Сборная Ирана, в отличие от остальных участников чемпионата мира, была размещена в Мексике, а не в США. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. А кто-то заправился впрок. Автомобилисты сегодня утром обнаружили, что на некоторых АЗС в Москве есть проблемы с ассортиментом топлива. И обращают внимание на взлетевшие цены. Между тем, ФАС запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети АЗС «Трасса». Компания должна предоставить исчерпывающие данные, касающиеся формирования цен на топливо. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзулин. Минимальная будет у семей с 3 и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять сегодня. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? ФАС предложила индексировать тарифы сборов для 42 аэропортов. Представитель службы сказал «Ведомостям», что ФАС рассчитала новые тарифы для аэропортов по методу экономически обоснованных затрат, то есть их размер.

0: Нижнего Новгорода к нам в директ прислали фотографию с АЗС «Газпромнефть», где видно, что цена 95-го бензина почти 100 рублей, 92-го дизеля 85 рублей за литр. Раньше всех подобные ценники установила «Нефтемагистраль», после чего ФАС запросила от нее разъяснение. А сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети – «Трасса», принадлежащая компании «Евротранс». Она должна в течение недели предоставить исчерпывающие данные, касающиеся формирования цен на топливо. Слушатели «Бизнес-ФМ» сообщают, что стоимость топлива на заправках «Трасса» сегодня выше 90 рублей за литр. С чем может быть связана такая ситуация на АЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продают на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. Нефтемагистраль, трасса, вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобное явление. То есть если заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там, 1000 машин заправляется в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно. И теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет. Поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАС должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10% это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива по замыслу. Совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита и туда направлять часть вот топлива из этого резервного фонда.
0: Игорь Юшков, эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев для «Бизнес-ФМ». Дозвониться до горячей линии компании «Евротранс» нам не удалось, там постоянно занято. А по другому доступному номеру нам сказали, что это не их профиль.
2: Алло, Марин, здравствуйте. Это ПАО «Евротранс»?
3: ПАО «Евротранс», верно.
2: Скажите, пожалуйста, меня зовут Михаил, я продюсер радиостанции «Бизнес-ФМ». Мы бы хотели вам запрос на комментарий небольшой отправить. Но по почте «Инфо Евротранс» говорится, вот введенный адрес электронной почты не удалось найти. Скажите, возможно, как-то было бы с пресс-службой ПАО «Евротранс» связаться?
3: Ну, позвонили на линию инвестиций, это не мой профиль, я не знаю, как
2: он. Я понял.
0: Тем временем Роснефть заявила, что не вводила ограничения по заправке автомобилей топливом на своих АЗС. Хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура. При этом Роснефть поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов бюджетных предприятий. Предприятий, промышленности и сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин. Пробка из более чем 20 судов образовалась в Волго-Каспийском канале в Астраханской области. Власти объясняют ситуацию сложной паводковой ситуации. На одном из участков до понедельника будут идти интенсивные работы по углублению дна. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ», а сейчас к другой теме. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорты Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет-посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предлагается для оператора аэропорта Севера. Под его управлением

0: чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
1: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДОМРФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
3: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
2: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти выставят на приватизацию имущество на 8 миллионов рублей. Законодательное собрание региона обновит прогнозный план приватизации на будущий год. Документ размещен на сайте парламента. В перечень вошли нежилые здания в Арзамасском районе, в Навашине, Семенове, в Воротынском и Вачском районах. Все объекты переданы или будут переданы в областную казну. Цель приватизации – оптимизация структуры госсобственности и снижение бюджетных расходов на содержание и ремонт объектов. Ориентировочный объем доходов от продажи чуть более 8 миллионов рублей. Речное сообщение между Нижним Новгородом и Бором возобновится с завтрашнего дня, сообщили представители компании «Водолет» в соцсетях. Между городами будут курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Валдай». Время в пути всего 15 минут. В будние дни транспорт, согласно расписанию, будет ходить с 7 утра до 18.30 из Нижнего Новгорода и с 7.25 утра до 18.55 из Бора. Всего запланировано по 10 рейсов в день в каждую сторону. Выходные «Валдай» будут курсировать только во второй половине дня. Предусмотрены по 4 рейса в каждую сторону. Стоимость билета 130 рублей. Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку информации о многомесячной задержке зарплаты рабочим, которые строили разворотный тоннель станции метро «Сенная». Ведомство выясняет обстоятельства и достоверность сведений. Жалобы касаются работников субподрядной организации «Эврикон метро». Какие именно суммы задолженности, число работников и период предполагаемой невыплаты зарплаты, в сообщении не уточняется. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проведет свой первый матч на новой «Волга-арене» 14 августа против московского «Динамо». Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Максим Гафуров. Предстоящая встреча пройдет без зрителей и станет для «Торпедо» первым тестом на новой арене перед началом сезона. В предыдущие сезоны нижегородская команда принимала соперников на льду Дворца спорта «Нагорный». С улиц Нижегородского района убрали 46 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Больше половины машин убрали сами владельцы, остальные эвакуировали. Брошенные транспортные средства зафиксировали на улицах Богдановича, Ковалихинской, Минина, Родионова, Белинского, Володарского, Варварской, Горького и других. Такие машины фиксируются в ходе проверок, а также по поступающим обращениям жителей. Работа по данному направлению продолжится. Нижегородцам напоминают, что если владельцам таких авто вынесли предупреждение, то у них есть 10 дней на то, чтобы убрать транспортные средства самостоятельно. В противном случае машину эвакуируют на стоянку временного хранения с последующим взысканием расходов с владельца. Чтобы забрать автомобиль, необходимо предоставить документ, подтверждающий личность и право собственности. Выдача транспортного средства проводится на улице Деловой, 3. Расписание выходных дней в Нижегородском планетарии изменится. Если раньше он не работал только по понедельникам, то теперь еще одним выходным станет вторник. Таким образом, планетарий будет открыт каждую неделю со среды по воскресенье. Жители и гостей города попросили учитывать изменения при посещении организации. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «М-Запад».
7: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет преимущественно пасмурно, плюс 17 градусов, возможен дождь. Вечером также плюс 17, облачно с прояснениями, ночью похолодает до плюс 14.
8: Валюта.
9: На 19 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
5: 60 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Меры поддержки и инструмент развития бизнеса» в рабочем поселке Таншаево. Круглый стол объединил предпринимателей из 5 округов – Уренского, Шахунского, Тонкинского, Шаранского и Ветлужского. Формат встреч позволяет бизнесменам из разных муниципалитетов получать актуальную информацию о возможностях для развития без необходимости выезжать в областной центр. В ходе круглых столов участники обсуждают практические вопросы с представителями профильных организаций, знакомятся с действующими инструментами поддержки и устанавливают новые деловые контакты. С начала года такие встречи посетили уже 500 представителей бизнеса, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, современных платежных технологиях, работе с инвесторами, поддержке сельхозтоваропроизводителей и возможных продвижениях фермерской продукции. Кроме того, представители администрации Таншаевского муниципального округа, организации «Фанпром» и ПК «Таншаевское районное потребительское общество» представили информацию о потребностях в товарах, работах, услугах и обсудили перспективы развития предпринимательства на территории округа. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, Наборов, Павлове, рабочих поселках Воскресенское и Таншаево. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Волга сегодняшнего дня начинает продажи автомобилей в России. Бренд рассчитывает выпустить около 30 тысяч машин в текущем году и продать 25-27 тысяч из них, остальное направив в стоки дилеров, сообщила в интервью российской газете глава бренда Татьяна Фадеева. На первом этапе компания откроет до 30 дилерских центров в крупнейших городах, а к концу года намерена довести сеть до 130 точек. Половина будущих дилеров, по ее словам, уже отобрана. К началу коммерческих продаж Волга выпустила 1500 автомобилей. Производство ведется в Нижнем Новгороде. Завод вышел на полную первую смену. Компания позиционирует локальную сборку как одно из ключевых преимуществ и делает ставку на выполнение обязательств по локализации в рамках СПИК. Продажи бренд рассчитывает строить прежде всего на кроссоверах. Отдельные версии для такси и корпоративных парков бренд выпускать не собирается, хотя рассчитывает на продажи в этих каналах за счет цены владения и комплектаций. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
11: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Слова, проверенные делом.
17: Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
16: Слова, проверенные делом. На Business FM. Курс истории. Или история курса.
18: В начале 16 века Мексика стала испанской колонией, и мексиканский песо происходит от названия испанской серебряной монеты, распространенной в позднем Средневековье в Испании и ее колониях. В дальнейшем периоды существования Мексики и как империи, и как республики, песо многократно девальвировался, что было вызвано и гражданскими, и оборонительными войнами. Тем не менее, на протяжении большей части 20-го столетия мексиканский песо сохранял статус одной из самых стабильных валют Латинской Америки. За $1 давали 2 мексиканских песо. Пока в конце 70-х годов не грянул нефтяной кризис. Тогда доллар стоил уже больше 12 песо. Страну накрыла гиперинфляция. Валюта то плавно, то резко девальвировалась полтора десятилетия, пока в 1993-м правительство не приняло решение выпустить новый песо. Сегодня мексиканская валюта входит в список 15 наиболее торгуемых валют мира. Один американский доллар стоит в среднем 17 песо.
16: Курс истории или история курса на Business FM.
19: Срочные переводы.
16: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump change.
20: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать «чамп change».
16: Срочные переводы на Business FM. Британские ученые доказали.
21: Если злоупотреблять газировкой, то ухудшается память, а мозг уменьшается в объемах. Многолетние исследования показывают, что люди, ежедневно употребляющие сладкую газировку, в 3 раза чаще страдают от инсультов и деменции, чем те, кто вообще ее не пьет. Причем речь идет и о соках, и о диетических напитках, в которых сахар заменили искусственными подсластителями. Калорий они содержат меньше, но все равно вредят здоровью. Причины, по которым диетические напитки оказывают отрицательное влияние на мозг, пока до конца не ясны. Но исследователи связывают это с ухудшением циркуляции крови. Вместо газировки специалисты рекомендуют пить чистую воду.
16: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
0: Культ на личности. На Бизнес FM.
1: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
0: История денег на Бизнес FM.
22: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 12:28 в столице. В студии Олеся Потапова. Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, а также авиагаванях Нижнего Новгорода и Сочи по соображениям безопасности, сообщает Росавиация. Мэр столицы Сергей Собянин информировал о 3 сбитых дронов, летевших на Москву. И менее чем за полчаса были уничтожены порядка 10 беспилотников в московском регионе. Директор Ленводхоза Олег Широков задержан в Петербурге по подозрению в коррупции, пишет Фонтанка. Ленводхоз отвечает за содержание и эксплуатацию каналов и гидротехнических сооружений северной столицы. Широкова инкриминирует получение взяток от представителей коммерческих структур за беспрепятственное заключение госконтрактов и дальнейшее покровительство. По данным полиции, с 22 года он получил более 12 миллионов рублей. Молодой человек распылил перцовый баллончик сотрудников московского метро. Инцидент произошел на станции метро Новопеределкино. Сотрудники службы безопасности попросили пассажира показать содержимое его рюкзака, но молодой человек отказался. После этого достал из кармана спецсредства. Пострадавшие были доставлены в больницу. Нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Атака на Москву происходит снова в эти минуты. Менее чем за полчаса уничтожено 14 БПЛА, это сообщил мэр Собянин. Временные ограничения введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. А накануне на подлете к Москве сбили почти 200 беспилотников. Центробанк сегодня рассмотрит вопрос о ставке. Большинство аналитиков ждет ее снижения на 50 базисных пунктов до 14%. Ранее глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на процент. По его словам, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. Через час узнаем решение. Поездка Джеди Венса в Швейцарию на встречу США и Ирана отменена. Как заявил вице-президент, планы относительно предстоящих технических переговоров еще не до конца согласованы. МИД Швейцарии также сообщил, что переговоры в пятницу не состоятся. Новые даты не назвали. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Эльвира Набиуллина болела тяжелой ОРВИ, утверждает Financial Times. Именно поэтому она пропустила в июне ряд важных публичных мероприятий, в том числе Питерский экономический форум. По данным издания, Набиуллина вернулась к работе только сегодня, в день, когда Совет директоров Банка России принимает решение по ставке. Сегодня же она должна провести пресс-конференцию, так что в течение пары часов мы ожидаем сразу два события. Накануне ЦБ вновь подвергся критике за излишне жесткую ДКП, а глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло, сказал он. Однако участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес. Комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50%.
24: Михаил Ханов, Центробанк снижает ставку уже год с прошлого июня. В апреле Совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5 процентного пункта до 14,5%. Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Каким может быть решение ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
7: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
4: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания, да, это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
24: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин. Взаимопонимание между Ираном и США откладывается. Американский вице-президент Джей Ди Венс отложил визит в Швейцарию, где сегодня должно было пройти подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. В Белом доме заявили, что причиной стали логистические вопросы. Однако есть и другие версии, рассказывают журналисты Axios.
8: Американская делегация была готова выехать при первой же возможности. Однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, говорится в заявлении Белого дома. Все зависит от того, когда именно иранцы смогут прибыть на место встречи. Мы пытаемся это выяснить прямо сейчас, но опять же я подозреваю, что это произойдет в выходные, сообщил вице-президент Венс. Между тем, источники из администрации заявили, что переговоры не состоятся из-за продолжающегося конфликта в Ливане, хотя по условиям сделки там должно наступить перемирие. Накануне израильские военные нанесли серию ударов по южным территориям страны, в результате которых погибли 4 человека.
24: Армия Израиля подтвердила, что ночью по югу Ливана была нанесена серия ударов. Атаки стали ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Хезболлы. По данным Ливанского государственного информагентства, в результате израильских ударов погибли не менее 15 человек. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна была состояться сегодня в Швейцарии в курортном городке Бюргеншток. После чего в 60-дневный срок стороны планировали провести технические переговоры по оставшимся вопросам. И, как пишет Рейтер, мирные переговоры сегодня, очевидно, не состоятся. А Axios пишет, что, по словам Трампа, он заключил мирное соглашение с Ираном не на тех условиях, на которых изначально хотел, и сделал это, чтобы избежать экономической депрессии. По словам источника Axios, Трамп в частных беседах выражал опасения, что мировые запасы нефти начинают иссякать, и если пролив останется закрытым, это может привести к глобальному нефтяному шоку. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Это заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров написал эту статью для издания «Политику», но позже оно отказалось ее публиковать. Речь идет о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий, старт переговоров с заморозки конфликта по линии соприкосновения и гарантии безопасности для Киева, в том числе размещение многонациональных сил. Кроме того, не предполагается разморозка российских активов без компенсации ущерба Украине и должны быть учтены интересы Европы. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Он также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО и подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Тем временем политику утверждает, что на саммите ЕС среди стран блока произошел раскол на два лагеря по поводу переговоров с Россией. Большинство стран Евросоюза выступают «за». Камнем преткновения и поводом для конфликта стала инициатива главы Евросовета Антонио Кошта, который самостоятельно пытался наладить контакт с представителями Кремля. Подробнее в обзоре зарубежной прессы.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Как отмечает политика со ссылкой на одного из европейских дипломатов, некоторые страны восприняли контакты председателя Евросовета с Москвой крайне болезненно. Несколько лидеров узнали о них лишь после публикации в прессе и были серьезно недовольны тем, что их не поставили в известность заранее. Инициатива Кошты поделила страны ЕС на два лагеря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что сейчас не время для переговоров с Россией. Когда же такой момент наступит, ведущую роль, по их мнению, должна взять на себя европейская тройка – Франция, Германия и Великобритания. Эту позицию поддержали лидеры ряда наиболее антироссийски настроенных государств, а также Нидерланды и Дания. Другие лидеры, как отмечает политика, их было очень много, не согласны. Они настаивали, что именно ЕС должен вести возможный диалог с Москвой и поддержали позицию Кошты. Этот обмен мнениями – еще одна из череды разрозненных попыток ЕС клиниться в переговоры с Россией, пишет Bloomberg. На данный момент европейские лидеры чувствуют возможность оказать давление на Москву, ужесточая санкции. Но единой стратегии у Союза нет. Агентство отмечает, что Трамп остается непредсказуемым игроком в этом вопросе. Экономист подыгрывает европейцам, пишет, что в Вашингтоне меняется отношение к конфликту и понемногу закрепляется точка зрения, что Украина больше не является проигрывающей стороной. При этом со ссылкой на источники журнал утверждает, что неформальные переговоры США и России уже возобновились и якобы обсуждается двухэтапное прекращение огня. Сначала ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.
24: Киев тем временем, как пишут бразильские СМИ, попросил главу Бразилии Лулу да Силву стать посредником на переговорах с Россией и убедить российского лидера лично принять участие в процессе и согласиться на встречу с Зеленским. В правительстве Бразилии полагают, что причина запроса – неспособность Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Что касается прошедшего саммита ЕС, то его участники накануне в совместном заявлении возложили на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА. В тексте не упоминаются украинские морские БПЛА и дроны, упавшие в странах Прибалтики. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин навел движа на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов. И сам форум выдался богатым на информповоды. Подробнее Иван Медведев.
6: Чего стоит одно официальное название – «Форум недвижимости движения». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
9: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
6: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
10: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
6: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
11: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
6: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
13: Агат. Покупай выгодно.
25: Возрастное ограничение 6+.
13: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв. Эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
26: ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3. 38-66.
27: Компании и корпорации.
28: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
28: В Москве на продажу выставлена производственная площадка структуры госкорпорации «Ростех» на Автозаводской улице, пишет «Ведомости». Начальная стоимость актива составляет почти 654 миллиона рублей. В лот входит административно-производственное здание площадью более 4000 квадратных метров, право аренды земельного участка и оборудование. По мнению экспертов, территории могут заинтересоваться как производственные компании, так и девелоперы. В перспективе на этом месте возможно строительство жилья или многофункционального комплекса. ВТБ завершил продажу девелопера Gals Development на сумму свыше 100 миллиардов рублей группе инвесторов, пишет РБК. Детали сделки со стат покупателей не раскрываются. Продажа актива происходит на фоне подготовки к новому регулированию ЦБ. С апреля следующего года вложения банков в непрофильные активы будут ограничены. Отмечается, что Gals Development продолжит сотрудничество с ВТБ в нескольких проектах в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Одним из ключевых направлений развития девелопера на ближайшие 3 года станет масштабная цифровизация и роботизация строительных и бизнес-процессов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников по всему миру к 30 году. Там уточнили, что ситуация в автомобильной отрасли остается сложной, поэтому автоконцерн продолжит программу экономии и реструктуризации. Уже к концу 26 года численность персонала основного бренда Volkswagen уменьшится на 19 тысяч человек. Компания также намерена сократить производственные мощности в Европе и Китае совокупно на 1 миллион автомобилей в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
24: «12:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Производство мороженого в России падает 2-й год подряд. Это пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. В первом квартале этого года падение производства составило от 12 до 15%. Однако по итогам 4 месяцев спад замедлился до 9%. А объем производства составил более 165 тысяч тонн, сообщает издание. В числе причин спада производства называют слабый спрос позднее начала сезона из-за плохой погоды, а также дороговизну кредитов. Однако это падение – нормальная реакция рынка, считает гендиректор «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.
1: В прошлом году было небольшое снижение потребления мороженого, и, соответственно, на этом фоне производство сократилось примерно на 8%. И, соответственно, компании, понимая слабую динамику рынка, начали аккуратнее работать с запасами и входить в сезон. Соответственно, запасы в прошлом году были приличные, компании предпочли снизить объемы производства. Поэтому потребление мороженого потихонечку восстанавливается, а объемы производства за счет запасов на складах, они немного ниже. Мороженое – сезонный бизнес. Соответственно, когда потребление росло довольно активно, соответственно, первый квартал мороженщики все работают на склад для того, чтобы в пик сезона не было дефицита мороженого. Можно было отгружать любые объемы заказов. Соответственно, сейчас спрос слабенький, а объемы запасов, с которыми они в сезон входили, был снижен. То есть спрос восстанавливается, но мороженщики грузят со склада. И в этом плане объемы производства немножко снижаются. А в прошлом году, соответственно, все рассчитывали на хорошую погоду и произвели сильно больше, чем потребовалось рынку. В этом плане у нас в прошлом году был пик, а в этом снижение. Но это разница только на уровень запасов, который лежит у них на складе. Никакой критичности нет, это адаптация отрасли к динамике объема потребления.
14: А на экспорт сейчас что-то делают из мороженого или в основном на внутренний рынок идет?
1: Ну, исторически у нас основной потребитель мороженого – это все-таки внутренний рынок. Даже в лучшие годы мороженое, ну, с точки зрения процента от общего объема рынка, не очень много поставляли. На сегодняшний момент при текущем курсе рубля мы сохраняем свои позиции на традиционных рынках СНГ, но, соответственно, экспорт в дальнее зарубежье пока небольшой. Мы в Китае продолжаем отгружать, но не очень много.
24: Алексей Груздев, гендиректор Стреда Консалтинг. В числе негативных факторов рынка мороженого также называют уход одного из крупнейших игроков компании «Русский холод». Как ранее рассказывала Бизнес FM, акционеры компании начали ее ликвидацию в конце мая из-за многомиллиардных долгов.
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
24: Леш, приветствую.
16: Добрый день.
24: Ну, с утра было относительно спокойно, сейчас как-то меняется ситуация, появились какие-то движения на рынках?
16: Да, я думаю, что до решения Банка России по ключевой ставке, во всяком случае, на нашем внутреннем рынке вряд ли стоит ждать каких-то движений. Пока подрастает, но не сильно, индекс Московской биржи, 0,5% прибавляет, 2448 пунктов. И, скорее всего, наблюдали мы сегодня с утра закрытие коротких позиций, с учетом того, что 2 дня рынок падал, причем наращивал падение ближе к закрытию торгов. Вот похожую ситуацию мы наблюдали накануне. И стабилен российский рубль. Пытался сегодня снижаться немножко, во всяком случае, китайский юань опустился чуть ниже 10 рублей 80 копеек, а доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, тоже немножко снижается. Торгуется в районе 73,5 рублей. На международном валютном рынке похожая ситуация. Не сильно меняется. Американский доллар относительно рубля торгуется чуть-чуть выше 73, даже в районе 73,5. Ну, понятно, что все ждут решения Банка России. Здесь сюрпризов вроде не должно быть. Во всяком случае, однозначно большинство рынка, участники торгов, аналитики, экономисты ждут снижения ставки на 50 базисных пунктов. Ну и, соответственно, денежный рынок уже давно заложился на такое снижение ставки в рублях, ставки РУСФАР и на неделю, и на месяц, и, в принципе, даже однодневная ставка РУСФАР. Все они опустились ниже 14%. Что касается недели текущей, то, допустим, если брать вот свежий расчет, ставка на неделю 13.71. То есть рынок денежный, он даже предполагает более существенное снижение ставки, чем на 50 базисных пунктов. Однодневная ставка 13.74. Но вряд ли, конечно, мы увидим сегодня снижение ставки на 75 базисных пунктов, хотя всякое может случиться. И важны, конечно же, будут комментарии по окончании заседания. Будут изменяться вот эти заявления финальные, не будут относительно предыдущих. Ну, пока мы слышали нейтральные, скажем так, заявления. Вот будет ужесточение риторики или нет, от этого тоже многое будет зависеть. Но если брать внешний контур, то сегодня контракты на американские индексы немного снижаются после вчерашнего бурного роста. Цены на нефть после падения пытались восстановиться. Ну, часть потерь восстановили, но пока какого-то серьезного движения наверх не получается и вряд ли получится. Сегодня смесь Brent преодолевала в моменте $80 за баррель. Сейчас торгуется в районе 79,5. Ну, новости приходят о том, что открыт, в принципе, Ормузский пролив по факту. И даже танкеры проходят пролив. Во всяком случае, 3 танкера под флагом Саудовской Аравии, которые перевозили в общей сложности 6 миллионов баррелей нефти, миновали этот пролив. Потом есть заявление уже со стороны стран Персидского залива, и Кувейт собирается наращивать добычу, и Министерство нефти Ирака заявило, что страна будет постепенно возвращаться к прежним уровням.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
0: «Агат». Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе, если повезет через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее: у iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там. Сам Стив Джобс в 2003 в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрения в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
2: Сумма технологий на Бизнес-ФМ. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес-ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес-ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: В Москве 12:58. В студии Олеся Потапова. Угрозу цунами отменили на Камчатке. После серии землетрясений волны не подошли к побережью, сообщили в МЧС. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, на берегу в Камчатке зарегистрировано около 10 землетрясений. Магнитуда наиболее сильного из них составила 6,3. Сейсмологическая активность в Петропавловске, Камчатском ощущалась силой 4 балла. Мосгорсуд приговорил к 8 годам колонии заочную историка Тамару Идельман. Она признана в России иноагентом. Власти обвинили ее в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Та проверяла видеозапись авторской программы историка, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях Советского Союза в годы Второй мировой войны. Также Тамару Идельман лишили звания заслуженного учителя России. Сейчас Идельман проживает за границей. Торговый центр «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках возобновил работу сегодня утром. Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения обломков дронов загорелась кровля торгового центра, и он был закрыт. Участок Крымской железной дороги, который закрыли накануне, пока не открыли. Перевозчик Grand Service Express сообщает, что пассажиров поезда «Феодосия-Москва» доставят от «Феодосии» до станции 7 колодезей на автобусах. Оттуда состав отправится в столицу. Пассажиров других поездов, отправляющихся сегодня, доставят автобусами до станции Керчь-Южная. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Час дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос об атаках дронов на Москву. Сегодня днем мэр Собянин сообщил, что в течение часа на отражении еще 19 беспилотников, летевших на столицу, это буквально с полудня вот до 12:47, в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения. Между тем, глава Московской области Воробьев сообщил, что в Жуковском в пожаре из-за дрона вчера погибла 8-летняя девочка. Когда кто-то решил заправиться впрок, автомобилисты сегодня утром обнаружили, что на некоторых АЗС в Москве есть проблемы с ассортиментом топлива и обращают внимание на цены. А мы решили спросить у таксистов, наблюдают ли изменения в ценниках они. Всего полчаса остается до оглашения решения Центробанка по ставке. Почти все эксперты уверены, что ее понизят на 0,5%. А рубль сейчас на московской бирже практически без движения к юаню. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%. Все подробности в нашем эфире. Москва и Московская область снова под атакой. Мэр столицы сообщил уже о 19 сбитых БПЛА на подлете к столице, причем сбили их за 47 минут. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщили власти. Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Накануне столичный регион также подвергся массированной атаке. По словам губернатора Подмосковья, в результате ударов дронов во время пожара погибла 8-летняя девочка в Жуковском. Также Воробьев сообщил, что повреждения в области получили 18 домов. Всем пострадавшим и семье погибшей окажут помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников, заявил, что ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, а также посоветовал искать видео горящих украинских городов.
5: Действительно, дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО.

0: все связано.
1: Дмитрий Песков, в российской Минобороны сообщали, что за сутки российские регионы атаковали порядка 200 беспилотников, что значительно меньше, чем в предыдущие сутки. Тогда было сбито около 1000 дронов. К другим темам в Москве таксисты и водители, в том числе слушатели Бизнес ФМ, столкнулись на ряд заправок с отсутствием или неполным ассортиментом топлива. На отдельных заправках при наличии всего ассортимента топлива ввели лимит 20 литров. Слушатель Бизнес ФМ рассказал, что не смог заправиться на Роснефти в Бутырском районе столицы. Топлива не было в наличии. Помимо этого, водители фиксируют повышение стоимости. Из Нижнего Новгорода к нам в Директ прислали фотографию с АЗС «Газпромнефть», где видно, что цена 95-го бензина почти 100 рублей, 92-го и дизеля 85 рублей за литр. Об очередях на заправках рассказывают наши слушатели.
2: Москвичка Дарья.
3: Решила заехать на заправку «Роснефть», которая находится недалеко от дома, Яблочково, дом 49. Въезд на заправку закрыт конусами. Далее поехала на другую заправку, пересечение Милошенкова с Фанвизина. На всех пистолетах висела бирка «Извините, временно не работает».
2: Житель Нижнего Новгорода Валерий.
4: Приехал на заправку «Газпромнефть» и увидел цену в районе 85 рублей с чем-то. Естественно, заправляться я не стал. Поехал на другую заправку. Это была заправка «Ирбис». Там цена была в районе 73 рублей за 92-й бензин. Рядом стояла заправка «Лукойл». Там был, кстати, бензин 63,90. Я еще заметил, что он самый дешевый.
2: Московский таксист Петр.
5: По городу на двух сетевых компаниях я видел уже по 86 рублей. Почти на 22 рубля подскочила цена на 92-й бензин. Вы знаете, вот что я обратил внимание, есть одна заправка на МКАДе. У нее почти никогда не бывает машин, потому что очень трудный выезд, нет полосы разгона, очень мало туда машин всегда заезжает. А я проезжал сегодня ее, очередь была на МКАДе, то есть машина 20 как минимум стояли в очереди за бензином.
1: Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев. А Бизнес ФМ раньше всех ценники до 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль» та самая, после чего ФАС запросила от нее разъяснение. А сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети, трасса, принадлежащая компании «Евротранс». Она должна в течение недели предоставить исчерпывающие данные, касающиеся формирования цен на топливо. Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что стоимость топлива на заправках трассы сегодня выше 90 рублей за литр. С чем может быть связана такая ситуация на АЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продает на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. «Нефтемагистраль», трасса, вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобные явления. То есть если заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там, 1000 машин заправляется в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно. И теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет. Поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАСа должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10% это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива по замыслу. Совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита и туда направлять часть вот топлива из этого резерва.

0: фонда.
1: Игорь Юшков, эксперт фонда нацэнергобезопасности. Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев для бизнес-ФМ. Дозвониться до горячей линии компании «Евротранс» нам не удалось. Там постоянно занято. А по другому доступному номеру нам сказали, что это не их профиль. Тем временем «Роснефть» заявила, что не ввозила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр. Так сказал глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. А по его словам, заправки компании будут работать стабильно, отметив, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура. При этом «Роснефть» поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них воздушные гавани Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, которые закрыты для гражданской авиации с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы для взлет-посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предлагается для оператора аэропорта Севера. Под его управлением 31 аэропорт в Якутии на северо-востоке России. В самой ФАС журналистам сказали, что размер новых тарифов должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают. Эксперты рассуждают о том, насколько обосновано это повышение и как оно скажется в итоге на стоимости билетов. Комментирует главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
2: Насчет обоснованности, понятно, что инвесторы хотят максимально быстрой окупаемости инвестиций. Понятно, что есть инфляция и другие факторы, которые толкают вверх расходы, но тут вариантов не так много, да, то есть альтернатива – это обслуживать пассажиров на устаревшей инфраструктуре, которая давно требует реконструкции и так далее. Понятно, что не везде, да, если мы возьмем, там, не знаю, какой-нибудь аэропорт Пулково современный, тут в меньшей степени проблемы выражены. Какие-то региональные аэропорты, да, которые еще где-то есть советские старые аэровокзалы, там это в большей степени выражено. Говорить о том, что как-то вырастут цены на билеты, наверное, нет. Если бы пассажиры могли платить больше, чем сейчас, то динамическое ценообразование и алгоритмы системы управления доходами авиакомпании, они бы уже сейчас продавали билеты по более высокой цене. В данном случае вот это повышение цен, оно негативно скажется на операционной деятельности авиакомпании. Они будут меньше денег зарабатывать с каждого рейса.
1: Это был Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. А другие эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, считают, что это все-таки отразится на ценах на билеты, но в структуре себестоимости авиабилета аэропортовый сбор составляет около 10-15%. Даже если их поднимут на 30%, итоговый рост цены билета составит всего около 3%, что для пассажиров будет почти незаметно, заявил гендиректор консалтинговой компании Friendly Aviasupport Александр Ланецкий. При этом тарифы аэропортов давно не пересматривали, замечает Ланецкий.
3: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Строго по делу. художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
0: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
3: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
4: А можно по-русски?
5: Конечно, ведь Лиавто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
3: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Подделка не только современных, но и старинных монет была и остается выгодным занятием. В России она получила распространение в первой половине 19 века. Кроме подражаний известным, редким и уникальным монетам, бывали случаи, когда сочинялись самые фантастические денежные знаки, рассчитанные на легковерных собирателей древностей. К числу таких курьезов относятся, например, никогда не существовавшие рубли царевны Софии или выдуманные антикварами монеты Емельяна Пугачева с его изображением в папахе и генеральских эполетах. Правда, сегодня подобные отчеканенные выдумки сами стали баснословно дорогими раритетами и предметом особой гордости для любого коллекционера. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
6: Ожидалось 13. В Москве уже этим летом начнется тестирование пополнения тройки с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, после удачного эксперимента пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять транспортную карту «Тройка» новым способом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 13:16 в Москве. Столичный регион возвращается тепло после прохладной и дождливой погоды. Сегодня дневные температуры значения перешагнут порог в 20 градусов, но местами не обойдется без небольшого дождя. А где-то даже с грозами. А вот в выходные уже будет малооблачно и солнечно, осадков не предвидится. В начале следующей недели температура выше 20 градусов еще сохранится, но с четверга снова похолодает и вернутся дожди, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: В субботу и воскресенье температура воздуха днем пусть и превысит 20 градусов, но не намного. Ожидается в субботу 21-23 градуса тепла, в воскресенье 22-24 градуса тепла. Ночами будет от 11 до 14 градусов тепла, местами температура воздуха и вовсе может опуститься до 10 градусов. И этот период будут без осадков. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба. Будет не сильный ветер. В принципе, комфортно солнечная, хорошая погода. Что касается начала недели, здесь порадовать нечем. Начало недели будет все еще более-менее теплое, хотя температура воздуха будет где-то на градус 2-3 отличаться от климатической нормы со знаком минус, то есть еще у нас прохладнее. В понедельник, вторник и среду температура воздуха будет штурмовать 20-градусную отметку. Будет уже прохладнее, чем на выходных. Если в понедельник еще 22-23 градуса, то во вторник уже не выше 22, и в среду не выше 19 градусов тепла. И похолодание продолжится. К следующей пятнице температура воздуха опустится до 18 градусов, а в воскресенье с дождями придет настоящая холодная воздушная масса, и температура воздуха не будет подниматься выше 15 градусов тепла. В эти выходные наступает день летнего солнцестояния. В северном полушарии это означает, что наступает астрономическое лето. Летом погодным пока в Москве не пахнет. И, скорее всего, вот такая погодная ситуация сохранится как минимум 5-7, а может быть и 10 дней.
1: Алексей Сафонов, Метеовэп. Июль, по словам синоптиков, температурными рекордами столичный регион вряд ли удивит. Ожидается, что и количество осадков, и температура будут в пределах нормы. Дневные часы от 20 до 25 градусов, в отдельные дни до плюс 30. Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебой с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками? Есть ли вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
8: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
9: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы, только там.
8: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививки от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
10: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
8: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцина есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Компании хотят вернуть сотрудников, которых сократили из-за внедрения ИИ. Об обратном тренде на Западе сообщают СМИ со ссылкой на аналитическое и консалтинговое агентство. По данным Роберт Хафф, почти треть опрошенных компаний сначала уволила сотрудника, заменив его на ИИ, а потом наняла обратно на ту же должность, продолжит Валерий Убадоев.
11: Обратный наем сокращенных из-за ИИ сотрудников потихоньку набирает обороты. Больше всего это заметно в финансовом секторе. 44% компаний в этой отрасли сообщили, что сначала уволили сотрудника, а затем наняли его обратно, следует из данных Роберт Халф. Такому явлению на рынке труда дали название «ИИ-бумеранг». В целом 32% компаний рассказали, что с ним уже столкнулись. В консалтинговом агентстве Роберт Халф считают это следствием того, что компании слишком поспешно попытались внедрить искусственный интеллект. Но теперь они смогли увидеть, где он на практике неэффективен. ИИ не совсем оправдал себя на рынке труда, но он все равно останется и будет развиваться, говорит заместитель директора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
12: Переосмысление использования искусственного интеллекта будет присутствовать в дальнейшем. Он останется, этот тренд останется и будет развиваться, но так или иначе несколько стратегий его использования будет меняться. На практике оказалось, что он не настолько эффективен. И плюс после практики применения те инвестиции, которые были вложены на развитие искусственного интеллекта, во многом показали некую неоправданность и не окупаются эти инвестиции.
11: На российский рынок труда этот ИИ-бумеранг пока еще не пришел, говорят эксперты. Однако сокращения в угоду оптимизации уже были, например, в банковском секторе. Сейчас у банков есть цифровые сотрудники, рассказывал ранее Бизнес FM на ПМФ первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
13: Важное влияние имеет искусственный интеллект. Например, у каждого банка есть теперь такое понятие, как цифровой сотрудник. То есть это кусок кода, который обучен, который в состоянии выполнить то, что раньше выполнял живой человек.
14: Доказанная эффективность.
13: Развертывание искусственного интеллекта в линейных функциях позволяет экономить 20-25% рабочего времени.
11: По-настоящему влияние ИИ на рынок труда планируют оценивать не только западные компании, но и Китай, как пишет Bloomberg. В течение ближайших 5 лет Пекин будет выяснять, какие профессии ИИ все-таки создает, а какие уничтожает. Китайские власти даже расширяют программы переподготовки в области электромобилей, здравоохранения и высокотехнологичного производства с учетом развития искусственного интеллекта. На данный момент рынок в целом движется к тому, что сотрудник, умеющий пользоваться нейросетями, будет ценнее сотрудника, который не умеет. В свое время так было с компьютерной грамотностью, говорит директор по технологиям МТС AI Артур Сахаров.
15: В каких-то профессиях, конечно, поменяется работа. 100% можно это утверждать, потому что там совершение каких-то таких boilerplate, простых действий по обработке документов, долгому поиску информации. На наш взгляд и по опыту тех проектов, которые мы делаем, мы точно замечаем, что все эти инструменты здорово используются. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем, это не такой прям эффект на рынок труда, в том смысле, что совершенно поменялось количество спроса, предложения, профессий, позиций. То есть однозначно это становится критерием, как там компьютерная грамотность в свое время, который фактически во всех позициях сейчас уже начинает являться обязательным.
11: Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что замена сотрудников на искусственный интеллект несет в себе лишь краткосрочную выгоду. По его мнению, ИИ призван помогать бизнесу и людям, то есть расширять возможности, а не забирать вакансии. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Все золото мира. В переносном смысле слово «Клондайк» означает «источник несметных богатств», а в прямом – это регион на северо-западе Канады и одноименная река, с которой началась Клондайкская золотая лихорадка. В августе 1896 года трое старателей обнаружили золото на ручье Бананза-Крик, впадающем в реку Клондайк. Весной следующего года в этот район за золотом отправился журналист и писатель Джек Лондон. На участке, который ему удалось застолбить, золото не оказалось, а зимовка на севере наградила писателя цингой и богатым материалом для будущих книг. Лихорадка на Клондайке выдохлась уже через 2 года из-за истощения золотых жил. По оценкам, из 40 тысяч человек, которые поехали на север за золотом, добыли его не более 4 тысяч, а разбогатели лишь несколько сотен. Все золото мира на Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В Москве 13:28. В студии Олеся Потапова. В результате пожара в жилом доме в подмосковном Жуковском, вызванном атакой беспилотников, погибла 8-летняя девочка. О последствиях вчерашней атаки дронов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой. Та не пострадала. Ранее было известно о 17 пострадавших в ходе атаки дронов. Повреждено 18 многоквартирных домов. Специалисты оценивают объем ущерба. Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. Число сбитых за утро на подлете к Москве беспилотников достигло 25. Система ПВО сбила еще 6 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Минобороны сообщила о новых данных о биолабораториях на территории Украины. Российская сторона получила подтверждение этому, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев. По его словам, приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекции, направленных на подрыв экономики государства. Генерал напомнил, что в мае глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале расследования деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрации США 120 зарубежных биолабораторий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Центробанк вот-вот объявит решение по ключевой ставке. До сих пор она была 14,5. Ждем, что скажет регулятор на этот раз. Я обновляю страницы, пока результатов нету, но ждем. И, конечно, обсудим с экспертом, как только информация какая-либо появится. Так, с 22 июня ключевая ставка 14,25. То есть 0,25% срезали. Предложение Европы по регулированию конфликта на Украине, ультиматум, который Россия не может принять, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он написал статью для издания «Политику», оно этот материал публиковать почему-то отказалось. Перемирие между США и Ираном, кажется, притормозилось. Во всяком случае, сегодняшняя церемония в Швейцарии, которая была намечена, не будет удостоена визита американского вице-президента. Ну и в Иране тоже высказывают сомнения, что все идет гладко. Все подробности в нашем эфире. Так, ну что, Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов. Теперь показатель 14,25%. Вот уже отмечают, что впервые с 2020 года, впервые за 6 лет, регулятор такой шаг использовал. Есть сигналы, ЦБ сохранил сигнал, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Это то, что вот сейчас я вижу. Так. ЦБ, бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидался. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в в заявлении ЦБ регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Ждем инфляцию в этом году по-прежнему в диапазоне 4,5-5,5%. А к нам присоединяется сейчас финансовый эксперт Михаил Ханов. Добрый день, Михаил. Удивил вас, наверное, как и всех, Центробанк все-таки 25, не 50, которые все ждали.
14: Вы знаете, дело в том, что Центробанк, задача его не удивлять или соответствовать чьим-то ожиданиям, а выполнять свою работу, и не раз подтверждал это и сама Иверсхельзадна, и заявление ее заместителей, что одна из главных целей ЦБ является удержание инфляции на низком уровне.
1: Цель. Но 4% это некий компромисс, извините, нет?
14: Вы знаете, это даже не компромисс, это вот та самая уступка давлению со всех сторон, в том числе недавно совершенно президент высказал мнение, что ставка может быть понижена, и он видит условия для снижения. Но понимаете, когда мы смотрим на инфляционные ожидания, один из наиболее ключевых показателей, на который ориентируется ЦБ в своих действиях и решениях по поводу ставки, это инфляционные ожидания, повторюсь, и они, да, снижаются, но снижаются там с 14 с чем-то до 13,8 там, или 7, по-моему, процентов. Я думаю, что для того, чтобы принимать уверенные шаги по снижению ставки, цифры нужны другие, на уровне там 10, ну, хотя бы 12% в настоящее время. Здесь, да, есть снижение, но оно несущественно. Тем более для бизнеса, я вам больше скажу, что даже снижение ставки на 1% не подтолкнуло бы рынки вверх или там не сделало бы более свободную кредитную денежную политику для компаний, они бы тут же бросились брать кредиты. Нет, конечно. А здесь со стороны ЦБ я вам расскажу, чем оно руководствовалось, потому что можно сколь угодно обвинять ЦБ в нерешительности по поводу первых шагов пару лет назад по поводу снижения ставки или слишком долгое его удержание на высоком уровне, но было бы совершенно неразумно, если сказать глупо, со стороны ЦБ сейчас броситься снижать ставку и перечеркнуть всю работу эти долгие годы по сдерживанию инфляции и стремление к целевому уровню в 4%. Лишь в угоду там заявлениям, ожиданиям со стороны бизнеса, банков и так далее. Поэтому здесь ЦБ поступил так, как он считает нужным, и вот реально с целью не перечеркнуть свою же работу, которую они проводили последовательно в течение последних 2 лет.
1: Следующее заседание по ключевой ставке 24 июля. Учитывая то, что мы наблюдаем сейчас, какова вероятность, что ставка на уровне 14-25 так и останется?
14: Ну, опять задайте вопрос, какова вероятность, я могу вам назвать любую вероятность. Я могу сказать,
1: но, тем не менее, это же вопрос оценки.
14: Влиять на это, да, конечно. Влиять на это решение будут, безусловно, еженедельные данные по инфляционным ожиданиям и по инфляции, которые нас ждут в этот период. Еще в оправдание правильности решения ЦБ могу сказать, что во всем мире, в первую очередь в ФРС США, такая позиция находит поддержку уже буквально 2 дня назад. Новый председатель федеральной системы Кевин Уолш, от которого ожидали все снижения и под чудовищным давлением Трампа он находился, он сказал совершенно спокойно, что наша главная цель — это инфляция, мы четко придерживаемся своих задач в этом направлении, снижение ее, удержание на достойном уровне, на низком уровне, и совершенно спокойно не снизил ставку, хотя все были практически пару месяцев назад еще уверены в обратном. То же самое и здесь. Во всем мире все центробанкиры осознают важность инфляции, важность следования своим принципам и важность удержания ее на низком уровне, особенно в условиях такой геополитики, которая у нас с вами имеется.
1: Мы давно 6 лет не видели движения ставки на 0,25%, а вот как будут банки в своих ставках реагировать на это и будут ли?
14: Я не думаю, что банки будут реагировать. ОФЗ уже реагировали еще перед этим заседанием на фоне данных по инфляции за прошедшую неделю, которая чуть повысилась, поэтому, в отличие от инфляционных ожиданий. Поэтому я думаю, что уже в цене это настороженное решение ЦБ. Многие, я думаю, что ожидали, ну, по крайней мере, часть, я думаю, 20% экспертов ожидали вообще, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Но именно вот это движение, это тот самый позитивный сигнал, что В целом ЦБ смотрит вниз по ставке, нежели чем вверх. Скажем так, я бы на самом деле уловил в этом позитивный сигнал, да, как мы все ловили броши Эльвиры Нацихидзадны. Вот можно считать, что это движение на 0,25 вниз, это та самая уступка ожиданиям снижения ставки со стороны бизнеса, банков и прочих родителей.
1: Еще один вопрос. Понимаю, что, конечно, инсайда у вас нет. Сегодня вроде бы российские власти должны принять решение о неком изменении порядка выдачи семейной ипотеки. И наверняка держали в голове в том числе и ключевую ставку ЦБ. А поскольку, ну понятно, рыночная ставка по ипотеке – это то, чего хочет правительство, чтобы оно было больше. А в контексте сегодняшнего решения регулятора, каким может быть решение, не делать ли паузу тут?
14: Ну, я думаю, что, безусловно, решение по ипотеке для всех будет сокращено, и шаги будут направлены именно в меру, в сторону уменьшения количества денег, выдаваемых по низкой ставке. И здесь, возможно, будут какие-то дополнительные льготы для многодетных семей. Но в целом, я думаю, что это правильное решение в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, и в рамках выполнения бюджета в тех параметрах, в которых мы сейчас находимся.
1: Российский фондовый рынок приуныл, потери сейчас 1%, так они реагируют на ставку. А почему?
14: Ну, я думаю, что российский фондовый рынок реагирует больше не на ставку. Российский фондовый рынок реагирует на положение вокруг СВО, вокруг переговоров, вокруг ситуации с продолжающимися атаками со стороны Украины на российские города. Поэтому здесь реакция больше реагирует на геополитику, нежели чем на ставку.
1: Да нет, ну я вот, да, Михаил, извините, я смотрю на график 13.30, индекс Мосбиржи 2450, и потом падение почти до 2400. Ну, такая ощутимая просадка.
14: Ощутимое, потому что все ожидали, было ожидание 0,5%, но я думаю, что рынок точно так же вернется обратно к уровню 2450 в ближайшее время, если не часы после пресс-конференции с 15 ЦБ. Точно так же, как если бы, допустим, было снижение на 0,75, он бы взлетел до 2,500 и точно так же бы вернулся опять на 2,450, потому что, повторюсь, что гораздо важнее для фондового рынка то, что происходит с геополитикой. Основной драйвер российского фондового рынка не в рамках 50 пунктов, а в рамках 500 пунктов и 1000, это ситуация с СВО и геополитическая ситуация вокруг СВО.
1: Да, Михаил Ханов, финансовый эксперт, спасибо за комментарий. Обсуждали решение ЦБ по ставке. Ставка теперь 14% с четвертью. Ну, в общем, это больше, чем ожидал рынок. Все практически наперебой говорили, что сегодня может быть 14% ровно, а вот нет. Ну и, собственно, сейчас у нас срочные новости от мэра Москвы.
3: Прямо сейчас.
1: Еще 10 дронов сбито на подлете к Москву. Таким образом, общее число сбитых беспилотников, ну, примерно за 1,5 часа, насколько я понимаю, выросло уже до 35. К другим темам, взаимопонимание между Ираном и США откладывается. Американский вице-президент Джей Ди Венс отложил визит в Швейцарию, где сегодня должно было пройти подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. В Белом доме заявили, что причиной стали логистические вопросы. Но есть и другие версии, рассказывает журналист Axios.
16: Американская делегация была готова выехать при первой же возможности, однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, говорится в заявлении Белого дома. Все зависит от того, когда именно иранцы смогут прибыть на место встречи. Мы пытаемся это выяснить прямо сейчас, но опять же я подозреваю, что это произойдет в выходные, сообщил вице-президент Венс. Между тем, источники из администрации заявили, что переговоры не состоятся из-за продолжающегося конфликта в Ливане, хотя по условиям сделки там должно наступить перемирие. Накануне израильские военные нанесли серию ударов по южным территориям страны, в результате которых погибли 4 человека.
1: Армия Израиля подтвердила, что ночью по югу Ливана была нанесена серия ударов. Атаки стали ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. По данным Ливанского государственного информагентства, в результате израильских ударов погибли не менее 15 человек. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Америкой и Ираном должна была состояться сегодня в Швейцарии, в курортном городке Бюргеншток, после чего в 60-дневный срок стороны планировали провести технические переговоры по оставшимся вопросам. И, как пишет Рейтер, мирные переговоры сегодня, очевидно, не состоятся. А Аксиос пишет, что, по словам Трампа, он заключил мирное соглашение с Ираном не на тех условиях, на которых изначально хотел, и сделал это, чтобы избежать экономической депрессии. По словам источника издания, в частных беседах Трамп выражал опасения, что мировые запасы нефти начинают иссякать, и если пролив останется закрытым, это может привести к глобальному нефтяному шоку.
17: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Деньги. Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало, а в качестве денежной единицы использовался скот, так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы. Например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками.
21: История денег на Business FM.
22: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
24: В Москве на продажу выставлена производственная площадка структуры госкорпорации «Ростех» на Автозаводской улице, пишет «Ведомости». Начальная стоимость актива составляет почти 654 миллиона рублей. В лот входит административно-производственное здание площадью более 4000 квадратных метров, право аренды земельного участка и оборудование. По мнению экспертов, территории могут заинтересоваться как производственные компании, так и девелоперы. В перспективе на этом месте возможно строительство жилья или многофункционального комплекса. ВТБ завершил продажу девелопера «Галс Девелопмент» на сумму свыше 100 миллиардов рублей группе инвесторов, пишет РБК. Детали сделки со стороны покупателей не раскрываются. Продажа актива происходит на фоне подготовки к новому регулированию ЦБ. С апреля следующего года вложения банков в непрофильные активы будут ограничены. Отмечается, что «Галс Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в нескольких проектах в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Одним из ключевых направлений развития девелопера на ближайшие 3 года станет масштабная цифровизация и роботизация строительных и бизнес-процессов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников по всему миру к 30 году. Там уточнили, что ситуация в автомобильной отрасли остается сложной, поэтому автоконцерн продолжит программу экономии и реструктуризации. Уже к концу 26 года численность персонала основного бренда Volkswagen уменьшится на 19 тысяч человек. Компания также намерена сократить производственные мощности в Европе и Китае совокупно на 1 миллион автомобилей в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Тринадцать сорок шесть в Москве. максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзуллин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять сегодня. О том, какой может быть самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Здорожный.
0: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если 2% – 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
2: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
0: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствует повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
4: Нет никакого ажиотажа, и сейчас в последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество, и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
0: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%. Что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей. И все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
0: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДумРФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожная, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин навел движа на девелоперском форуме движения. От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов. И сам форум выдался богатым на информповоды. Подробнее Иван Медведев.
7: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом РФ». или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании Дом.РФ Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником Дом.РФ и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
8: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
7: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
9: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
7: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
10: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
7: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
12: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantic CD. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Xlantic CD ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
25: Exceed. Born for more.
12: Реклама. Не оферта.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги. В мире есть один вид банков, которые никогда не разорятся. Это так называемые банки времени. Их принцип работы предельно прост. Оказывая помощь клиенту, сотрудники банка тратят свое время и зарабатывают на этом условные часы. Каждый такой час – это час помощи со стороны. Все как в обычном банке. Есть счет, кредиты. Денежная единица обычно равна одному часу труда. В США это доллар времени.
21: История денег на Бизнес ФМ.
22: Между делом с Кирой Альтман.
28: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться?
3: Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
6: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты бы так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: 13.58 столица, в студии Олеся Потапова. Центробанк сохранил прогноз по инфляции на текущий год в диапазоне 4,5-5,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора. По решению ключевой ставки Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%. Участок Крымской железной дороги, который был закрыт накануне, пока так и не открыли. Перевозчик Grand Service Express сообщает, что пассажиров поезда «Феодосия-Москва» доставят от Феодосии до станции 7 Калудизи на автобусах. Оттуда состав отправится в столицу. Пассажиров других поездов, отправляющихся сегодня, доставят автобусами до станции Керчь-Южная. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые приняли решение продлить комплекс санкций против России на год, а не на 6 месяцев, как ранее. Об этом сообщил представитель Европейского совета. Практического значения это не имеет, поскольку санкции продлеваются автоматически каждые полгода без какого-либо обсуждения. Вьетнам ввел новые правила для туристов, прибывающих в 3 главных аэропорта страны – Ханой, Хошимина и острова Фукуок. Теперь туристам необходимо заполнить электронную декларацию на сайте миграционной службы. Сделать это можно заранее, онлайн, до поездки, но не раньше, чем за 72 часа до прибытия. Анкета доступна на русском языке. Такие меры, по мнению властей, помогут сократить время ожидания путешественников при прохождении миграционного контроля. Правила касаются всех иностранцев, в том числе въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней и обладателей электронных виз. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Очень осторожный ЦБ. Ключевая ставка сегодня была понижена, но всего на 0,25%. Теперь будет уровень 14,25%. Российскому фондовому рынку новость не понравилась. В моменте индекс Мосбиржи приближался к отметке в 2400 пунктов. Это минимальные значения с декабря за прошлого года. Уже 35 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Это за сегодняшний день, сообщает мэр столицы. На месте падения обломков работают специалисты. Между тем, губернатор Подмосковья сообщил, что вчера после атаки дронов, после пожара погибла 8-летняя девочка. слушатели Business FM столкнулись на московских заправках с отсутствием или неполным ассортиментом топлива, на этом фоне ФАС запросила уже у двух сетей объяснение по поводу цен на горючее. Все подробности в нашем эфире. Москва и Московская область снова под атакой. Мэр столицы сообщил о 35 сбитых БПЛА на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщили власти. Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Столичный регион накануне также подвергся массированной атаке. По словам губернатора Подмосковья, в результате ударов дронов во время пожара погибла 8-летняя девочка. Также Андрей Воробьев сообщил, что повреждения в области получили 18 домов. Всем пострадавшим и семье погибшей окажут помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников, заявил, ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели и посоветовал искать видео горящих украинских городов.
15: Действительно, дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий, высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
16: О чем говорит то, что это самая крупная атака на Москву с начала СВО?
15: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: Дмитрий Песков. В российском Минобороны сообщали, что за сутки российские регионы атаковало порядка 200 беспилотников. Это куда меньше, чем в предыдущие сутки. Тогда было сбито около 1000 дронов.

0: пробках рассказывают наши слушатели.
1: Москвичка Дарья.
2: Решила заехать на заправку «Роснефть», которая находится недалеко от дома, Яблочково, дом 49. Въезд на заправку закрыт конусами. Далее поехала на другую заправку, пересечение Милошенкова с Фанвизина. На всех пистолетах висела бирка «Извините, временно не работает».
1: Житель Нижнего Новгорода Валерий.
3: Приехал на заправку «Газпромнефть» и увидел цену в районе 85 рублей с чем-то. Естественно, заправляться я не стал. Поехал на другую заправку. Это была заправка «Ирбис». Там цена была в районе 73 рублей за 92 бензин. Рядом стояла заправка «Лукойл». Там был, кстати, бензин 63,90. Я еще заметил, что он самый дешевый.
1: Московский таксист Петр.
4: По городу на двух сетевых компаниях я видел уже по 86 рублей. Почти на 22 рубля подскочила цена на 92-й бензин. Вы знаете, вот что я обратил внимание, есть одна заправка на МКАДе. У нее почти никогда не бывает машин, потому что очень трудный выезд, нет полосы разгона, очень мало туда машин всегда заезжает. А я проезжал сегодня ее, очередь была на МКАДе, то есть машина 20 как минимум стояли в очереди за бензином.
0: Раньше всех ценники до 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль», после чего ФАС запросил от нее разъяснение, а сегодня ФАС запросил информацию о ценообразовании на топливо еще одной сети трасс, принадлежащей компании «Евротранс». Она должна в течение недели предоставить исчерпывающие данные, касающиеся формирования цен на топливо. Слушатели «Бизнес ФМ» сообщают, что стоимость топлива на заправках трассы сегодня выше 90 рублей за литр. С чем может быть связана такая ситуация на ЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продают на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. «Нефтемагистраль», трасса, вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобное явление. То есть если заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там, 1000 машин заправляется в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно. И теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет. Поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАС должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10% это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива по замыслу. Совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита и туда направлять часть вот топлива из этого резервного фонда.
0: Это был Игорь Юшков, а компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев для «Бизнес ФМ». Дозвониться до горячей линии компании «Евротранс» нам не удалось, там постоянно занято. По другому доступному номеру нам сказали, что это не их профиль. Тем временем «Роснефть» заявила, что не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя они приветствуют использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Сечин отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура, при этом «Роснефть» поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельхозкомпаний, добавил Сечин. Еще один беспилотник сбит системой ПВО, только что сообщил Сергей Собянин. Ну что, получается, 26-й за последние пару часов. Позже подробности, а сейчас о том, что в Астраханской области

0: области возникла пробка из судов. В Волго-Каспийском канале, по данным Оринтрафик, скопилось порядка 23 судов. Причиной затора стали последствия паводка, из-за которых на отдельных участках значительно снизилась глубина канала. В результате Росморречфлот сообщил о временной остановке движения на опасном участке канала. Сейчас там ведутся интенсивные дноуглубительные работы. Для региона ситуация в канале не в новинку, говорит шеф-редактор астраханского медиахолдинга «Инфоштаб» Анастасия Вербина.
1: Аналогичное ограничение движения судов уже ранее вводилось с 10 по 12 июня на участке с 151 до 153 километра канала. Ситуация возникла из-за высокого паводка в текущем году. На выходе из канала фиксируются интенсивные заносы и заиление русла морской части канала. На данный момент для их устранения привлечена дополнительная специализированная техника, сообщает нам пресс-служба администрации губернатора Астраханской области. Это 4 единицы специализированной техники, и по данным специалистов, 4 единицы – это даже больше, чем необходимо именно для такого участка канала. Также, пожалуй, стоит отметить, что подобные явления носят ежегодный временный характер, возникает после окончания режима сброса воды, который при активном движении во время паводка в том числе переносит песок, и из-за этого такие заносы и образуются.
2: Правильно понимаешь, что на месте пробка есть?
1: Да, в силу того, что было при основном движении судов, а суда, соответственно, двигались по своим делам, то на данный момент есть определенный затор, но как только закончится работа, все смогут отправиться дальше по маршруту.
3: Сроков нам пока не обозначили, но смею предположить, что в ближайшее время ситуация разрешится. Если ЧИП уже спешат на помощь, то я думаю, что оперативно в ближайшее время приостановку отменят.
0: Анастасия Вербина, медиахолдинг «Инфоштаб». Ограничения на проход по Волго-Каспийскому каналу предположительно будут действовать до 22 июня. В Росморречфлоте призвали судовладельцев заблаговременно скорректировать графики движения судов. Еще один беспилотник сбит, сообщил мэр Собянин. На подлете к столице 37, если я правильно понимаю, на данный момент, за сутки. Позже подробности. Сейчас антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорты Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет-посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предлагается для оператора аэропорта Севера. Под его управлением 31 аэропорт в Якутии и на северо-востоке России. В самой ФАС журналистам сказали, что размер новых тарифов должен покрывать расходы операторов аэропорта с учетом объема услуг, которые они оказывают. Эксперты рассуждают о том, насколько обосновано это повышение и как оно скажется в итоге на стоимости билетов. Комментирует главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
4: Насчет обоснованности, понятно, что инвесторы хотят максимально быстрой окупаемости инвестиций. Понятно, что есть инфляция и другие факторы, которые толкают вверх расходы, но тут вариантов не так много, да, то есть альтернатива – это обслуживать пассажиров на устаревшей инфраструктуре, которая давно требует реконструкции и так далее. Понятно, что не везде, да, если мы возьмем там, не знаю, какой-нибудь аэропорт Пулково современный, тут в меньшей степени проблемы выражены. Какие-то региональные аэропорты, да, которые еще где-то есть советские старые аэровокзалы, там это в большей степени выражено. Говорить о том, что как-то вырастут цены на билеты, наверное, нет. Если бы пассажиры могли платить больше, чем сейчас, то динамическое ценообразование и алгоритмы системы управления доходами авиакомпании, они бы уже сейчас продавали билеты по более высокой цене. Да. В данном случае вот это повышение цен, оно негативно скажется на операционной деятельности авиакомпании. Они будут меньше денег зарабатывать с каждого рейса.
0: Илья Шатилин, Frequent Flyers.ru. Другие эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, считают, что это все-таки отразится на ценах на билеты. Но в структуре себестоимости авиабилета аэропортовые сборы составляют около 10-15%. Даже если их поднимут на 30%, итоговый рост цены билета составит всего около 3%, что для пассажиров будет почти незаметно, заявил гендиректор консалтинговой компании Friendly Aviasupport Александр Ланецкий. При этом, как он отмечает, тарифы аэропортов не пересматривали давно.
5: Строго по делу. художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
6: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
5: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги.
11: После Второй мировой войны Банк Англии выпустил 9 банкнот достоинством 1 миллион фунтов стерлингов. Это зеленая купюра шириной около 20 сантиметров. До наших дней дошли всего 2 такие банкноты, на каждой из которых есть подпись министра финансов королевства и штамп Банка Англии. Отменено. Одна из этих миллионных купюр недавно была продана на аукционе. Стоимость лота составила 78 тысяч 300 фунтов.
10: История денег на Business FM.
0: Возвращается тепло. Сегодня дневные температурные значения перешагнут порог в 20 градусов, но местами не обойдется без небольшого дождя, а где-то даже с грозами. А вот в выходные уже будет малооблачно и солнечно, осадков не предвидится. В начале следующей недели температура выше 20 градусов еще сохранится, но с четверга снова похолодает и вернутся дожди, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: В субботу и воскресенье температура воздуха днем пусть и превысит 20 градусов, но не намного. Ожидается в субботу 21-23 градуса тепла, в воскресенье 22-24 градуса тепла. Ночами будет от 11 до 14 градусов тепла, а местами температура воздуха и вовсе может опуститься до 10 градусов. И этот период будут без осадков. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба. Будет не сильный ветер. В принципе, комфорт хорошая погода. Что касается начала недели, здесь порадовать нечем. Начало недели будет все еще более-менее теплое, хотя температура воздуха будет где-то на градус 2-3 отличаться от климатической нормы со знаком минус, то есть еще у нас прохладнее. В понедельник, вторник и среду температура воздуха будет штурмовать 20-градусную отметку. Будет уже прохладнее, чем на выходных. Если в понедельник еще 22-23 градуса, то во вторник уже не выше 22 и в среду не выше 19 градусов тепла, и похолодание продолжится. К следующей пятнице температура воздуха опустится до 18 градусов, а в воскресенье с дождями придет настоящая холодная воздушная масса, и температура воздуха не будет подниматься выше 15 градусов тепла. В эти выходные наступает день летнего солнцестояния. В северном полушарии это означает, что наступает астрономическое лето. Летом погодным пока в Москве не пахнет. И, скорее всего, вот такая погодная ситуация сохранится как минимум 5-7, а может быть и 10 дней.
0: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Июль, по словам синоптиков, температурными рекордами столичный регион вряд ли удивит. Ожидается, что и количество осадков, и температура будут в пределах нормы. Дневные часы от 20 до 25 градусов, отдельные дни до 30. Торговые бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов ВПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ, в Союзе торговых центров участники рынка проведут сегодня экстренное совещание после вчерашнего возгорания на рынке Садовод и в ТЦ «Мега Белая Дача». А в первую очередь речь идет об установке на крыше ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
13: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать об установке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая Дача», возгорание было кровли, Садовод, возгорание было.
14: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой Даче» и Садоводу? Его можно как-то оценить?
13: Точных цифр нет, только если есть масса информации, знаю, что «Белая Дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
0: Это был Булат Шакиров, президент Союза торговых центров в Москве и Котельниках. Накануне загорелись рынок Садовод и Мега Белая Дача. Причиной стало падение обломков дронов через несколько часов после происшествия. Южное здание Меги с магазином «Стокман» открылось для посетителей. Сегодня торговый центр заработал в обычном режиме. Пресс-служба Садовода также сообщала, что рынок может в пятницу возобновить работу. Пятница сегодня, и после полудня мэр столицы Сергей Собянин снова начал сообщать. Несколько уже сообщений было об атаках дронов. В общей сложности с полудня уже поступила информация о том, что на подлете к столице сбили 37 вражеских беспилотников. Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебой с бесплатной вакцинацией от энцефалита. Как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками и есть ли вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
15: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
16: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы, только там.
15: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививка от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
17: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
15: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
0: Компании хотят вернуть сотрудников, которых сократили из-за внедрения искусственного интеллекта. Об обратном тренде на Западе сообщают СМИ со ссылкой на аналитические консалтинговые агентства. По данным Robert Half, почти треть опрошенных компаний сначала уволила сотрудника, заменив его на ИИ, а потом наняла обратно на ту же должность. Продолжит тему Валерий Убадоев.
18: Обратный наем сокращенных из-за ИИ сотрудников потихоньку набирает обороты. Больше всего это заметно в финансовом секторе. 44% компаний в этой отрасли сообщили, что сначала уволили сотрудника, а затем наняли его обратно, следует из данных Robert Half. Такому явлению на рынке труда дали название «ИИ-бумеранг». В целом 32% компаний рассказали, что с ним уже столкнулись. В консалтинговом агентстве Robert Half считают это следствием того, что компании слишком поспешно попытались внедрить искусственный интеллект. Но теперь они смогли увидеть, где он на практике неэффективен. ИИ не совсем оправдал себя на рынке труда, но он все равно останется и будет развиваться, говорит заместитель директора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
19: Переосмысление использования искусственного интеллекта будет присутствовать в дальнейшем. Он останется, этот тренд останется и будет развиваться, но так или иначе несколько стратегий его использования будет меняться. На практике оказалось, что он не настолько эффективен. И плюс после практики применения те инвестиции, которые были вложены на развитие искусственного интеллекта, во многом показали некую неоправданность и не окупаются инвестиции.
18: На российский рынок труда этот ИИ-бумеранг пока еще не пришел, говорят эксперты. Однако сокращения в угоду оптимизации уже были, например, в банковском секторе. Сейчас у банков есть цифровые сотрудники, рассказывал ранее Бизнес ФМ на ПМФ первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
20: Важное влияние имеет искусственный интеллект. Например, у каждого банка есть теперь такое понятие, как цифровой сотрудник. То есть это кусок кода, который обучен, который в состоянии выполнить то, что раньше выполнял живой человек.
21: Доказанная эффективность.
20: Развертывание искусственного интеллекта в линейных функциях позволяет экономить 20-25% рабочего времени.
18: По-настоящему влияние ИИ на рынок труда планируют оценивать не только западные компании, но и Китай, как пишет Bloomberg. В течение ближайших 5 лет Пекин будет выяснять, какие профессии ИИ все-таки создает, а какие уничтожает. Китайские власти даже расширяют программы переподготовки в области электромобилей, здравоохранения и высокотехнологичного производства с учетом развития искусственного интеллекта. На данный момент рынок в целом движется к тому, что сотрудник, умеющий пользоваться нейросетями, будет ценнее сотрудника, который не умеет. В свое время так было с компьютерной грамотностью, говорит директор по технологиям МТС AI Артур Сахаров.
22: В каких-то профессиях, конечно, поменяется работа. 100% можно это утверждать, потому что там совершение каких-то таких boilerplate, простых действий по обработке документов, долгому поиску информации. На наш взгляд и по опыту тех проектов, которые мы делаем, мы точно замечаем, что все эти инструменты здорово используются. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем, это не такой прямо эффект на рынок труда, в том смысле, что совершенно поменялось количество спроса, предложения, профессий, позиций. То есть однозначно это становится критерием, как там компьютерная грамотность в свое время, который фактически во всех позициях сейчас уже начинает являться обязательным.
18: Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что замена сотрудников на искусственный интеллект несет в себе лишь краткосрочную выгоду. По его мнению, ИИ призван помогать бизнесу и людям, то есть расширять возможности, а не забирать вакансии. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ.
1: Новости. Коротко.
2: В Москве 14.28. В студии Олеся Потапова. В московском регионе сбито уже 37 украинских беспилотников за несколько часов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле информации не приводится. За сутки через Ормузский пролив прошли 25 коммерческих судов, что является самым высоким показателем за два месяца, сообщает международная аналитическая компания XSS Marine. Движение возобновилось после заявления Ирана о том, что пролив открыт для коммерческого судоходства. Это значение более чем 5 раз превышает средний суточный уровень, зафиксированный в течение первых 10 дней июня. Ормузский пролив был открыт после подписания меморандума о завершении конфликта между Ираном и США 18 июня. Спрос на отдых в Анапе вырос почти на 100% в первой неделе июня на фоне сообщения о перебоях с топливом в Крыму. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Анапа стала самым быстро растущим направлением юга страны еще в начале года. Дополнительный приток туристов обеспечили путешественники, которые ранее рассматривали отдых в Крыму, пояснил исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По оценкам экспертов, бюджет на отдых в Анапе для семьи с ребенком обойдется от 70 тысяч рублей за 10 ночей с трехразовым питанием. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ принял осторожное решение. Он понизил сегодня ключевую ставку, но всего на 25 базисных пунктов. Теперь ставка будет 14.25. Что означает это решение? Комментарий эксперта через минуту. Но российскому фондовому рынку оно не понравилось. В моменте индекс Мосбиржи опускался до отметки почти 2400 пунктов. Минимальное значение с декабря позапрошлого года. Яндекс предложил завести пользователям ИИ-друзей. Альфа-ЦИПа, который мотивирует достигать целей, и стрессобоя, с которым можно обсудить переживания. Общаться с такими героями пока можно только с текстом. В чем смысл этих героев? Предложение Европы по регулированию конфликта на Украине – это ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил Сергей Лавров. Он написал статью для издания «Политику». Однако издание по неизвестным причинам публиковать этот материал отказалось. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Банк России довольно неожиданно понизил ключевую ставку на 0,25%. Неожиданно, что именно на четверть, разумеется. Это уже 9-е снижение ставки подряд. Сейчас она теперь будет составлять, ну, с 22-го, строго говоря, с 22 июня, будет составлять 14,25%. А многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но все-таки на 0,5%, не на четверть. Российский рынок акций отреагировал снижением. Индекс Мосбиржи в моменте падал практически до 2400 пунктов, минимальные уровни с декабря 2024 года. ЦБ поясняет, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. ЦБ отметил, что процент ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка, однако наблюдался рост средней и долгосрочных доходностей ОФЗ. Также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за, цитата, временного снижения производства моторного топлива. Решение Банка России мы обсудили с финансовым экспертом Михаилом Хановым.
21: Одна из главных целей ЦБ является удержание инфляции на низком уровне.
0: Цель но 4% это некий компромисс, извините, нет?
21: Это даже не компромисс, это та самая уступка давлению со всех сторон, в том числе недавно совершенно президент высказал мнение, что ставка может быть понижена, и он видит условия для снижения. Но понимаете, когда мы смотрим на инфляционные ожидания, один из наиболее ключевых показателей, на которые ориентируется ЦБ, это инфляционные ожидания, повторюсь, и они, да, снижаются, но снижаются с 14 с чем-то до 13,8 там, или 7, по-моему, процентов. Я думаю, что для того, чтобы принимать уверенные шаги по снижению ставки, цифры нужны другие, на уровне 10, ну, хотя бы 12% в настоящее время. Тем более для бизнеса я вам больше скажу, что даже снижение ставки на 1% не подтолкнуло бы рынки вверх или там не сделало бы более свободную кредитную денежную политику для компаний, они бы тут же бросились брать кредиты. Нет, конечно. Можно сколь угодно обвинять ЦБ в нерешительности по поводу первых шагов пару лет назад по поводу снижения ставки или слишком долгое его удержание на высоком уровне, но было бы совершенно неразумно, если сказать глупо, со стороны ЦБ сейчас броситься снижать ставку и перечеркнуть всю работу эти долгие годы по сдерживанию инфляции и стремление к целевому уровню в 4%.
0: А вот как будут банки в своих ставках реагировать на это и будут ли?
21: Я не думаю, что банки будут реагировать. Это настороженное решение ЦБ. Многие, я думаю, что ожидали, ну, по крайней мере, часть, я думаю, процентов 20 экспертов ожидали вообще, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Но именно вот это движение, это тот самый позитивный сигнал, что в целом ЦБ смотрит вниз по ставке, нежели чем вверх. Я бы на самом деле уловил в этом позитивный сигнал, как мы все ловили броши Эльвиры Цахибзадны. Вот можно считать, что это движение на 0,25 вниз, это та самая уступка ожиданиям снижения ставки со стороны бизнеса, банков и прочих родителей. Я думаю, что российский фондовый рынок реагирует больше не на ставку, российский фондовый рынок реагирует на положение вокруг СВО, вокруг переговоров, вокруг ситуации с продолжающимися атаками со стороны Украины на российские города, поэтому здесь реакция больше реагирует на геополитику, нежели чем на ставку. Но я думаю, что рынок точно так же вернется обратно к уровню 2450 в ближайшее время.
0: Это был финансовый эксперт Михаил Ханов. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что годовая инфляция в России составила 5,6% по состоянию на 15 июня. Регулятор отмечает, что в июне темпы роста цен могут ускориться из-за волатильных позиций. Проинфляционные риски по-прежнему продолжают преобладать над дезинфляционными, указывает Банк России. Индекс Мосбиржи сейчас в минусе почти на процент. Рубль на месте стоит к юаню. 10.79, но об этом поговорим с экспертом минут через 10. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров писал статью для издания «Политику», но оно позже отказалось ее публиковать. Речь о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий и старт переговоров с заморозкой конфликта по линии соприкосновения и гарантии безопасности для Киева, в том числе размещение многонациональных сил. Кроме того, не предполагается разморозка российских активов без компенсации ущерба Украине и должны быть учтены интересы Европы. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Также Лавров предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО и подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Тем временем политику утверждает, что на саммите ЕС среди стран блока произошел раскол на два лагеря по поводу переговоров с Россией. Большинство стран Евросоюза выступают за. Камнем преткновения и поводом для конфликта стала инициатива главы Евросовета Антонио Кошты, который самостоятельно пытался наладить контакт с представителями Кремля. Подробности в обзоре зарубежной прессы.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Как отмечает политика со ссылкой на одного из европейских дипломатов, некоторые страны восприняли контакты председателя Евросовета с Москвой крайне болезненно. Несколько лидеров узнали о них лишь после публикации в прессе и были серьезно недовольны тем, что их не поставили в известность заранее. Инициатива Кошты поделила страны ЕС на два лагеря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что сейчас не время для переговоров с Россией. Когда же такой момент наступит, ведущую роль, по их мнению, должна взять на себя европейская тройка – Франция, Германия и Великобритания. Эту позицию поддержали лидеры ряда наиболее антироссийски настроенных государств, а также Нидерланды и Дания. Другие лидеры, как отмечает политика, их было очень много, не согласны. Они настаивали, что именно ЕС должен вести возможный диалог с Москвой и поддержали позицию Кошты. Этот обмен мнениями – еще одна из череды разрозненных попыток ЕС клиниться в переговоры с Россией, пишет Bloomberg. На данный момент европейские лидеры чувствуют возможность оказать давление на Москву, Москву, ужесточая санкции. Но единой стратегии у Союза нет. Агентство отмечает, что Трамп остается непредсказуемым игроком в этом вопросе. «Экономист» подыгрывает европейцам, пишет, что в Вашингтоне меняется отношение к конфликту и понемногу закрепляется точка зрения, что Украина больше не является проигрывающей стороной. При этом со ссылкой на источники журнал утверждает, что неформальные переговоры США и России уже возобновились и якобы обсуждается двухэтапное прекращение огня. Сначала ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.
0: Издание «Экономист» также отмечает, что у США и Украины происходят ежедневные контакты. Европа должна понять необходимость диалога с Россией без ультиматумов, и если такие силы появятся в ЕС, то Москва будет открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что вести переговоры с Россией с позиции силы у Европы не получится. Тем временем Киев, как пишут бразильские СМИ, попросил главу Бразилии Лулу да Силва стать посредником на переговорах с Россией и убедить российского лидера лично принять участие в процессе и согласиться на встречу с Зеленским. В правительстве в Бразилии полагают, что причина запроса – неспособность Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Что касается прошедшего саммита ЕС, то его участники накануне в совместном заявлении возложили на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА. В тексте не упоминаются украинские морские БПЛА и дроны, упавшие в странах Прибалтики. Яндекс предложил завести и друзей, среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать целей, и стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с таким героем можно пока только текстом без звука. Он может рассказать анекдот или поддержать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на те вопросы, на которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
6: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
7: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стрессобой.
6: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
0: Эдуард Пройдаков. В перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звездобрендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грох в прошлом году появился и компаньон в виде девушки аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. Потом еще один. Темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры. Эдварда Каллина из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого». Зачем Яндексу, кроме самого Олеса, еще и персонажи, комментирует руководитель проекта по нейросетям Александр Жадан.
8: Алиса сама по себе, можно сказать, является точкой входа по умолчанию, которая выполняет разного рода функции, навыки и все прочее. У персонажей Яндекса на текущий момент нет дополнительной особенности по взаимодействию, помимо того, что это просто чат-бот, выполняющий стилизированную роль. При этом в том же Сбере идут в сторону персонажа-ассистента для молодежи, чтобы его, наверное, привязать как помощник ребенку-подростку в повседневных задачах. У них, насколько я знаю, есть сберкод. Поэтому это будет развиваться далее. Мы, можно сказать, находимся на начальной точке развития персонажей как таковых.
0: Александр Жадан, руководитель проектов по нейросетям. Есть спецсервисы с чат-ботами, которые имитируют персонажей поп-культуры известных исторических личностей. Например, Character AI, где можно пообщаться с нейросетевыми Илоном Маском или Марио. В прошлом году сервис ограничил доступ для несовершеннолетних из-за участившихся сообщений о негативном влиянии чат-ботов на ментальное здоровье. Большинство подобных сервисов зарабатывают через подписки, рекламу и дополнительные платные лимиты. По данным исследовательской компании Grand View Research, к 30-му году мировой рынок компаньонов может превысить 140 миллиардов долларов при среднегодовом росте около 31%.
1: Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
11: Агат. Покупай выгодно.
23: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
25: Компании и корпорации.
26: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
26: В Москве на продажу выставлена производственная площадка структуры госкорпорации «Ростех» на Автозаводской улице, пишет «Ведомости». Начальная стоимость актива составляет почти 654 миллиона рублей. В лот входит административно-производственное здание площадью более 4000 квадратных метров, право аренды земельного участка и оборудование. По мнению экспертов, территории могут заинтересоваться как производственные компании, так и девелоперы. В перспективе на этом месте возможно строительство жилья или многофункционального комплекса. ВТБ завершил продажу девелопера «Галс Девелопмент» на сумму свыше 100 миллиардов рублей группе инвесторов, пишет РБК. Детали сделки со стороны покупателей не раскрываются. Продажа актива происходит на фоне подготовки к новому регулированию ЦБ. С апреля следующего года вложения банков в непрофильные активы будут ограничены. Отмечается, что «Галс Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в нескольких проектах в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Одним из ключевых направлений развития девелопера на ближайшие 3 года станет масштабная цифровизация и роботизация строительных и бизнес-процессов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников по всему миру к 30-му году. Там уточнили, что ситуация в автомобильной отрасли остается сложной, поэтому автоконцерн продолжит программу экономии и реструктуризации. Уже к концу 26-го года численность персонала основного бренда Volkswagen уменьшится на 19 тысяч человек. Компания также намерена сократить производственные мощности в Европе и Китае совокупно на 1 миллион автомобилей в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: .14:47 в Москве. Ну что, Центробанк примерно час с небольшим назад объявил решение по ключевой ставке и некоторых удивил. Минус 0,25%. С 22 числа, с понедельника, ключевая ставка официально будет в стране 14,25 пункта. На это есть реакция фондового рынка негативная. И есть реакция российской валюты позитивная. Сейчас к нам присоединяется управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ФСБ Богдан Зварич. Добрый день, Богдан.
28: Добрый день.
0: Ваши мысли по поводу решения Центробанка на 0,25%, ну, в общем, наверное, мало кто ожидал, что ЦБ будет снижать.
28: Ну, и наш прогноз, и, в принципе, консенсус на рынке, наверное, предполагал все же снижение на 50 BP до 14, на 50 базисных пунктов до 14%. Но, как мы видим, регулятор решил чуть более консервативно подойти, чуть более осторожно подойти к вопросу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом мы отмечаем, что в рамках комментариев, сопутствующих данному решению, на следующем заседании, то есть Центробанк готов рассматривать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, но будет это делать, конечно, в зависимости от тех условий, которые на тот момент сложатся. То есть, как бы регулятор говорит, что готов дальше снижать ставку, но при этом, к сожалению, да, ну, здесь нельзя исключать и паузы какой-то в смягчении денежно-кредитной политики. Но мы ждем, что на следующем заседании регулятор также может снизить ставку на 25 базисных пунктов до 14%.
0: Но может снизить, а может не снизить. Я тут, кстати, вот сейчас смотрю на сайте ЦБ историю ключевой ставки и обнаружил любопытную вещь. А в те редкие моменты, когда ЦБ действительно двигал ставку не на 0,5%, не на процент, а на четверть, после этого был довольно длинный период неизменной ставки. Тут не получится так?
28: Ну, обычно такой шаг бывает в рамках, скажем так, тонкой донастройки денежно-кредитной политики.
0: А мы до нее дошли, то есть, уже получается?
28: Нет, сейчас я бы не сказал, что это так. Как мы видим, что и в рамках тех заявлений, которые мы слышим, пространство для дальнейшего смещения денежно-кредитной политики, оно присутствует. И, в принципе, мы ожидаем, что на конец года, да, наши прогнозы составляли где-то, мы ожидали, что на конец года будет 13%. Сейчас растут риски, что ставка на конец года будет выше этого уровня. То есть мы смещаем, возможно, мы... Наш прогноз будет смещен где-то ближе к 13%, но в принципе да, мы ждем, что до конца года цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится.
0: Что так не понравилось российскому фондовому рынку, что он обвалился до минимальных новых значений с декабря 2024 года? Было почти 2400 пунктов по индексу Мосбиржи.
28: Ну, рынок и инвесторы пересматривают свои ожидания по траектории ключевой ставки, видят, что... Регулятор в какой-то степени ориентирует рынок на, скажем так, более высокую траекторию ставки. И это, конечно, сказывается на отношении инвесторов к долевым бумагам, потому что все же есть, например, есть какие-то компании, например, с достаточно существенным уровнем долга, есть компании, которые зависят от ставок в экономике, ну, например, там те же, например, девелоперы, да, где снижение ставки достаточно может позитивно влиять на, соответственно, ставки по ипотеке и, соответственно, сказываться на их показателях. Поэтому такая реакция, в принципе, наверное, обоснована. Что же касается там реакции рубля, например, то мы практически, рубль практически не отреагировал. То есть он как торгуется сегодня там, в течение дня где-то около уровней закрытия четверга. Каких-то существенных изменений мы не наблюдаем. Там часто тот же юань прибавляет относительно рубля порядка 0,1%. То есть сильных изменений здесь нет, но здесь могут играть и другие факторы, да, в частности, на рубль на текущей неделе достаточно существенное влияние оказывало сильное снижение цен на нефть, и мы видели ослабление рубля, но опять же, в рамках следующей недели мы ждем, что рубль может, и дополнительно будет и поддержан, в принципе, ставкой, и поддержан дополнительным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. На следующей неделе рубль может попробовать отыграть те потери, которые понес в последние сессии.
0: На днях была сводная статистика по банкам. Они, несмотря на то, что, в общем, было общее ожидание понижения ставки на 0,5%, банки-то в основном ставки по депозитам подняли перед заседанием ЦБ. И вот как сейчас они будут действовать?
28: На наш взгляд, каких-то существенных изменений, наверное, в ставках мы сейчас не увидим. Если будет какой-то рост, то скорее он затронет по депозитам какие-то маркетинговые акции, то есть вклады, открываемые в рамках таких маркетинговых акций, когда повышенные ставки предлагаются, например, для новых клиентов, либо для новых денег уже существующих клиентов, но какого-то существенного влияния именно на, так скажем так, на основную линейку вкладов, на наш взгляд, данное решение не окажет.
0: На ипотечный рынок государство уже несколько месяцев намекает, что пора бы все-таки возвращаться в обычную рыночную ипотеку, но вот цифры-то все равно не сказать, что очень приятные.
28: Ну, ставки пока продолжают оставаться достаточно высокими для того, чтобы мог существенно вырасти спрос именно на рыночную ипотеку, поэтому здесь мы пока какого-то оживления не ждем, скорее можно будет говорить об оживлении рынка ипотечного кредитования, именно рыночной ипотеки, наверное, там ближе к ставкам в районе там, 10-12%.
0: Да, спасибо большое, Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ был. На прямой связи со студией. Еще раз повторю, сегодня Центробанк принял решение по ставке. Ставку понизили. Она с 22 числа с понедельника будет на уровне 14,25. То есть понижение неожиданно скромное на 0,25%. В 15 часов ожидается пресс-конференция Центробанка по итогам этого заседания Совета директоров. И там ожидается возвращение Эльвиры Набиуллиной. Напомню, что она была на больничном, но сегодня должна появиться перед публикой и ответить на вопросы, в том числе журналистов.
12: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 0925.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. Семь африканских стран, входящих в зону франка, образуют Западноафриканский валютный союз. Он был создан в период, когда все они были колониями Франции. В союз входят Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того. Правом эмиссии денежных знаков обладает Центральный банк государств Западной Африки. Единое и валютное ограничение во всех странах союза. Например, вывоз банкнот ограничен 25 тысячами франков на одного человека.
15: История денег на Business FM.
16: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
14: Другим наука на Business FM.
15: Business FM в подкастах.
2: Строго по делу.
3: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
2: Комментарии Вовта.
3: Личный взгляд на главные события.
2: Бизнес говорит.
3: Чтобы кто надо услышал.
2: Бесценные знания.
3: Неочевидные, но удивительные факты.
2: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 8-летняя девочка погибла при пожаре в Раменском из-за последствий атаки украинских беспилотников на Подмосковье. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования и пообещал оказать семье ребенка всю необходимую помощь и поддержку. Кроме того, по словам главы региона, 18 многоквартирных зданий в области получили повреждения из-за атаки беспилотников ВСУ. В Сибири горит почти 150 тысяч гектаров леса. По данным на пятницу, на землях лесного фонда в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях зафиксировано 164 пожара. Для борьбы с ними применяются комплексные меры. Пожароопасный сезон объявлен во всем Сибирском федеральном округе. Режим ЧС в лесах введен в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основные причины возникновения пожаров – это грозы и человеческий фактор. На юго-востоке Москвы локально ограничили проезд в двух точках МКАД, предупреждает Дептранс. Движение временно закрыто на съезде с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону кольцевой автодороги и на съезде с внешней стороны МКАД на Косинскую эстакаду. Водителям следует выбирать маршруты объезда. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнить электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспорта. Контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Речь идет о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. А при этом, по данным СМИ, часть европейских стран поддерживает переговоры с Москвой, часть полностью против. А как может развиваться ситуация дальше? Какие варианты? Москва и Московская область вновь под атакой. Мэр столицы сообщил о 37 сбитых БПЛА на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сообщает власть, в Подмосковье погибла 8-летняя девочка. Временные ограничения введены в нескольких аэропортах. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорт Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополь, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. А как это скажется в итоге на стоимости билетов? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров написал эту статью для издания «Политико», но позже оно отказалось ее публиковать. Речь идет о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий и старт переговоров с заморозки конфликта по линии соприкосновения и гарантии безопасности для Киева, в том числе размещение многонациональных сил. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Он также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО и подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Тем временем политика утверждает, что на саммите среди стран блока произошел раскол на два лагеря. По поводу переговоров с Россией большинство стран Евросоюза выступают за. Камнем преткновения по поводу и поводом для конфликта стала инициатива главы Евросовета Антонио Кошта, который самостоятельно пытался наладить контакты с представителями Кремля. Однако, по данным СМИ, эта инициатива встретила сопротивление в Европе, в частности, со стороны канцлера Мерца и президента Макрона. Обсудим все это с нами на

0: июня, они для Москвы в настоящий момент неприемлемы. Прежде всего, это размещение войск европейских, натовских на Украине. Там еще про репарации говорится. Ну, вот этих двух пунктов вполне достаточно для того, чтобы отвергнуть эти условия. Ну и потом вообще сам формат, когда условия столь жестко озвучиваются публично, это не приглашение к переговорам. Приглашение к переговорам обычно оформляется по дипломатическим каналам без лишнего шума и пыли. Этого сделано не было, но разве что вот председатель Европарламента попытался это сделать. Но пока его усилия ни к чему не привели, и, насколько можно понять, они не поддерживаются, по крайней мере, этих стран. Есть те, которые выступают за переговоры с Россией, а есть так называемые гранды, это Британия, Франция и Германия, которые не считают, что сейчас подходящее время для переговоров вообще. Что касается там рассуждения о том, что Европа нейтральная или нейтральный, посредник, не посредник, ну, никто не говорит, что она посредник. Как бы она посредник, она может быть противной стороной в переговорах. Там условный противник, с которым ведут переговоры. Ну, конечно, речь не идет ни о посредничестве.
1: А что касается позиции внутри Европы, вы уже упомянули, да, грандов, о них тоже и Лавров говорит, но в целом можно считать, что раскол какой-то происходит внутри европейского сообщества по вопросу переговоров с Россией, по вопросу взаимоотношений каких-то дальнейших с Россией?
0: Я бы не называл это расколом, это разногласие, причем тактического свойства. Позиция в целом по отношению к России достаточно консолидирована, о чем говорит 20 принятых пакетов санкций, 21 готовящийся. Там есть у Болгарии возражения, но они носят маргинальный характер. Поэтому это никакой не раскол, это, ну, шутливо, можно сказать, творческая дискуссия о том, что вот есть такое мнение, а так в целом никакого раскола нет, не стоит на него рассчитывать.
1: Ну а как в рамках этой творческой дискуссии можно воспринимать поведение политика, который отказался в последний момент публиковать статью? Ну то есть какие могут быть причины? Ведь изначально, наверное, предполагалось, что может быть в этой статье.
0: Алло, вы пропали.
1: А сейчас? Сейчас слышно?
0: Сейчас слышу, да. Как в рамках творческой дискуссии можно воспринимать что?
1: Можно воспринимать поведение политику. Ну, то есть статья, которую вот предлагал Лавров для публикации политику, в принципе, было же понятно, да, что в ней может находиться какие тезисы, какие соображения. И в последний момент политика отказывается от публикации. Какие могут быть причины? Это тоже такой заход в рамках этой самой творческой дискуссии? Или это что-то другое совсем уже?
0: Нет, это что-то другое, потому что представьте себе, что какая-нибудь условная российская газета, «Ведомость» или «Известия» заказала бы статью Кая Каллас, а потом отказалась бы от ее публикации. Но я думаю, что даже и не заказала бы. То, что они заказали эту статью, уже была дикость, поскольку мы являемся косвенными противниками в нынешнем конфликте. Вот. А то, что отказались, ну, пришли в чувство, пришли в себя. Им сказали, что это будет выглядеть достаточно нелепо, и они с этим согласились. А так что у нас тоже лидеров европейского даже не публикуют в прессе с интервью.
1: Да, ну и последнее, наверное, что касается самой этой статьи от Лаврова. Она свидетельствует о том, что Москва не готова и отказывается от переговоров с Европой. Правильно такое понимание сейчас?
0: Я так это понял. Причем там обозначен некий дедлайн. Лавров упоминает 2030 год, к которому Европа собирается быть готовой к военному столкновению с Россией. Учитывая все, так сказать, нарративы внутрироссийские, то это может некоторых натолкнуть на мысль, что готовится обоснование, что если драка неизбежна, то бей первым. Но вряд ли стоит так буквально трактовать этот дедлайн. Тем не менее, в главах российского руководства эта дата есть, она играет важную

0: роль. И, соответственно, выстраивание дальнейшей военно-политической стратегии будет вестись с учетом именно этого дедлайна.
1: Спасибо. С политологом Георгием Бовтом, телеграм-канал «Бовт знает», обсудили статью главы российского МИДа Сергея Лаврова, которая изначально была написана для издания «Политика», но позже оказалась на сайте внешнеполитического ведомства России после того, как «Политика» отказалась от ее публикации. Москва и Московская область вновь под атакой. Мэр столицы сообщил о 37 сбитых БПЛА на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти в подмосковном Раменском. В результате атаки БПЛА и возникшего пожара погибла 8-летняя девочка, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Шереметьево принимает и отправляет рейс по согласованию. Накануне столичный регион также подвергся массированной атаке. Повреждения в Московской области получили 18 домов. Всем пострадавшим и семье погибшей окажут помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников, заявил, что ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, а также посоветовал искать видео горящих украинских городов.
2: Действительно, дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий, высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
3: О чем говорит то, что это самая крупная атака на Москву с начала СВО?
2: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: За 6 часов над российскими регионами акватории Черного моря, как сообщили в Минобороны, уничтожили 216 БПЛА. А в предыдущие сутки общее число сбитых беспилотников почти достигло 1000. В Астраханской области возникла пробка из судов. В Волго-Каспийском канале, по данным Маринтрафика, скопилось порядка 23 судов. Причиной затора стали последствия паводка, из-за которых на отдельных участках значительно снизилась глубина канала. В результате Росморречфлот сообщил о временной остановке движения на опасном участке канала. Сейчас там ведутся интенсивные дноуглубительные работы. Для региона ситуация в канале не в новинку, говорит шеф-редактор астраханского медиахолдинга «Инфоштаб» Анастасия Вербина.
4: Аналогичное ограничение движения судов уже ранее вводилось с 10 по 12 июня на участке с 151 до 153 километра канала. Ситуация возникла из-за высокого паводка в текущем году. На выходе из канала фиксируются интенсивные заносы и заиление русла морской части канала. На данный момент для их устранения привлечена дополнительная специализированная техника, сообщает нам пресс-служба администрации губернатора Астраханской области. Это 4 единицы специализированной техники, и по данным специалистов, 4 единицы это даже больше, чем необходимо именно для такого участка канала. Также, пожалуй, стоит отметить, что подобные явления носят ежегодный временный характер, возникает после окончания режима сброса воды, который при активном движении во время паводка в том числе переносит песок, и из-за этого такие заносы и образуются.
5: Правильно понимаю, что на месте пробка есть?
4: Да, в силу того, что было при основном движении судов, а суда, соответственно, двигались по своим делам, то на данный момент есть определенный затор, но как только закончится работа, все смогут отправиться дальше по маршруту. Сроков нам пока не обозначили, но смею предположить, что в ближайшее время ситуация разрешится. Если ЧПУ уже спешат на помощь, то я думаю, что оперативно в ближайшее время приостановку отменят.
1: Анастасия Вербина, шеф-редактор астраханского медиахолдинга «Инфоштаб». Ограничения на проход по Волго-Каспийскому каналу предположительно будут действовать до 22 июня. В Росморречфлоте призвали судовладельцев заблаговременно скорректировать графики движения судов.
6: Строго по делу. художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
6: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Крупнейшие российские букмекеры подписали отраслевые рекомендации о добросовестной рекламе. Документ разработала Ассоциация развития интерактивной рекламы, сообщает ТАСС. Он закрепляет единые для всех участников отрасли правила, направленные на повышение прозрачности рекламных коммуникаций и защиту пользователей от недобросовестных практик. Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления представляется крайне обременительной. Об этом пишут ведомости со ссылкой на комментарии Минфина на подготовленный Минпромторгом проект расширения мер поддержки. Расширение льготы приведет к образованию выпадающих доходов небюджетных фондов размером 13 миллиардов рублей в 2027 году и 14 миллиардов в 2028, отмечает Минфин. Средний размер лимитов по новым выданным в России кредитным картам в мае этого года составил 110 тысяч рублей. Он вырос по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 1%. Показатель увеличивается второй месяц подряд. При этом по сравнению с прошлым годом он сократился более чем на 1% в мае, уточнили в Национальном бюро кредитных историй. Согласно региональной динамике, наибольший рост среднего размера лимитов по кредиткам в мае по сравнению с предыдущим месяцем показали Крым, Саратовская и Иркутская области, а также Татарстан и Приморский край. Спрос на вторичное жилье в России вырос почти на 20%. В январе-мае этого года на рынке заключили почти 570 тысяч таких сделок, сообщает Авито недвижимость со ссылкой на статистику Роскадастра. В городах-миллионниках реальный спрос на вторичные квартиры за 5 месяцев вырос год к году на 47%, утверждает исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова, пишут ведомости. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Прямо сейчас.
1: Торги по продаже акций «Южуралзолота» и «Долей» в других компаниях признаны состоявшимися. Победителем стала АО «БТС Мостхолдинг», следует из выписки из протокола подведения итогов. Напомню, не раз уже выставлялось «Южуралзолото» на торги. Аукцион признан был недействительным несколько раз. Продавцом выступало «Росимущество». Продажа проходила в электронном формате, на сей раз по процедуре публичного предложения. Все остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». 15:18 в Москве. После прохладной и дождливой погоды в столичный регион возвращается тепло. В пятницу дневные температурные значения перешагнут порог в 20 градусов, но местами не обойдется без небольшого дождя, а где-то даже с грозами. А вот в выходные уже будет малооблачно и солнечных осадков не предвидится. В начале следующей недели температура выше 20 градусов еще сохранится, но с четверга снова похолодает и вернутся дожди, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
10: субботу и воскресенье температура воздуха днем пусть и превысит 20 градусов, но не намного. Ожидается в субботу 21-23 градуса тепла, в воскресенье 22-24 градуса тепла. Ночами будет от 11 до 14 градусов тепла, а местами температура воздуха и вовсе может опуститься до 10 градусов. И этот период будут без осадков. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров тутного столба. Будет не сильный ветер. В принципе, комфортная, хорошая погода. Что касается начала недели, здесь порадовать нечем. Начало недели будет все еще более-менее теплое, хотя температура воздуха будет где-то на градус 2-3 отличаться от климатической нормы со знаком минус, то есть еще у нас прохладнее. В понедельник, вторник и среду температура воздуха будет штурмовать 20-градусную отметку. Будет уже прохладнее, чем на выходных. Если в понедельник еще 22-23 градуса, то во вторник уже не выше 22, и в среду не выше 19 градусов тепла. И похолодание продолжится. К следующей пятнице температура воздуха опустится до 18 градусов, а в воскресенье с дождями придет настоящая холодная воздушная масса, и температура воздуха не будет подниматься выше 15 градусов тепла. В эти выходные наступает день летнего солнцестояния. В северном полушарии это означает, что наступает астрономическое лето. Летом погодным пока в Москве не пахнет. И, скорее всего, вот такая погодная ситуация сохранится как минимум 5-7, а может быть и 10 дней.
1: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Июля, по словам синоптиков, температурными рекордами столичный регион удивит вряд ли. Ожидается, что количество осадков и температура будут в пределах нормы. Дневные часы от 20 до 25 градусов, в отдельные дни до 30 тепла. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес-ФМ, в Союзе торговых центров участники рынка проведут сегодня экстренные совещания. После вчерашнего возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая Дача». В первую очередь речь идет об установке на крышах торговых центров антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
11: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
12: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
11: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
1: Булат Шахиров, президент Союза торговых центров. Накануне в Москве и Котельниках загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Причиной стало попадание обломков дронов. Вьетнам изменила правила въезда в страну. С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через иностранные аэропорты, обязаны заполнить электронные карты прибытия, сообщает АТОР. А туристу необходимо заполнить электронную анкету с указанием места и срока пребывания во Вьетнаме, а также паспортных и визовых данных. Это делается не ранее, чем за 3 суток до въезда. А после подачи анкет система сгенерирует QR-код, который предъявляется на паспортном контроле. Требование коснется всех туристов, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладатели электронных виз. Туроператоры предупреждают своих клиентов, что первые дни работы новой системы возможны технические доработки и адаптация процесса, а также у туриста сохраняется возможность заполнить анкету по прибытии. Комментирует коммерческий директор Тест-тура России, эксперт Российского союза туриндустрии Васкан Арзуманов.
13: В Вьетнаме есть определенные вопросы к так называемым самостоятельным туристам. Те, которые не соблюдают визовый режим, те, которые сложно отслеживаются, те, которые живут там годами. Соответственно, по организованным туристам тут никаких сложностей не возникнет. В любом случае, туроператоры и турагентства, они это все туристам доведут, объяснят, если что-то нужно помочь, они помогут и даже заполнят. Те же самые карточки, например, нужно носить в Китай. Единственное, что их там никто не спрашивает, есть от китайской стороны запрос, что турист должен обязательно вот этот QR-код все равно иметь. Но все вот такие вот вопросы, которые раньше возникали, подобные с введением там QR-кодов или еще каким-то там визовым формальностям, наши коллеги, агентства, и мы всегда доводили до туристов, и никаких проблем не возникало. Поэтому туристы, организованные, по крайней мере, туристы, никогда не сталкиваются с этим проблемой, что там прилетело, и у тебя что-то нету. Тем более, что обычно, если это будет какое-то жесткое условие от вьетнамской стороны, то в момент регистрации на рейс будут спрашивать.
1: Васкан Арзуманов, эксперт Российского союза туриндустрии. Компании хотят вернуть сотрудников, которых сократили из-за внедрения искусственного интеллекта. Об обратном тренде на Западе сообщают СМИ со ссылкой на аналитические консалтинговые агентства. По данным Роберт Халфа, почти треть опрошенных компаний сначала уволила сотрудника, заменив его на искусственный интеллект, а затем наняла обратно на ту же должность. Валерий Убадоев продолжит.
14: Обратный наем сокращенных из-за ИИ сотрудников потихоньку набирает обороты. Больше всего это заметно в финансовом секторе. 44% компаний в этой отрасли сообщили, что сначала уволили сотрудника, а затем наняли его обратно, следует из данных Роберт Халф. Такому явлению на рынке труда дали название ИИ-бумеранг. В целом 32% компаний рассказали, что с ним уже столкнулись. В консалтинговом агентстве Роберт Халф считают это следствием того, что компании слишком поспешно попытались внедрить искусственный интеллект. Но теперь они смогли увидеть, где он на практике неэффективен. ИИ не совсем оправдал себя на рынке труда, но он все равно останется и будет развиваться, говорит заместитель директора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
15: Переосмысление использования искусственного интеллекта будет присутствовать в дальнейшем. Он останется, этот тренд останется и будет развиваться, но так или иначе несколько стратегий его использования будет меняться. На практике оказалось, что он не настолько эффективен. И плюс после практики применения те инвестиции, которые были вложены на развитие искусственного интеллекта, во многом показали некую неоправданность и не окупаются эти инвестиции.
14: На российский рынок труда этот ИИ-бумеранг пока еще не пришел, говорят эксперты. Однако сокращения в угоду оптимизации уже были, например, в банковском секторе. Сейчас у банков есть цифровые сотрудники, рассказывал ранее Бизнес FM на ПМФ первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
16: Важное влияние имеет искусственный интеллект. Например, у каждого банка есть теперь такое понятие, как цифровой сотрудник. То есть это кусок кода, который обучен, который в состоянии выполнить то, что раньше выполнял живой человек.
17: Доказанная эффективность.
16: Развертывание искусственного интеллекта в линейных функциях позволяет экономить 20-25% рабочего времени.
14: По-настоящему влияние ИИ на рынок труда планируют оценивать не только западные компании, но и Китай, как пишет Bloomberg. В течение ближайших 5 лет Пекин будет выяснять, какие профессии ИИ все-таки создает, а какие уничтожает. Китайские власти даже расширяют программы переподготовки в области электромобилей, здравоохранения и высокотехнологичного производства с учетом развития искусственного интеллекта. На данный момент рынок в целом движется к тому, что сотрудник, умеющий пользоваться нейросетями, будет ценнее сотрудника, который не умеет. В свое время так было с компьютерной грамотностью, говорит директор по технологиям МТС AI Артур Сахаров.
18: В каких-то профессиях, конечно, поменяется работа. 100% можно это утверждать, потому что там совершение каких-то таких boilerplate, простых действий по обработке документов, долгому поиску информации. На наш взгляд и по опыту тех проектов, которые мы делаем, мы точно замечаем, что все эти инструменты здорово используются. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем, это не такой прям эффект на рынок труда, в том смысле, что совершенно поменялось количество спроса, предложения, профессий, позиций. То есть однозначно это становится критерием, как там компьютерная грамотность в свое время, который фактически во всех позициях сейчас уже начинает являться обязательным.
14: Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что замена сотрудников на искусственный интеллект несет в себе лишь краткосрочную выгоду. По его мнению, ИИ призван помогать бизнесу и людям, то есть расширять возможности, а не забирать вакансии. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 15:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центробанк сохранил прогноз по инфляции на текущий год в диапазоне 4,5-5,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора по решению о ключевой ставке. Напомню, сегодня ЦБ снизил ее до 14,25%. Торги по продаже акций «Южуралзолото» и «Долей» в других компаниях признали состоявшимися. Победителем аукциона по продаже 67,2% акций «Южуралзолото» и связанных с ними компаний стало акционерное общество «БТС Мост Холдинг». Сумма сделки составила более 93 миллиардов рублей. Это следует из протокола торгов на площадке «Росселторг». По данным ведомостей, цена почти дошла до уровня отсечения 81 миллиард рублей, после чего участники начали повышать ставки. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые приняли решение продлить комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщил представитель Евросовета. Практического значения это не имеет, поскольку санкции продлеваются автоматически каждые полгода без какого-либо обсуждения. Бывший депутат Госдумы Юрий Навсон заочно арестован по делу об изнасиловании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. В декабре этого года бывшего депутата объявили в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Ранее он был лишен мандата за прогулы заседаний. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Центробанк понизил ключевую ставку на довольно неожиданные 0,25% до 14,25%. Российский рынок акций отреагировал снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Центробанк поясняет, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Яндекс предложил завести ИИ друзей, среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать целей, и Стресс-Бой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Забавно, да, но есть ли от этого польза? Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорт Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга. А как это скажется в итоге на стоимости билетов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Смелое решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданные 0,25%. Она составит 14,25%. И это после того, как президент недавно сказал, цитирую, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но на 0,5%, а не на четверть. Российский рынок акций отреагировал снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Центробанк поясняет, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. – ЦБ отметил, что процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Однако наблюдается рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ. Также финансовый регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за, цитата, «временного снижения производства моторного топлива». Решение Банка России мы обсудили с финансовым экспертом Михаилом Хановым. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
17: Одна из главных целей ЦБ является удержание инфляции на низком уровне.
19: Цель Но 4% это некий компромисс, извините, нет?
17: Это даже не компромисс, это та самая уступка давлению со всех сторон, в том числе недавно совершенно президент высказал мнение, что ставка может быть понижена, и он видит условия для снижения. Но понимаете, когда мы смотрим на инфляционные ожидания, один из наиболее ключевых показателей, на которые ориентируется ЦБ, это инфляционные ожидания, повторюсь, и они да, снижаются, но снижаются с 14 с чем-то до 13,8 там, или 7, по-моему, процентов. Я думаю, что для того, чтобы принимать уверенные шаги по снижению ставки, цифры нужны другие, на уровне 10, ну, хотя бы 12% в настоящее время. Тем более для бизнеса я вам больше скажу, что даже снижение ставки на 1% не подтолкнуло бы рынки вверх или там не сделало бы более свободную кредитную денежную политику для компаний, они бы тут же бросились брать кредиты. Нет, конечно. Можно сколь угодно обвинять ЦБ в нерешительности по поводу первых шагов пару лет назад по поводу снижения ставки или слишком долгое его удержание на высоком уровне, но было бы совершенно неразумно, если сказать глупо, со стороны ЦБ сейчас броситься снижать ставку и перечеркнуть всю работу эти долгие годы по сдерживанию инфляции и стремление к целевому уровню в 4%.
19: А вот как будут банки в своих ставках реагировать на это и будут ли?
17: Я не думаю, что банки будут реагировать. Это настороженно решение ЦБ. Многие, я думаю, что ожидали, ну, по крайней мере, часть, я думаю, 20% экспертов ожидали вообще, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Но именно вот это движение, это тот самый позитивный сигнал, что в целом ЦБ смотрит вниз по ставке, нежели чем вверх. Я бы на самом деле уловил в этом позитивный сигнал, как мы все ловили Броши, Эльвиры Цехевзадны. Вот можно считать, что это движение на 0,25 вниз, это та самая уступка ожиданиям снижения ставки со стороны бизнеса, банков и прочих родителей. Я думаю, что российский фондовый рынок реагирует больше не на ставку, российский фондовый рынок реагирует на положение вокруг СВО, вокруг переговоров, вокруг ситуации с продолжающимися атаками со стороны Украины на российские города, поэтому здесь реакция больше реагирует на геополитику, нежели чем на ставку. Но я думаю, что рынок точно так же вернется обратно к уровню 2450 в ближайшее время.
1: Финансовый эксперт Михаил Ханов. В пресс-релизе Центробанка также отмечается, что годовая инфляция в России составила 5,6% по состоянию на 15 июня. Регулятор отмечает, что в июне темпы роста цен могут ускориться из-за волатильных позиций. Проинфляционные риски по-прежнему продолжают преобладать над дезинфляционными, указывает Банк России. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них IFSIP, который мотивирует достигать целей, и стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с такими героями пока можно только текстом, без звука. Он может рассказать анекдот или поддержать беседу, правда, в довольно специфической манере. Может придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросеть, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
20: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
5: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стрессобой.
20: Ну, Я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
1: Эдуард Прыдаков, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике. А в перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грока в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Кальна из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого». Зачем Яндексу, кроме самой Алисы, еще и персонажи, комментирует руководитель проектов по нейросетям Александр Жадан.
0: Алиса сама по себе, можно сказать, является точкой входа по умолчанию, которая выполняет разные рода функции, навыки и все прочее. У персонажей Яндекса на текущий момент нет дополнительной особенности по взаимодействию, помимо того, что это просто чат-бот, выполняющий стилизированную роль. При этом тот же Сбери идут в сторону персонажа-ассистента для молодежи, чтобы его, наверное, привязать как помощник ребенку-подростку в повседневных задачах. У них, насколько я знаю, есть сберкод. Поэтому это будет развиваться далее. Мы, можно сказать, находимся на начальной точке развития персонажей как таковых.
1: Руководитель проектов по нейросетям Александр Жадан. Есть специальные сервисы с чат-ботами, которые имитируют персонажей поп-культуры и известных исторических личностей. Например, Character AI, где можно пообщаться с нейросетевым Илоном Маском или Марио. А в прошлом году сервис ограничил доступ для несовершеннолетних из-за участившихся сообщений о негативном влиянии чат-ботов на ментальное здоровье. Большинство подобных сервисов зарабатывают через подписки, рекламу и дополнительные платные лимиты. По данным исследовательской компании Grand Wave Research, к 2030 году мировой рынок ИИ-компаньонов может превысить 140 миллиардов долларов при среднегодовом росте около 31%. Антимонопольная служба предложила проиндексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорт Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополь, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет-посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предполагается для оператора аэропорта Севера. Под его управлением 31 аэропорт в Якутии и на северо-востоке России. А в самой ФАС журналистам сказали, что размер новых тарифов должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают. Эксперты рассуждают о том, насколько обосновано это повышение и как оно скажется в итоге на стоимости билетов, комментирует главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
21: Насчет обоснованности, понятно, что инвесторы хотят максимально быстрой окупаемости инвестиций. Понятно, что есть инфляция и другие факторы, которые толкают вверх расходы, но тут вариантов не так много, да, то есть альтернатива – это обслуживать пассажиров на устаревшей инфраструктуре, которая давно требует реконструкции и так далее. Понятно, что не везде, да, если мы возьмем там, не знаю, какой-нибудь аэропорт Пулково современный, тут в меньшей степени проблемы выражены. Какие-то региональные аэропорты, да, которые еще где-то есть советские старые аэровокзалы, там это в большей степени выражено. Говорить о том, что как-то вырастут цены на билеты, наверное, нет. Если бы пассажиры могли платить больше, чем сейчас, то динамическое ценообразование и алгоритмы системы управления доходами авиакомпании, они бы уже сейчас продавали билеты по более высокой цене. В данном случае вот это повышение цен, оно негативно скажется на операционной деятельности авиакомпании. Они будут меньше денег зарабатывать с каждого рейса.
1: Главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин, другие эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, считают, что это все-таки отразится на ценах на билеты. Но в структуре себестоимости авиабилета аэропортовые сборы составляют около 10-15%. Даже если их поднимут на 30%, итоговый рост цены билета составит всего около 3%, что для пассажиров будет почти незаметно, заявил гендиректор консалтинговой компании Friendly Aviasupport Александр Ланецкий. При этом тарифы аэропортов не пересматривали давно, отмечает он.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «At Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+.
3: Валюты.
2: Замбийская квача в 1968 году заменила в обращении замбийский фунт. Название на одном из местных диалектов означает «свобода». Изначально квача была привязана к фунту стерлингов. Но в 1971 власти перепривязали национальную валюту к доллару США. 100 квач – это 3,5 доллара.
3: Валюты на Business FM. Прямо сейчас.
1: Пошли заявления Эльвиры Набиуллиной по поводу сегодняшнего заседания. Центробанк России учитывает мнение бизнеса по ставке, не воспринимает его как давление. Об этом сказала Набиуллина. Также она заявила, что Центробанк чувствует себя вратарем, защищая от инфляции. Тоже такое интересное заявление. И Набиуллина подтвердила, что у нее была простуда, и она потеряла голос. А все остальные заявления в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес FM». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес FM» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
22: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
22: В Москве на продажу выставлена производственная площадка структуры госкорпорации «Ростех» на Автозаводской улице, пишет «Ведомости». Начальная стоимость актива составляет почти 654 миллиона рублей. В лот входит административно-производственное здание площадью более 4000 квадратных метров, право аренды земельного участка и оборудование. По мнению экспертов, территории могут заинтересоваться как производственные компании, так и девелоперы. В перспективе на этом месте возможно строительство жилья или многофункционального комплекса. ВТБ завершил продажу девелопера «Галс Девелопмент» на сумму свыше 100 миллиардов рублей группе инвесторов, пишет РБК. Детали сделки со стат покупателей не раскрываются. Продажа актива происходит на фоне подготовки к новому регулированию ЦБ. С апреля следующего года вложения банков в непрофильные активы будут ограничены. Отмечается, что «Галс Девелопмент» продолжит сотрудничество с ВТБ в нескольких проектах в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Одним из ключевых направлений развития девелопера на ближайшие 3 года станет масштабная цифровизация и роботизация строительных и бизнес-процессов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников по всему миру к 30-му году. Там уточнили, что ситуация в автомобильной отрасли остается сложной, поэтому автоконцерн продолжит программу экономии и реструктуризации. Уже к концу 26-го года численность персонала основного бренда Volkswagen уменьшится на 19 тысяч человек. Компания также намерена сократить производственные мощности в Европе и Китае совокупно на 1 миллион автомобилей в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 15:47 в Москве. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
4: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если 2% – 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
6: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
4: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
7: Нет никакого ажиотажа, и сейчас в последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
4: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
23: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
4: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дума РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожная, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврата в страну происхождения. Валерий Бадоев продолжит.
24: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые, аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
10: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический верх Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично и в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
24: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
11: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны с, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
24: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 15-16 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе. Временные ограничения в столичных воздушных гаванях сняли, об этом сообщила Росавиация. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию «Ноуфор». По ее словам, она была на больничном, потому что простудилась и на время потеряла голос. Набиуллина также поблагодарила тех, кто искренне беспокоился о ее здоровье. Так глава ЦБ прокомментировала слухи, которые распространялись в соцсетях о ее здоровье и возможных кадровых перестановках в Центробанке. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии. При этом американский лидер пообещал, что США выполнят договоренность о 60-дневном сроке для проведения переговоров. Ранее стало известно, что встреча американской и иранской делегаций, назначенная на пятницу, не состоится. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил свой полет в Швейцарию, объяснив решение сложностями в логистике перемещений. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. 22 июня потребуется предварительно заполнить электронную карту прибытия в страну. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%. И, как заявила Эльвира Набиуллина, ни дальнейшее снижение ключа, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены. Могут потребоваться паузы. Какова реакция и дальнейшие ожидания? Москва и Московская область вновь под атакой БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В Подмосковье погибла 8-летняя девочка. Временные ограничения введены в некоторых аэропортах. А в Кремле заявили, что ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели. В Астраханской области возникла пробка из судов в Волго-Каспийском канале. По данным Маринтрафик, скопилось порядка 23 судов, а причиной затора стали последствия паводка, из-за которых на отдельных участках значительно снизилась глубина канала. Насколько сложная ситуация и когда планируется ее решить? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Смелое решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданные 0,25%. Она составит 14,25%. И это после того, как президент недавно сказал, что, цитирую, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, ну, на 0,5%, а не на 0,25%. А Центробанк отметил, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами. После снижения в начале года регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли в том числе из-за, цитата, «временного снижения производства моторного топлива». На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается.
12: Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется. Но сохраняется неопределенность относительно его масштаба. Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции. Сохраняются риски со стороны дефицита кадров и инфляционных ожиданий. Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях. Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с нашими базовыми оценками. И в завершении наших будущих решений. Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой

0: Ее тоже спросили.
1: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть?
2: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
0: Решение Банка России понизить ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых прокомментировала в эфире «Бизнес-ФМ» финансовый эксперт Михаил Ханов. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
3: Это та самая уступка давлению со всех сторон, в том числе недавно совершенно президент высказал мнение, что ставка может быть понижена, и он видит условия для снижения. Но понимаете, когда мы смотрим на инфляционные ожидания, один из наиболее ключевых показателей, на которые ориентируется ЦБ, это инфляционные ожидания, повторюсь, и они, да, снижаются, но снижаются с 14 с чем-то до 13,8 там, или 7, по-моему, процентов. Я думаю, что для того, чтобы принимать уверенные шаги по снижению ставки, цифры нужны другие, на уровне 10, ну хотя бы 12% в настоящее время. Тем более для бизнеса я вам больше скажу, что даже снижение ставки на 1% не подтолкнуло бы рынки вверх или там не сделало бы более свободную кредитную денежную политику для компаний, они бы тут же бросились брать кредиты. Нет, конечно. Можно сколь угодно обвинять ЦБ в нерешительности по поводу первых шагов пару лет назад по поводу снижения ставки или слишком долгое его удержание на высоком уровне, но было бы совершенно неразумно, если сказать глупо, со стороны ЦБ сейчас броситься снижать ставку и перечеркнуть всю работу эти долгие годы по сдерживанию инфляции и стремление к целевому уровню в 4%.
4: А вот как будут банки в своих ставках реагировать на это и будут ли?
3: Я не думаю, что банки будут реагировать. Это настороженное решение ЦБ. Многие, я думаю, что ожидали, ну, по крайней мере, часть, я думаю, процентов 20 экспертов ожидали вообще, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Но именно вот это движение, это тот самый позитивный сигнал, что в целом ЦБ смотрит вниз по ставке, нежели чем вверх. Я бы на самом деле уловил в этом позитивный сигнал, как мы все ловили броши Эльвиры Цахипзадны. Вот можно считать, что это движение на 0,25 вниз, это та самая уступка ожиданиям снижения ставки со стороны бизнеса, банков и прочих родителей.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Российский рынок акций отреагировал на решение по ключевой ставке снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Москва и Московская область вновь под атакой. Мэр столицы сообщил о 37 сбитых БПЛА на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы, сообщают власти. В подмосковном Раменском в результате атаки БПЛА возникшего пожара погибла 8-летняя девочка, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Накануне столичный регион также подвергся массированной атаке. Повреждения в Московской области получили 18 домов. Всем пострадавшим и семье погибшей окажут помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаки беспилотников, заявил, что ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, а также посоветовал искать видео горящих украинских городов.
5: Действительно, дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий, высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
6: О чем говорит то, что это самая крупная атака на Москву с начала СВО?
5: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
0: За 6 часов над российскими регионами и акваторией Черного моря, как сообщили в Минобороны, уничтожили 216 БПЛА. А в предыдущие сутки общее число сбитых беспилотников почти достигло 1000. В Астраханской области возникла пробка из судов. в Волго-Каспийском канале.

0: данным Маринтрафик, скопилось порядка 23 судов. Причиной затора стали последствия паводка, из-за которых на отдельных участках значительно снизилась глубина канала. В результате Росморречфлот сообщил о временной остановке движения на опасном участке канала. Сейчас там ведутся интенсивные дноуглубительные работы. Для региона ситуация в канале не в новинку, говорит шеф-редактор астраханского медиахолдинга «Инфоштаб» Анастасия Вербина.
1: Аналогичное ограничение движения судов уже ранее вводилось с 10 по 12 июня на участке с 151 до 153 километра канала. Ситуация возникла из-за высокого паводка в текущем году. На выходе из канала фиксируются интенсивные заносы и заиления русла морской части канала. На данный момент для их устранения привлечена дополнительная специализированная техника, сообщает нам пресс-служба администрации губернатора Астраханской области. Это 4 единицы специализированной техники, и по данным специалистов, 4 единицы – это даже больше, чем необходимо именно для такого участка канала. Также, пожалуй, стоит отметить, что подобные явления носят ежегодный временный характер, возникает после окончания режима сброса воды, который при активном движении во время паводка в том числе переносит песок, и из-за этого такие заносы и образуются.
2: Правильно понимаешь, что на месте пробка есть?
1: Да, в силу того, что было при основном движении судов, а суда, соответственно, двигались по своим называется делам, то на данный момент есть определенный затор, но как только закончится работа, все смогут отправиться дальше по маршруту. Сроков нам пока не обозначили, но смею предположить, что в ближайшее время ситуация разрешится. Если ЧИП уже спешат на помощь, то я думаю, что оперативно в ближайшее время приостановку отменят.
0: Анастасия Вербина, шеф-редактор астраханского медиахолдинга «Инфоштаб». Ограничения на проход по Волго-Каспийскому каналу предположительно будут действовать до 22 июня. В Росморречфлоте призвали судовладельцев заблаговременно скорректировать графики движения судов.
3: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
3: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес ФМ».
5: Это и другие рубрики «Бизнес ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Крупнейшие российские букмекеры подписали отраслевые рекомендации о добросовестной рекламе. Об этом сообщает ТАСС. Документ разработала Ассоциация развития интерактивной рекламы. Он закрепляет единые для всех участников отрасли правила, направленные на повышение прозрачности рекламных коммуникаций и защиту пользователей от недобросовестных практик. Минфин отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и беспилотных систем, пишут ведомости со ссылкой на комментарии ведомства к проекту Минпромторга о расширении мер поддержки. Подобная мера в условиях внешнего санкционного давления представляется крайне обременительной. Расширение льготы приведет к образованию выпадающих доходов небюджетных фондов размером 13 миллиардов рублей в 2027 году и 14 миллиардов рублей в 2028, отмечает Минфин. Средний размер лимитов по новым выданным в России кредитным картам в мае составил около 110 тысяч рублей. Он увеличился по сравнению с апрелем на 1,3%. Показатель растет второй месяц подряд. При этом по сравнению с прошлым годом он сократился на 1,2% в мае. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. По регионам больше всего в мае вырос средний размер лимитов по кредиткам в Крыму, Саратовске, Иркутской областях, а также в Татарстане и Приморском крае. Спрос на вторичное жилье в России вырос почти на 20%. В январе-мае 2026 года на этом рынке заключили почти 570 тысяч сделок, сообщает платформа «Авито Недвижимость» со ссылкой на статистику Роскадастра. В городах-миллионниках реальный спрос на вторичные квартиры за 5 месяцев увеличился год к году на 47%. Об этом заявила ведомостям исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Шестнадцать в Москве. После прохладной и дождливой погоды в столичный регион возвращается тепло. В пятницу дневные температурные значения перешагнут порог в 20 градусов, но местами не обойдется без небольшого дождя, а где-то даже с грозами. А вот в выходные уже будет малооблачно и солнечно, осадков не предвидится. А в начале следующей недели температура выше 20 градусов еще сохранится, но с четверга снова похолодает и вернутся дожди, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: В субботу и воскресенье температура воздуха днем пусть и превысит 20 градусов, но не намного. Ожидается в субботу 21-23 градуса тепла, в воскресенье 22-24 градуса тепла. Ночами будет от 11 до 14 градусов тепла, а местами температура воздуха и вовсе может опуститься до 10 градусов. И этот период будут без осадков. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров тутного столба. Будет не сильный ветер. В принципе, комфорт хорошая погода. Что касается начала недели, здесь порадовать нечем. Начало недели будет все еще более-менее теплое, хотя температура воздуха будет где-то на градус 2-3 отличаться от климатической нормы со знаком минус, то есть еще у нас прохладнее. В понедельник, вторник и среду температура воздуха будет штурмовать 20-градусную отметку. Будет уже прохладнее, чем на выходных. Если в понедельник еще 22-23 градуса, то во вторник уже не выше 22 и в среду не выше 19 градусов тепла, и похолодание продолжится. К следующей пятнице температура воздуха опустится до 18 градусов, а в воскресенье с дождями придет настоящая холодная воздушная масса, и температура воздуха не будет подниматься выше 15 градусов тепла. В эти выходные наступает день летнего солнцестояния. В северном полушарии это означает, что наступает астрономическое лето. Летом погодным пока в Москве не пахнет. И, скорее всего, вот такая погодная ситуация сохранится как минимум 5-7, а может быть и 10 дней.
0: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Июля, по словам синоптиков, температурными рекордами столичный регион удивить-то вряд ли. Ожидается, что и количество осадков, и температура будут в пределах нормы. Дневные часы от 20 до 25 градусов, отдельные дни до 30 тепла. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали «Бизнес-ФМ», в Союзе торговых центров участники рынка проведут сегодня экстренное совещание после вчерашнего возгорания на рынке «Садовод» и в торговом центре «Мега Белая дача». В первую очередь речь идет об установке на крышах торговых центров антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
9: каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт аттестат террористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидронового защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят к самым страшным для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод, возгорание было.
10: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
9: Точных цифр нет, только известна масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
0: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. Накануне в Москве и Котельниках загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Причиной стало падение обломков дронов через несколько часов после происшествия. Южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей. Сегодня торговый центр заработал в обычном режиме. А пресс-служба «Садовода» также сообщила, что рынок может в пятницу возобновить работу. Компании хотят вернуть сотрудников, которых сократили из-за внедрения искусственного интеллекта. Об обратном тренде на Западе сообщают СМИ со ссылкой на аналитические и консалтинговые агентства. По данным Роберт Халфа, почти треть опрошенных компаний сначала уволила сотрудника, заменив его на искусственный интеллект, а затем наняла обратно на ту же должность. Валерий Убадоев продолжит.
11: Обратный наем сокращенных из ИИ сотрудников потихоньку набирает обороты. Больше всего это заметно в финансовом секторе. 44% компаний в этой отрасли сообщили, что сначала уволили сотрудника, а затем наняли его обратно, следует из данных Роберт Халф. Такому явлению на рынке труда дали название «ИИ-бумеранг». В целом 32% компаний рассказали, что с ним уже столкнулись. В консалтинговом агентстве Роберт Халф считают это следствием того, что компании слишком поспешно попытались внедрить искусственный интеллект. Но теперь они смогли увидеть, где он на практике неэффективен. ИИ не совсем оправдал себя на рынке труда, но он все равно останется и будет развиваться, говорит заместитель директора департамента по подбору кадровой компании Unity Болеслав Каленский.
12: Переосмысление использования искусственного интеллекта будет присутствовать в дальнейшем. Он останется, этот тренд останется и будет развиваться, но так или иначе несколько стратегий его использования будет меняться. На практике оказалось, что он не настолько эффективен. И плюс после практики применения те инвестиции, которые были вложены на развитие искусственного интеллекта, во многом показали некую неоправданность и не окупаются инвестиции.
11: На российский рынок труда этот ИИ-бумеранг пока еще не пришел, говорят эксперты. Однако сокращения в угоду оптимизации уже были, например, в банковском секторе. Сейчас у банков есть цифровые сотрудники, рассказывал ранее бизнес-ФМ на ПМФ первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
13: Важное влияние имеет искусственный интеллект. Например, у каждого банка есть теперь такое понятие, как цифровой сотрудник. То есть это кусок кода, который обучен, который в состоянии выполнить то, что раньше выполнял живой человек.
14: Доказанная эффективность.
13: Развертывание искусственного интеллекта в линейных функциях позволяет экономить 20-25% рабочего времени.
11: По-настоящему влияние ИИ на рынок труда планируют оценивать не только западные компании, но и Китай, как пишет Bloomberg. В течение ближайших 5 лет Пекин будет выяснять, какие профессии ИИ все-таки создает, а какие уничтожает. Китайские власти даже расширяют программы переподготовки в области электромобилей, здравоохранения и высокотехнологичного производства с учетом развития искусственного интеллекта. На данный момент рынок в целом движется к тому, что сотрудник, умеющий пользоваться нейросетями, будет ценнее сотрудника, который не умеет. В свое время так было с компьютерной грамотностью, говорит директор по технологиям МТС AI Артур Сахаров.
14: каких-то профессиях, конечно, поменяется работа. 100% можно это утверждать, потому что там совершение каких-то таких boilerplate, простых действий по обработке документов, долгому поиску информации. На наш взгляд и по опыту тех проектов, которые мы делаем, мы точно замечаем, что все эти инструменты здорово используются. На мой взгляд, то, что мы наблюдаем, это не такой прямо эффект на рынок труда, в том смысле, что совершенно поменялось количество спроса, предложения, профессий, позиций. То есть однозначно это становится критерием, как там компьютерная грамотность в свое время, который практически во всех позициях сейчас уже начинает являться обязательным.
11: Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что замена сотрудников на искусственный интеллект несет в себе лишь краткосрочную выгоду. По его мнению, ИИ призван помогать бизнесу и людям, то есть расширять возможности, а не забирать вакансии. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
15: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: В мире современных новостроек покупок без инвестиционных настроений нет. Даже те, кто в момент приобретения квартиры точно знают, что берут ее для себя и своей семьи, задаются невысказанным, а то и впрямую озвученным вопросом. Какие составляющие проекта гарантируют его ликвидность и насколько быстро я смогу продать свой актив в случае необходимости? Как будет развиваться район и обеспечит ли рост цен на недвижимость? Сегодня мы на инвестиционно-финансовой ноте завершаем разговор о строящемся Амбер-Сити на Беговой и частично готовом Сидней-Сити на Шелепихинской набережной. Двух премиальных проектах группы компаний ФСК в Большом Сити. Стандартные цены в обоих комплексах можно назвать привлекательными. Евро-двушка бизнес-класса от 23,5 миллионов рублей – это очень неплохо для лета 26 года. Плюс ипотека под 11,6% годовых без наценок. Плюс скидки до 35%. Плюс новая, фактически уникальная для рынка программа рассрочки. Платите как хотите, первый взнос от 20%, так она называется. Первые взносы, правда, фиксированные 20%, а дальше условия, подобранные индивидуально под клиента. По идее, такое сочетание уже должно настраивать на позитивный инвестиционный лад. Но вот что советует моя коллега Кира Альтман.
17: Я действую в любых покупках хладнокровно. Сначала долго спрашиваю себя, как мне распоряжаться инвестициями в недвижимость, и не спешу выдавать себе готовый ответ. А когда ответ подходит к изголовью, начинаю действовать спокойно. Вложение в недвижимость – это то, что многие из нас делают. Начинаем мы с мечты, без этого никак. А дальше только так, чтобы было спокойно, а не нервно.
16: Не нервно. Вот Амбер-Сити и Сидней-Сити от ФСК в себе уверены. И основа этой уверенности – местоположение с преимуществами, богатая инфраструктура и многочисленные детали, которые дополняют и усиливают каждую проектную составляющую.
15: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Банк России на июльском опорном заседании обновит прогноз по траектории изменения ключевой ставки. В основном это затронет планы на 2026-2027 годы, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, прогноз будет рассматриваться скорее вверх, чем вниз. Бывший депутат Госдумы Юрий Напсом заочно арестован по делу об изнасиловании. Об этом сообщил ТАСС, источник в правоохранительных органах. Напомню, в декабре бывшего депутата объявили в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Ранее его лишили мандата за прогулы заседаний. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе впервые приняли решение продлить комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев, сообщил представитель Евросовета. Практического значения это не имеет, поскольку санкции продлеваются автоматически каждые полгода без какого-либо обсуждения. Эльвира Набиуллина сравнила Центробанк с вратарем, защищающим экономику от инфляции. Заместитель главы Банка России Алексей Заботкин напомнил о легендарной ноге голкипера Игоря Акинфеева, решившей исход матча Россия-Испания в 2018 году. Так, руководство Центробанка на пресс-конференции ответило на вопрос, почему ему часто не удается убедить бизнес в том, что регулятор не бьет в свои ворота. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявила глава российского МИДа Сергей Лавров. В своей статье речь идет о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. А при этом, по данным СМИ, часть европейских стран поддерживает переговоры с Москвой, часть полностью против. Как может развиваться ситуация дальше? Какие варианты? Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов более чем 40 аэропортов в разных точках страны. И как это может сказаться на итоге стоимости билетов? Яндекс предложил завести ИИ друзей, среди них Альфа-ЦИП, которые мотивируют достигать цели и стресса бой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Забавно, да, но есть ли от этого польза? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – это ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров написал эту статью для издания «Политико», но позже оно отказалось ее публиковать. Предложение Европы – это требования, выдвинутые Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий и старт переговоров с заморозки конфликта по линии соприкосновения и гарантии безопасности для Киева, а в том числе размещение многонациональных сил. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Он также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО и подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Тем временем политика утверждает, что на саммите ЕС среди стран блока произошел раскол на два лагеря по поводу переговоров с Россией. В России сообщается, что глава Евросовета Антонио Кошта попытался наладить контакты в Кремле. Однако эта инициатива встретила сопротивление со стороны канцлера Мерца и президента Макрона. При этом многие главы других европейских стран выступили за контакты с Москвой. Мой коллега Сергей Гордеев продолжит.
15: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Как отмечает политика со ссылкой на одного из европейских дипломатов, некоторые страны восприняли контакты председателя Евросовета с Москвой крайне болезненно. Несколько лидеров узнали о них лишь после публикации в прессе и были серьезно недовольны тем, что их не поставили в известность заранее. Инициатива Кошты поделила страны ЕС на два лагеря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что сейчас не время для переговоров с Россией. Когда же такой момент наступит, ведущую роль, по их мнению, должна взять на себя европейская тройка – Франция, Германия и Великобритания. Эту позицию поддержали лидеры ряда наиболее антироссийски настроенных государств, а также Нидерланды и Дания. Другие лидеры, как отмечает политика, их было очень много, не согласны. Они настаивали, что именно ЕС должен вести возможный диалог с Москвой и поддержали позицию Кошты. Этот обмен мнениями – еще одна из череды разрозненных попыток ЕС клиниться в переговоры с Россией, пишет Bloomberg. На данный момент европейские лидеры чувствуют возможность оказать давление на Москву, ужесточая санкции. Но единой стратегии у Союза нет. Агентство отмечает, что Трамп остается непредсказуемым игроком в этом вопросе. Экономист подыгрывает европейцам, пишет, что в Вашингтоне меняется отношение к конфликту и понемногу закрепляется точка зрения, что Украина больше не является проигрывающей стороной. При этом со ссылкой на источники журнал утверждает, что неформальные переговоры США и России уже возобновились и якобы обсуждается двухэтапное прекращение огня. Сначала ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.
0: Жур... журнал «Экономист» также отмечает, что у США и Украины происходят ежедневные контакты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европа должна понять необходимость диалога с Россией без ультиматумов, и если такие силы появятся в Брюсселе, то Москва будет открыта к диалогу. А представитель Кремля подчеркнул, что вести переговоры с Россией с позиции силы у Европы не получится. А глава российского МИДа Сергей Лавров также заявил, что у России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине. Европейский ультиматум, ответную статью министра иностранных дел России и потенциальные переговоры Брюсселя с Москвой мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
19: Те условия, которые были сформулированы в Лондоне 7 июня, они для Москвы в настоящий момент неприемлемы. Прежде всего, это размещение войск европейских, натовских на Украине. Там еще про репарации говорится. Этих двух пунктов вполне достаточно для того, чтобы отвергнуть эти условия. Ну и потом вообще сам формат, когда условия столь жесткие озвучиваются публично, это не приглашение к переговорам. Приглашение к переговорам обычно оформляется по дипломатическим каналам без лишнего шума и пыли. Есть те, которые выступают за переговоры с Россией, а есть гранды, это Британия, Франция и Германия, которые не считают, что сейчас подходящее время для переговоров вообще.
0: А что касается позиции внутри Европы?
19: Я бы не называл это расколом. Это разногласия, причем тактического свойства. Позиция в целом по отношению к России достаточно консолидирована, о чем говорит 20 принятых пакетов санкций, 21-й готовящийся. Никакого раскола нет, не стоит на него рассчитывать.
0: Как в рамках этой творческой дискуссии можно воспринимать поведение политика, который отказался в последний момент публиковать статью? Какие могут быть причины?
19: То, что они заказали эту статью, уже была дикость, поскольку мы являемся косвенными противниками в нынешнем конфликте. То, что отказались, пришли в чувство. Им сказали, что это будет выглядеть достаточно нелепо. И они с этим согласились.
0: Последнее, наверное, что касается самой этой статьи от Лаврова, свидетельствует о том, что Москва не готова и отказывается от переговоров с Европой. Правильно такое понимание сейчас?
19: Я так это понял. Причем там обозначен некий дедлайн, Лавров знает 2030 год, к которому Европа собирается быть готовой к военному столкновению с Россией. Выстраивание дальнейшей военно-политической стратегии будет вестись с учетом именно этого дедлайна.
0: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Киев тем временем, как пишут бразильские СМИ, попросил главу Бразилии Лула да Силва стать посредником на переговорах с Россией, убедить российского лидера лично принять участие в процессе и согласиться на встречу с Зеленским. А в правительстве Бразилии полагают, что причина запроса – неспособность Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Что касается прошедшего саммита ЕС, то его участники накануне в совместном заявлении возложили на Россию ответственность за любые инциденты с БПЛА. В тексте не упоминаются украинские морские БПЛА и дроны, упавшие в странах Прибалтики. Яндекс предложил завести ИИ-друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать целей, и стрессобой, с которым можно обсуждать переживания. А такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с таким героем пока можно только текстом, без звука. Он может рассказать анекдот или поддержать беседу, правда, в довольно специфической манере. А можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения и развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
20: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
2: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стрессобой.
20: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
0: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике. В перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился ИИ-компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, о черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого». Зачем Яндексу, кроме самой Алисы, еще и персонажи, комментирует руководитель проектов по нейросетям Александр Жадан.
1: Алиса сама по себе, можно сказать, является точкой входа по умолчанию, которая выполняет разные рода функции, навыки и все прочее. У персонажей Яндекса на текущий момент нет дополнительной особенности по взаимодействию, помимо того, что это просто чат-бот, выполняющий стилизированную роль. При этом в том же Сбере идут в сторону персонажа-ассистента для молодежи, чтобы его, наверное, привязать как помощник ребенку-подростку в повседневных задачах. У них, насколько я знаю, есть Сберкот. Поэтому это будет развиваться далее. Мы, можно сказать, находимся на начальной точке развития персонажей как таковых.
0: Александр Жадан, руководитель проектов по нейросетям. Есть специальные сервисы с чат-ботами, которые имитируют персонажей поп-культуры и известных исторических личностей. Например, Каракте AI, где можно пообщаться с нейросетевым Илоном Маском или Марио. В прошлом году сервис ограничил доступ для несовершеннолетних из-за участившихся сообщений о негативном влиянии чат-ботов на ментальное здоровье. Большинство подобных сервисов зарабатывают через подписки, рекламу и дополнительные платные лимиты. По данным исследовательской компании Grand Wave Research, в 2030 году мировой рынок ИИ-компаньонов может превысить 140 миллиардов долларов при среднегодовом росте около 31%. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорт Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет-посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предлагается для оператора аэропорта Севера. Под его управлением 31 аэропорт в Якутии и на северо-востоке России. А в самом ФАС журналистам сказали, что размер новых тарифов должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают. Эксперты рассуждают о том, насколько обосновано это повышение и как оно скажется в итоге на стоимости билетов, комментирует главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
21: Насчет обоснованности, понятно, что инвесторы хотят максимально быстрой окупаемости инвестиций. Понятно, что есть инфляция и другие факторы, которые толкают вверх расходы, но тут вариантов не так много, да, то есть альтернатива – это обслуживать пассажиров на устаревшей инфраструктуре, которая давно требует реконструкции и так далее. Понятно, что не везде, да, если мы возьмем там, не знаю, какой-нибудь аэропорт Пулково современный, тут в меньшей степени проблемы выражены. Какие-то региональные аэропорты, да, которые еще где-то есть советские старые аэровокзалы, там это в большей степени выражено. Говорить о том, что как-то вырастут цены на билеты, наверное, нет. Если бы пассажиры могли платить больше, чем сейчас, то динамическое ценообразование и алгоритмы системы управления доходами авиакомпании, они бы уже сейчас продавали билеты по более высокой цене. Да. В данном случае вот это повышение цен, оно негативно скажется на операционной деятельности авиакомпании. Они будут меньше денег зарабатывать с каждого рейса.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. Другие эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, считают, что это все-таки отразится на ценах на билеты. Но в структуре себестоимости авиабилета аэропортовые сборы составляют около 10-15%. Даже если их поднимут на 30%, итоговый рост цены билета составит всего около 3%, что для пассажиров будет почти незаметно, заявил гендиректор консалтинговой компании Friendly Aviasupport Александр Ланецкий. А при этом тарифы аэропортов не пересматривались давно, отмечает он.
22: Реклама.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
6: В 1862 году в Лондоне скончался Генри Батт. Этот уважаемый джентльмен был известен на всю Британию как один из наиболее удачливых дельцов в сфере недвижимости. Своим сыновьям Уильяму и Эдварду он завещал огромные деньги – по 100 миллионов фунтов каждому. Правда, был нюанс. Если один из потомков вздумает отрастить усы или, что еще хуже, бороду, то вся доля его наследства должна перейти брату. В результате Уильяму и Эдварду до конца дней приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы избежать даже тени подозрения. Ведь в пересчете на сегодняшние деньги все наследство тянет на 25 миллионов фунтов стерлингов.
4: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
22: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: Компания из Москвы «Форма Инвест» стала победителем торгов по продаже дачи «Фаберже» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Дома РФ. Конечная цена – 103 миллиона рублей, при начальной в 47 миллионов. Новый собственник приобретет здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок 8 гектаров, получая льготное кредитование. Памятник может быть использован под коммерческий, гостиничный, культурный или туристический проект. Срок выполнения условий конкурса – 7 лет работы. Работы по сохранению дачи Фаберже должны быть завершены к началу 2029 года. Основатель и президент рекламного медиахолдинга Media Instinct Group Алексей Бахтеров в июле планирует открыть кондитерскую фабрику «Чоколад» в Петербурге, сообщает Интерфакс. Выбор локации фабрики в Пулково объясняется одновременно высокой квалификацией сотрудников в Петербурге и более низкими затратами на производство, заявляют в компании. Объем инвестиций в проект оценивается в 300-400 миллионов рублей. Производство будет оснащено российским, турецким и китайским оборудованием. Планируется организовать выпуск продукции под брендами Red и Nature. КАМАЗ и РУ-Аутотрейлер начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов рублей. Предприятие будет производить современную технику под брендом «Волкрафт», включая уникальные для России сдвоенные полуприцепы. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок семь в Москве.
4: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
24: В прокат выходит южнокорейский хоррор «Колония. Первая ласточка» с прошедшего Каннского фестиваля. Фильм не имеет ничего общего с тюрьмой. Это история про коллективный разум и биологическую атаку, которая происходит в здании торгового и делового центра. По сюжету люди заражаются друг от друга при укусе. Есть группа людей, которая пытается выбраться из ТЦ невредимыми. Зараженные существа связаны коллективным разумом. Они обмениваются информацией и быстро эволюционируют. Смотреть сначала любопытно, потом возникает ощущение, что ты это где-то уже видел. Неудивительно, говорит кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
25: 10 лет назад Йон Сан-Хо снял самый популярный южнокорейский зомби-хоррор, который является таковым сегодня. Рекорд поезда в Пусан, кажется, ни один фильм еще не смог побить. Поэтому Йон Сан-Хо решил продолжать в том же духе, снял «Колония». Во многом очень похож фильм на «Поезд Пусан». Там тоже люди превращаются в зомби, тоже есть загадочный вирус, тоже замкнутое пространство, только вместо поезда в колонии торгового центра. В колонии зомби научились еще и эволюционировать. Вроде бы у фильма есть ожидаемый драйв, и паттерны «Поезда в Пусан» в нем используются. Тем не менее, это выглядит уже вторично. Фильм помогает в контексте Канн немножко расслабиться от местами тяжеловесных каннских премьер. Я не думаю, что «Колония» покажет впечатляющие кассовые сборы. особенно учитывая, что сейчас в прокате можно застать два других хоррор-хита. Это «Обсессия» и «Закулисье реальности».
24: Кинокритик Ксения Балюк поделилась впечатлениями от корейского хоррора «Колония 18+» уже в кинотеатрах.
3: Выставки.
24: Во Всероссийском музее декоративного искусства, что на Садовом кольце, открыта выставка «Вера Мухина. Диалоги грани». Большой проект, показывающий Мухину не просто как скульптора-монументалиста, а как универсального художника. Она конструировала одежду, работала со стеклом, с фарфором, интегрировала стекло в архитектуру, проектировала металлические ювелирные изделия. О важнейших экспонатах говорит куратор проекта «Вера Мухина. Диалоги грани», автор концепции Кирилл Гаврилин.
5: Мухина делает уникальные скульптуры из мраморизированного стекла, которые остались в Соединенных Штатах, и вот совсем недавно их стали возвращать в Россию. Как раз на выставке представлен такой предмет. Это бюст «Товарищ из трет-юнионов». Трет-юнионы – это рабочее профсоюзное движение. Скорее всего, это портрет афроамериканского поэта Клода Маккея, который был выставлен в нашем Нью-Йоркском павильоне 1939 года. Тоже по политическим причинам в Соединенных Штатах расовая сегрегация сохранялась до 70-х годов прошедшего столетия. Ряд произведений Мухиной показывал идейные различия Советского Союза и недостатки западного мира. В том числе в числе скульптур была женщина-аквалангист, причем в те времена акваланг — это просто тяжеленный доспех, но тема женской эмансипации была важна для СССР. Эти уникальные скульптуры, их было несколько, 1939 года никто не видел. Одна из них представлена на выставке впервые в России. Апогеем работы Мухиной в области архитектуры, интеграции стекла в архитектуру, стала станция метро «Автова» в Ленинграде, которая была открыта уже после смерти Мухиной. Это архитекторы Левинсон и Грушке. Но Мухина создала производство в Ленинграде. Она была художественным руководителем Ленинградского завода художественного стекла. Этот завод, созданный в 1940 году, стал внедрять технологии и поиски, которые Мухина видела в Венеции и Париже. На этом производстве были созданы уникальные стеклянные колонны, а также осветительные приборы и рельефы, причем стекло для колонн прочнее каменных материалов. Все эти детали тоже представлены на выставке впервые. Станцию метро «Автова» в международных рейтингах считают красивейшим в мире.
24: Кирилл Гаврилин, куратор выставки «Вера Мухина. Диалоги грани» в Музее декоративного искусства. Открыто до 27 сентября. 0+.
3: Фестивали.
24: В музее-заповеднике Архангельское под Красногорском в выходные стартует ежегодный фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится весь июль, когда наиболее ярко и вкусно цветут любимые розы князей Юсуповых, владевших усадьбой больше 100 лет. Это единственный такой фестиваль в России, подчеркивает гендиректор музея-заповедника Архангельское Елена Харламова.
7: Роза – это, наверное, апофеоз или апогей ботаники всей цветочного искусства. Юсуповы вообще увлекались разным и фарфором, и хрусталем, и в том числе ботаникой. И Зинаида Николаевна выращивала здесь розы, любила особенные сорта, выращивала новые. Все, кто жили в этот период, знали, что если вы что-то хотите увидеть новое, то вы должны приехать сюда, в Архангельское, потому что здесь появятся новые сорта или новые композиции. То есть они были везде мейнстрим в этой части. Розарий, который у нас здесь появится 20 и 21 июня, где будет 2500 саженец роз, имеют уже новые сорта, выведены уже в сегодняшнее время, имеют новое оформление, какие-то клумбы, не только повторяют историческое, но и современное. Нам кажется, через такие даже вещи, как ботанику, мы изучаем, запоминаем свое наследие, ведь это не только визуально, но и запахи, и исторические контексты, и мастер-классы, и сказки, которые мы для детей делаем. Ну и представляем сегодняшний день и говорим о том, что мы с вами такие же участники истории, и мы эту историю должны создавать для наших будущих детей и внуков. Такое буйное цветение, такие запахи вы не увидите нигде. Здесь действительно 2500 саженец. Полюбоваться, сфотографироваться, запомнить этот запах, засушить, может быть, какие-то листочки, сделать гербарик, как делали наши бабушки, и оставить для потомков. И поучаствовать в параллельных программах. У нас около павильона Кабриц будет посвящено все детской программе. Это будут и мастер-классы, и сказки, и какое-то изучение ботаники, собирание гербариев и так далее. На основных сценах у нас будут концерты, это камерная музыка, это большая классическая музыка, это будут поэтические вечера.
24: Гендиректор Архангельского Елена Харламова про стартующий в усадьбе фестиваль «Роз». 0+.
8: Путешествие.
24: Если хочется отправиться в путешествие на пару-тройку дней, имеет смысл доехать до Ростова Великого. Там, в Ростовском Кремле, как раз открылась выставка «Митрополичье варенье». Масштабный проект Музея русского импрессионизма за пределами Москвы. В центре выставки «Митрополичий сад» – уникальный памятник садово-паркового искусства средневековой Руси. О концепции «Митрополичьего варенья» говорит куратор выставки и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
9: Первый раздел выставки и первый зал нашей экспозиции посвящен Ростову Великому. И, конечно, там собраны произведения, которые в Ростове Великом написаны. Это в первую очередь Константин Юон, Петр Петровичев. Этот художник для Ростова так важен, что даже одна из центральных улиц города названа его именем. А вот следующие разделы выставки, посвященные саду, культуре варки варенья, культуре чаепития, не обязательно связаны именно с Ростовом. Мы понимаем, что эта традиция характерна для всех регионов нашей страны, и для каждого русского человека она мила и понятна. Для выставок Музея русского импрессионизма в Москве характерна очень активная работа с региональными собраниями, которые москвичи обычно либо знают крайне мало, либо не знают вовсе. Здесь, в Ростове Великом, мы пошли по тому же пути. Произведения для выставки «Митрополичье варенье» предоставили 20 музеев, в том числе наш музей, чему мы особенно рады, и 10 частных собраний. Я сама, как куратор, очень люблю работать с частными собраниями, всегда пользуюсь возможностью показать те произведения, которые широкому зрителю обычно недоступны. И здесь, на этой выставке, будет, например, прекрасная работа Александра Савинова, очень тонкого символиста, недооцененного. Будут прекрасные работы Маковских. И, конечно, не могу здесь не упомянуть работу Валентина Серова из нашего собрания. Очень нежную, лиричную, юношескую работу «Окно», написанную в период, когда Валентин Александрович начинал встречаться со своей будущей супругой Ольгой Трубниковой. И весь этот этюд «Окно», этюд к портрету Ольги Трубниковой, очень нежен и очень лиричен.
24: Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова про выставку «Митрополичье варенье» в Ростовском Кремле. Она работает до 20 сентября. 6+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
8: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция At Index City. Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+. Валюты. Валюты. Марокканский дирхам был вновь введен в обращение в 1961 году, заменив марокканский франк, который использовали после Первой мировой войны. Исконный дирхам государства идрисидов был известен с 8 века в Африке, Азии, Европе и даже в Новгородской Руси. Нынешний марокканский дирхам на порядок дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центробанк отмечает рост спроса на наличные деньги в России, однако их доля в денежной массе выросла незначительно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, среди целого ряда причин роста спроса на наличные в стране, в том числе налоговые адаптации и периодические затруднения с безналичными платежами. Набиуллина подчеркнула, что напрямую рост спроса не влияет ни на денежно-кредитную политику, ни на инфляцию. Причина в том, что при снятии наличных со счета общий объем денежной массы не меняется. Покупательная способность денег остается прежней, дополнительного спроса не возникает. Госдума на следующей неделе может рассмотреть законопроект, который сохраняет на текущем уровне порог выручки для НДС для малого бизнеса. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью «Вестям». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, напомнил он. Также, по словам Володина, Госдума намерена до конца лета выполнить еще одно поручение президента – принять закон о трудовых стажировках. В Воронежской области ребенок умер после тренировки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, 10-летний мальчик потерял сознание во время спортивной тренировки. Ребенка госпитализировали, но в больнице он скончался, несмотря на своевременную реанимацию. Президент Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по соглашению в Швейцарии, которая была намечена на сегодня. При этом американский лидер пообещал, что США выполнят договоренности о 60-дневном сроке для проведения переговоров. Ранее стало известно, что встреча американско-иранской делегации в пятницу не состоится. По информации СМИ, причина была в том, что Израиль вновь сегодня ночью массированно атаковал Ливан. Иран со своей стороны требовал прекращения огня. Недавно поступила информация, что Хизбалла и Израиль заключили временное перемирие. Подробности последуют. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%. И, как заявила Эльвира Набиуллина, ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размера шага на каждом конкретном заседании не предопределены. Могут потребоваться паузы. Какова реакция и дальнейшие ожидания? Слушатели Бизнес FM сообщают, что на заправках в Москве вновь появилось топливо, однако цены разнятся не только в столице, но и по России в целом. А с чем связана ситуация на АЗС и сколько она еще продлится? Торги по продаже акций «Южурал Золото» группы компаний и далее в других компаниях признаны состоявшимися. Победителем стало акционерное общество БТС «Мост Холдинг». Активы были проданы за 93 миллиарда 160 миллионов рублей. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Смелое решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданный 0,25%. Она составит 14,25%. И это после того, как президент недавно сказал, цитирую, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но на 0,5%, а не на четверть. Центробанк отметил, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли в том числе из-за, цитата, «временного снижения производства моторного топлива». На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается.
11: Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется. Но сохраняется неопределенность относительно его масштаба. Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции. Сохраняются риски со стороны дефицита кадров и инфляционных ожиданий. Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях. Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с нашими базовыми оценками. И в завершении наших будущих решений. Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую

0: заявку о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть?
1: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
2: Решение Банка России понизить ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых прокомментировала в эфире «Бизнес ФМ» финансовый эксперт Михаил Ханов. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
3: Это та самая уступка давлению со всех сторон, в том числе недавно совершенно президент высказал мнение, что ставка может быть понижена, и он видит условия для ее снижения. Но понимаете, когда мы смотрим на инфляционные ожидания, один из наиболее ключевых показателей, на которые ориентируется ЦБ, это инфляционные ожидания, повторюсь, и они, да, снижаются, но снижаются с 14 с чем-то до 13,8 там, или 7, по-моему, процентов. Я думаю, что для того, чтобы принимать уверенные шаги по снижению ставки, цифры нужны другие, на уровне 10, ну хотя бы 12% в настоящее время. Тем более для бизнеса я вам больше скажу, что даже снижение ставки на 1% не подтолкнуло бы рынки вверх или там не сделало бы более свободную кредитную денежную политику для компаний, они бы тут же бросились брать кредиты. Нет, конечно. Можно сколь угодно обвинять ЦБ в нерешительности по поводу первых шагов пару лет назад по поводу снижения ставки или слишком долгое его удержание на высоком уровне, но было бы совершенно неразумно, если сказать глупо, со стороны ЦБ сейчас броситься снижать ставку и перечеркнуть всю работу эти долгие годы по сдерживанию инфляции и стремление к целевому уровню в 4%.
2: А вот как будут банки в своих ставках реагировать на это и будут ли?
3: Я не думаю, что банки будут реагировать. Это настороженное решение ЦБ. Многие, я думаю, что ожидали, ну, по крайней мере, часть, я думаю, процентов 20 экспертов ожидали вообще, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Но именно вот это движение, это тот самый позитивный сигнал, что в целом ЦБ смотрит вниз по ставке, нежели чем вверх. Я бы на самом деле уловил в этом позитивный сигнал, как мы все ловили Броши и Эльвиры Цехипзадны. Вот можно считать, что это движение на 0,25 вниз, это та самая уступка ожиданиям снижения ставки со стороны бизнеса, банков и прочих родителей.
2: Финансовый эксперт Михаил Ханов. Российский рынок акций отреагировал на решение по ключевой ставке снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что на заправках в Москве вновь появилось топливо. Ранее таксисты и водители сообщали нам, что столкнулись на АЗС с отсутствием или неполным ассортиментом топлива. Однако во второй половине дня бензин вернулся, сообщили нам наши слушатели. Предполагается, что нехватка, о которой сообщалось ранее, вызвана тем, что топливо просто не успело поступить на АЗС. Однако цены на заправках разнятся и не только по Москве, но и по России в целом. Слушатель из Нижнего Новгорода прислал нам фото, на котором видно, что на АЗС «Газпромнефть» цена 95-го бензина почти 100 рублей. 92-го и дизеля 85 за литр. При этом на заправке Роснефти в Москве за литр 92-го бензина нужно отдать 64 рубля, 95-й стоит 70,5. Дизель 79 рублей. А при этом раньше всех ценники до 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль», а после чего ФАС запросил от нее разъяснение. А сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети – «Трасса», принадлежащая компании «Евротранс». Слушатели «Бизнес ФМ» сообщают, что стоимость топлива на заправках «Трасса» сегодня выше 90 рублей за литр. А с чем может быть связана такая ситуация на АЗС и сколько еще она продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продают на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. «Нефтемагистраль», «Трасса», вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобное явление. То есть заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там 1000 машин заправляются в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо.

0: чем обычно. И теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет. Поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАС должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10%, это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива по замыслу. Совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита, и туда направлять часть вот топлива из этого резервного фонда.
1: Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев для «Бизнес-ФМ». Дозвониться до горячей линии компании «Евротранс» нам не удалось, там постоянно занято. А по другому доступному номеру нам сказали, что это не их профиль. Тем временем «Роснефть» заявила, что не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура. При этом Роснефть поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00 ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: Евгений Писарев, мастер остро комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
7: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти выставят на приватизацию имущество на 8 миллионов рублей. Законодательное собрание региона обновит прогнозный план приватизации на будущий год. Документ размещен на сайте парламента. В перечень вошли нежилые здания в Арзамасском районе, в Навашине, Семенове, в Воротынском и Вачском районах. Все объекты переданы или будут переданы в областную казну. Цель приватизации – оптимизация структуры госсобственности и снижение бюджетных расходов на содержание и ремонт объектов. Ориентировочный объем доходов от продажи чуть более 8 миллионов рублей. Речное сообщение между Нижним Новгородом и Бором возобновится с завтрашнего дня, сообщили представители компании «Водолет» в соцсетях. Между городами будут курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Валдай». Время в пути всего 15 минут. В будние дни транспорт, согласно расписанию, будет ходить с 7 утра до 18.30 из Нижнего Новгорода и с 7.25 утра до 18.55 из Бора. Всего запланировано по 10 рейсов в день в каждую сторону. Выходные «Валдай» будут курсировать только во второй половине дня. Предусмотрены по 4 рейса в каждую сторону. Стоимость билета 130 рублей. Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку информации о многомесячной задержке зарплаты рабочим, которые строили разворотный тоннель станции метро «Синая». Ведомство выясняет обстоятельства и достоверность сведений. Жалобы касаются работников субподрядной организации «Эврикон метро». Какие именно суммы задолженности, число работников и период предполагаемой невыплаты зарплаты, сообщение не уточняется. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проведет свой первый матч на новой «Волга-арене» 14 августа против московского «Динамо». Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Максим Гафуров. Предстоящая встреча пройдет без зрителей и станет для «Торпедо» первым тестом на новой арене перед началом сезона. В предыдущие сезоны нижегородская команда принимала соперников на льду Дворца спорта «Нагорный». С улиц Нижегородского района убрали 46 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Больше половины машин убрали сами владельцы, остальные эвакуировали. Брошенные транспортные средства зафиксировали на улицах Богдановича, Ковалихинской, Минина, Родионова, Белинского, Володарского, Варварской, Горького и других. Такие машины фиксируются в ходе проверок, а также по поступающим обращениям жителей. Работа по данному направлению продолжится. Нижегородцам напоминают, что если владельцам таких авто вынесли предупреждение, то у них есть 10 дней на то, чтобы убрать транспортные средства самостоятельно. В противном случае машину эвакуируют на стоянку временного хранения с последующим взысканием расходов с владельца. Чтобы забрать автомобиль, необходимо предоставить документ, подтверждающий личность и право собственности. Выдача транспортного средства проводится на улице Деловой, 3. Расписание выходных дней в Нижегородском планетарии изменится. Если раньше он не работал только по понедельникам, то теперь еще одним выходным станет вторник. Таким образом, планетарий будет открыт каждую неделю со среды по воскресенье. Жители и гостей города попросили учитывать изменения при посещении организации. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 14 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность, в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 20 градусов.
13: Валюта.
12: На 19 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 83 копейки. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
11: 60 предпринимателей приняли участие в выездном межмуниципальном круглом столе «Мер поддержки и инструмент развития бизнеса» в рабочем поселке Таншаево. Круглый стол объединил предпринимателей из 5 округов – Уренского, Шахунского, Тонкинского, Шаранского и Ветлужского. Формат встреч позволяет бизнесменам из разных муниципалитетов получать актуальную информацию о возможностях для развития без необходимости выезжать в областной центр. В ходе круглых столов участники обсуждают практические вопросы с представителями профильных организаций, знакомятся с действующими инструментами поддержки и устанавливают новые деловые контакты. С начала года такие встречи посетили уже 500 представителей бизнеса, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. В ходе деловой программы участникам рассказали о мерах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансовых инструментах развития бизнеса, современных платежных технологиях, работе с инвесторами, поддержке сельхозтоваропроизводителей и возможных продвижениях фермерской продукции. Кроме того, представители администрации Таншаевского муниципального округа, организации «Фанпром» и ПК «Таншаевское районное потребительское общество» представили информацию о потребностях потребностях в товарах, работах, услугах и обсудили перспективы развития предпринимательства на территории округа. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, Набору, в Павлове, рабочих поселках Воскресенское и Таншаево. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ардатове. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». «Волга» сегодняшнего дня начинает продажи автомобилей в России. Бренд рассчитывает выпустить около 30 тысяч машин в текущем году и продать 25-27 тысяч из них, остальное направив в стоки дилеров, сообщила в интервью российской газете глава бренда Татьяна Фадеева. На первом этапе компания откроет до 30 дилерских центров в крупнейших городах, а к концу года намерена довести сеть до 130 точек. Половина будущих дилеров, по ее словам, уже отобрана. К началу коммерческих продаж «Волга» выпустила 1500 автомобилей. Производство ведется в Нижнем Новгороде, завод вышел на полную первую смену. Компания позиционирует локальную сборку как одно из ключевых преимуществ и делает ставку на выполнение обязательств по локализации в рамках СПИК. Продажи бренд рассчитывает строить прежде всего на кроссоверах. Отдельные версии для такси и корпоративных парков бренд выпускать не собирается, хотя рассчитывает на продажи в этих каналах за счет цены владения и комплектаций. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
15: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
11: Клещи есть, а вакцины не хватает. Слушатели бизнес-ФМ жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита. Как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности на Алтай. Что происходит с поставками и есть ли вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
16: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
17: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через два дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за две недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
16: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
18: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
16: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого хрящевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» в «Агат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
22: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
23: А можно по-русски?
24: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
25: Автолига.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Знай меру. Кабельтов. Внесистемная единица расстояния, равная 1/10 морской мили или примерно 185 метрам. Первоначально кабельтовым называли якорный канат или трос для буксиров определенной длины. В кабельтовых обозначают дистанцию между кораблями в строю или расстояние от корабля до берега. Кабельтов используется и в артиллерии.
27: Знай меру на Бизнес ФМ.
28: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
29: Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр.
27: «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке, сообщили в Кабмине. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, а также постоянный мониторинг и контроль цен. Банк России на июльском опорном заседании обновит прогноз по траектории изменения ключевой ставки. В основном это затронет планы на 2026-2027 годы. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, прогноз будет рассматриваться скорее вверх, чем вниз. Задания ЕГЭ, в которых выявили ошибки, опечатки или некорректные формулировки, должны автоматически оцениваться на максимальный балл, вне зависимости от ответа. Такое мнение высказал ТАСС, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили ошибки и неточности в заданиях сразу по нескольким предметам. Минюст расширил список иноагентов. В него попали журналист Петр Рузавин, художница Екатерина Кузнецова, проект «Сфера», а также экс-депутат Томской думы Ксения Фадеева, которая включена в перечень лиц, о которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Торги по продаже акций «Южуралзолото» и далее в других компаниях признаны состоявшимися. Победителем стало акционерное общество БТС «Мосхолдинг». Активы были проданы за 93 миллиарда 160 миллионов рублей. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Речь идет о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. При этом, по данным СМИ, часть европейских стран поддерживает переговоры с Москвой, часть против полностью. А как может развиваться ситуация дальше? Какие варианты? Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов, среди них гавани в Санкт-Петербурге, Архангельске, Омске, Краснодаре, Екатеринбурге. А как это скажется в итоге на стоимости билетов? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Компанию ЮГК купила структура Руслана Байсарова БТС «Мосхолдинг». Аукцион, наконец, признан состоявшимся. Торги удалось провести только с четвертой попытки.
0: Подробности.
3: Цена актива составила 93,2 миллиарда рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены в 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки почти в 104,5 миллиарда, с которой начинался аукцион на понижение. Теперь БТС «Мосхолдинг» отошли 67,2% акций золотодобывающей компании, которые принадлежали государству. Ранее активом владели предприниматель Константин Струков и связанные с ним лица. Для проведения аукциона нужно было обеспечить участие в нем хотя бы двух претендентов, каждый из которых должен был внести задаток в размере 20% от начальной цены лота. Руслан Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию, также является основным владельцем и руководителем БАМ-Тоннельстроймост, одного из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Широкой публике долгое время был известен также как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. История их спора об опеке в 2009 году активно освещалась в СМИ.
2: В 2019-м российский Forbes оценивал активы предпринимателя в 500 миллионов долларов. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – это ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров написал эту статью для издания «Политико», но позже оно отказалось ее публиковать. Предложение Европы – это требования, выдвинутые Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий и старт переговоров с заморозки конфликта по линии соприкосновения и гарантии безопасности для Киева, в том числе размещение многонациональных сил. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Он также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО и подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Тем временем Политико утверждает, что на саммите ЕС среди стран блока произошел раскол на два лагеря по поводу переговоров с Россией. Сообщается, что глава Евросовета Антонио Кошта попытался наладить контакты с Кремлем, однако эта инициатива встретила сопротивление со стороны канцлера Мерца и президента Макрона. При этом многие главы других европейских стран выступили за контакты с Москвой. Моя коллега Маргарита Юдина продолжит.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Как отмечает Политика со ссылкой на одного из европейских дипломатов, некоторые страны восприняли контакты председателя Евросовета с Москвой крайне болезненно. Несколько лидеров узнали о них лишь после публикации в прессе и были серьезно недовольны тем, что их не поставили в известность заранее. Инициатива Кошты поделила страны ЕС на два лагеря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что сейчас не время для переговоров с Россией. Когда же такой момент наступит, ведущую роль, по их мнению, должна взять на себя европейская тройка – Франция, Германия и Великобритания. Эту позицию поддержали лидеры ряда наиболее антироссийски настроенных государств, а также Нидерланды и Дания. Другие лидеры, как отмечает Политика, их было очень много, не согласны. Они настаивали, что именно ЕС должен вести возможный диалог с Москвой и поддержали позицию Кошты. Этот обмен мнениями – еще одна из череды разрозненных попыток ЕС клиниться в переговоры с Россией, пишет Bloomberg. На данный момент европейские лидеры чувствуют возможность оказать давление на Москву, ужесточая санкции. Но единой стратегии у Союза нет. Агентство отмечает, что Трамп остается непредсказуемым игроком в этом вопросе. Экономист подыгрывает европейцам, пишет, что в Вашингтоне меняется отношение к конфликту и понемногу закрепляется точка зрения, что Украина больше не является проигрывающей стороной. При этом со ссылкой на источники журнал утверждает, что неформальные переговоры США и России уже возобновились и якобы обсуждается двухэтапное прекращение огня. Сначала ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.
2: Журнал «Экономист» также отмечает, что у США и Украины происходят ежедневные контакты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европа должна понять необходимость диалога с Россией без ультиматумов. И если такие силы появятся в Брюсселе, то Москва будет открыта к диалогу. Представитель Кремля подчеркнул, что вести переговоры с Россией с позиции силы у Европы не получится. А глава российского МИДа Сергей Лавров также заявил, что у России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине. Европейский ультиматум, ответную статью министра иностранных дел России и потенциальные переговоры Брюсселя с Москвой мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
5: Те условия, которые были сформулированы в Лондоне 7 июня, они для Москвы в настоящий момент неприемлемы. Прежде всего, это размещение войск европейских, натовских на Украине. Там еще про репарации говорится. Этих двух пунктов вполне достаточно для того, чтобы отвергнуть эти условия. Ну и потом вообще сам формат, когда условия столь жесткие озвучиваются публично, это не приглашение к переговорам. Приглашение к переговорам обычно оформляется по дипломатическим каналам без лишнего шума и пыли. Есть те, которые выступают за переговоры с Россией, а есть гранды, это Британия, Франция и Германия, которые не считают, что сейчас подходящее время для переговоров вообще.
2: А что касается позиции внутри Европы?
5: Я бы не называл это расколом. Это разногласие, причем тактического свойства. Позиция в целом по отношению к России достаточно консолидирована, о чем говорит 20 принятых пакетов санкций, 21-й готовящийся. Никакого раскола нет, не стоит на него рассчитывать.
2: Как в рамках этой творческой дискуссии можно воспринимать поведение политика, который отказался в последний момент публиковать статью? Какие могут быть причины?
5: То, что они заказали эту статью, уже была дикость, поскольку мы являемся косвенными противниками в нынешнем конфликте. То, что отказались, пришли в чувство. Им сказали, что это будет выглядеть достаточно нелепо. И они с этим согласились.
2: Последнее, наверное, что касается самой этой статьи от Лаврова, свидетельствует о том, что Москва не готова и отказывается от переговоров с Европой. Правильно такое понимание сейчас?
5: Я так это понял. Причем там обозначен некий дедлайн, Лавров на 2030 год, к которому Европа собирается быть готовой к военному столкновению с Россией. Выстраивание дальнейшей военно-политической стратегии будет вестись с учетом именно этого дедлайна.
2: Политолог Георгий Бовта. Киев тем временем, как пишут бразильские СМИ, попросил главу Бразилии Лула да Силва стать посредником на переговорах с Россией, убедить российского лидера лично принять участие в процессе и согласовать встречу с Зеленским. А в правительстве Бразилии полагают, что причина запроса – неспособность Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорт Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет, посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предполагается для оператора аэропорта Севера. Под его управлением 31 аэропорт в Якутии и на северо-востоке России. А в самой ФАС журналистам сказали, что размер новых тарифов должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают. Эксперты рассуждают о том, насколько обосновано это повышение и как оно скажется в итоге на стоимости билетов. Комментирует главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
6: Насчет обоснованности, понятно, что инвесторы хотят максимально быстрой окупаемости инвестиций. Понятно, что есть инфляция и другие факторы, которые толкают вверх расходы, но тут вариантов не так много, да, то есть альтернатива – это обслуживать пассажиров на устаревшей инфраструктуре, которая давно требует реконструкции и так далее. Понятно, что не везде, да, если мы возьмем, там, не знаю, какой-нибудь аэропорт Пулково современный, тут в меньшей степени проблемы выражены. Какие-то региональные аэропорты, да, которые еще где-то есть советские старые аэровокзалы, там это в большей степени выражено. Тут говорить о том, что как-то вырастут цены на билеты, наверное, нет. Если бы пассажиры могли платить больше, чем сейчас, то динамическое ценообразование и алгоритмы системы управления доходами авиакомпании, они бы уже сейчас продавали билеты по более высокой цене. В данном случае вот это повышение цен, оно негативно скажется на операционной деятельности авиакомпании. Они будут меньше денег зарабатывать с каждого рейса.
2: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. А другие эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, считают, что это все-таки отразится на ценах на билеты, но в структуре себестоимости авиабилета аэропортовые сборы составляют около 10-15%, даже если их поднимут на 30%. Итоговый рост цены билета составит всего около 3%, что для пассажиров будет почти незаметно, заявил гендиректор консалтинговой компании Friendly Aviasupport Алексей Ланецкий. А при этом тарифы аэропортов не пересматривались давно, отмечает он. Вьетнам изменил правила въезда в страну. С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через иностранные аэропорты, обязаны заполнить электронные карты прибытия, сообщает АТОР. Туристу необходимо заполнить электронную анкету с указанием места и срока пребывания во Вьетнаме, а также паспортных и визовых данных. Это делается не ранее, чем за трое суток до въезда. После подачи анкеты система сгенерирует QR-код, который предъявляется на паспортном контроле. Требование коснется всех туристов, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Туроператоры предупреждают своих клиентов, что в первые дни работы новой системы возможны технические доработки и адаптация процесса. Также у туриста сохраняется возможность заполнить анкету по прибытии. Комментирует коммерческий директор Тест-Тур Россия, эксперт Российского союза туриндустрии Васкан Арзуманов.
7: В Вьетнаме есть определенные вопросы к так называемым самостоятельным туристам. Те, которые не соблюдают визовый режим, те, которые сложно отслеживаются, те, которые живут там годами. Соответственно, по организованным туристам тут никаких сложностей не возникнет. В любом случае, туроператоры и турагентства, они это все туристам доведут, объяснят, если что-то нужно помочь, они помогут и даже заполнят. Те же самые карточки, например, нужно носить в Китай. Единственное, что их там никто не спрашивает, есть от китайской стороны запрос, что турист должен обязательно вот этот вот QR-код все равно иметь. Но все вот такие вот вопросы, которые раньше возникали, подобные с введением там QR-кодов или еще каким-то там визовым формальностям, наши коллеги, агентства и мы всегда доводили до туристов, и никаких проблем не возникало. Поэтому туристы, организованные, по крайней мере, туристы, никогда не сталкиваются с этим проблемой, что там прилетело и у тебя что-то нету. Тем более, что обычно, если это будет какое-то жесткое условие от вьетнамской стороны, то в момент регистрации на рейс будут спрашивать.
2: Паскан Арзуманов, эксперт Российского союза туриндустрии. Исключение сделано для транзитных пассажиров, не пересекающих границу, а также для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Компания из Москвы «Форма Инвест» стала победителем торгов по продаже дачи «Фаберже» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Дома РФ. Конечная цена – 103 миллиона рублей, при начальной в 47 миллионов. Новый собственник приобретет здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок 8 гектаров, получая льготное кредитование. Памятник может быть использован под коммерческий, гостиничный, культурный или туристический проект. Срок выполнения условий конкурса – 7 лет работы. Работы по сохранению дачи Фаберже должны быть завершены к началу 2029 года. Основатель и президент рекламного медиахолдинга Media Instinct Group Алексей Бахтеров в июле планирует открыть кондитерскую фабрику «Чоколад» в Петербурге, сообщает Интерфакс. Выбор локации фабрики в Пулково объясняется одновременно высокой квалификацией сотрудников в Петербурге и более низкими затратами на производство, заявляют в компании. Объем инвестиций в проект оценивается в 300-400 миллионов рублей. Производство будет оснащено российским, турецким и китайским оборудованием. Планируется организовать выпуск продукции под брендами Red и Nature. КАМАЗ и РУАЛТОТРЕЙЛЕР начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов рублей. Предприятие будет производить современную технику под брендом «Волкрафт», включая уникальные для России сдвоенные полуприцепы. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «17:48 в Москве. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать целей и стрессобой, с которым можно обсуждать переживания. А такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с таким героем пока можно только текстом, без звука он может рассказать анекдот или поддержать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но вопросы, которые можно задать нейросеть, например, какая сейчас погода, года или курс рубля, такие герои не отвечают. А по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
10: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
11: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стрессобой.
10: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идеи не новые. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился ИИ-компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры. Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из 50 оттенков серого. Зачем Яндексу, кроме самой Алисы, еще и персонажа, комментирует руководитель проектов по нейросетям Александр Ажадан.
12: Алиса сама по себе, можно сказать, является точкой входа по умолчанию, которая выполняет разные рода функции, навыки и все прочее. У персонажей Яндекса на текущий момент нет дополнительной особенности по взаимодействию, помимо того, что это просто чат-бот, выполняющий стилизированную роль. При этом в том же Сбере идут в сторону персонажа-ассистента для молодежи, чтобы его, наверное, привязать как помощник ребенку-подростку в повседневных задачах. У них, насколько я знаю, есть Сберкот. Поэтому это будет развиваться далее. Мы, можно сказать, находимся на начальной точке развития персонажей как таковых.
2: Александр Жадан, руководитель проектов по нейросетям. Есть специальные сервисы с чат-ботами, которые имитируют персонажей поп-культуры и известных исторических личностей. Например, каратека AI, где можно пообщаться с нейросетевым Илоном Маском или Марио. А в прошлом году сервис ограничил доступ для несовершеннолетних из-за участившихся сообщений о негативном влиянии чат-ботов на ментальное здоровье. Большинство подобных сервисов зарабатывают через подписки, рекламу и дополнительные платные лимиты. По данным исследователей компании Grand Wave Research, к 30-му году мировой рынок искусственного интеллекта с компаньонами может превысить 140 миллиардов долларов при среднегодовом росте около 31%.
8: Капитал на бизнес FM.
2: Фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401% пункта, обновив максимум с декабря 2024 года. Затем индекс ушел в коррекцию. Сейчас находится выше на уровне 2415 пунктов. Как отмечают аналитики, сегодняшний шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ укреплением к юаню примерно на 0,3%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректируются вверх и сейчас торгуются на уровне $80 за баррель. Ситуацию на рынках обсудим. С нами на связи инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Приветствую вас.
13: Да, здравствуйте.
2: Как решение Центробанка о снижении ключевой ставки вот на эти 0,25% повлияет на рынок?
13: Ну, мы видим, что реакция рынка негативная. Действительно, консенсус предполагал, что ключевую ставку снизит на 0,5% пункта, но снизили в 2 раза меньше. Кроме того, Центральный банк дал, вопреки ожиданиям, достаточно жесткий комментарий. В частности, он заявил, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки уменьшилось, скорее всего, пересмотрит в сторону повышения уже на следующем опорном заседании прогноз по ключевой ставке вот в будущем. Но основным риском Центральный банк видит бюджетные расходы, которые увеличиваются и могут теоретически увеличиться еще больше. То есть дефицит бюджета является стимулирующим фактором, и это приводит к росту инфляционных рисков. Поэтому Центральный банк на это обратил внимание. Упали не только акции, но упали длинные ОФЗ. Многие покупали длинные ОФЗ в расчете на то, чтобы заработать на снижении ключевой ставки. Но жесткие комментарии Центрального банка и более умеренные снижения, они вызвали распродажи не только в акциях, но и в длинных ОФЗ. Но дальнейший ход торгов будет определять во многом геополитика. Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров. Но, тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная.
2: Ну да, с ключом сейчас все понятно. И, судя по заявлениям Центробанка, с направлением дальнейшим тоже, в общем-то, ясно. С геополитикой сложнее. А что, кроме этих двух факторов, сейчас может оказывать еще влияние на российский рынок?
13: Ну, я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились, в общем, за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет, в общем, какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Ну, также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Спасибо. Ситуацию обсудили с инвест-стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
8: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама. Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
14: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: У УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии вожда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
1: 17.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Сбой произошел в работе платформы Авито. Пользователи жалуются, что не проходит авторизация в приложении и не открывается сайт. В Авито сообщили, что работают над устранением проблемы. В Сибири горит почти 150 тысяч гектаров леса. По данным на пятницу, на землях лесного фонда в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях зафиксировано 164 пожара. Для борьбы с ними применяются комплексные меры. Пожароопасный сезон объявлен во всем Сибирском федеральном округе. Режим ЧС в лесах введен в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области. Основные причины возникновения возгораний – грозы и человеческий фактор. МИД Ирана опроверг информацию о закрытии Ормузского пролива. Представитель Министерства иностранных дел страны назвал эту информацию безосновательной. По его словам, Тегеран принял все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство. Он также рассказал, что Иран ведет консультации о проведении переговоров США по ядерному вопросу в другой день взамен намеченных на пятницу. Напомню, ранее Трамп раскритиковал Иран на фоне отмены переговоров. В Швейцарии хотят отобрать у украинских беженцев призывного возраста защитный статус. Эту меру рассматривают в Федеральном совете страны. Также с 1 января 2027 года власти больше не будут предоставлять федеральные субсидии для украинцев, находящихся в Швейцарии более 5 лет. Дождь с грозой и сильный ветер обрушатся на Москву в ближайшие часы. МЧС предупреждает о порывах ветра до 18 метров в секунду и призывает горожан быть внимательными на улице в непогоду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%. И, как заявила Эльвира Набиуллина, ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены. Могут потребоваться паузы. Какова реакция и дальнейшие ожидания? Слушатели Business FM сообщают, что на заправках в Москве вновь появилось топливо, однако цены на заправочных станциях разнятся не только в столице, но и по России в целом. А с чем связана такая ситуация на АЗС и сколько она еще продлится? Населенные пункты севера Красноярского края затянуло плотным дымом от лесных пожаров. Спасатели советуют без необходимости не выходить из дома, закрыть окна и пользоваться масками или респираторами. Как справляются местные жители? Эти и другие темы в эфире Business FM. Смелое решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданные 0,25%. Она составит 14,25%. И это после того, как президент недавно сказал, цитирую, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но на полпроцента, а не на четверть. Центробанк отметил, что рост экономики продолжается, но и умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. А также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за, цитата, «временного снижения производства моторного топлива». На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается.
18: Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется. Но сохраняется неопределенность относительно его масштаба. Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции. Сохраняются риски со стороны дефицита кадров и инфляционных ожиданий. Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях. Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с нашими базовыми оценками. И в завершении наших будущих решений. Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
2: Это первое появление Эльвиры Набиуллиной на публике за последние недели. Из-за болезни глава Банка России пропустила ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина не выглядела больной или уставшей, охотно отвечала на вопросы и шутила, а о состоянии здоровья ее тоже спросили.
19: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть?
18: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это

0: Инфляции стимулированием экономического роста Банк России не занимается, это не к нему, а с точки зрения инфляции он считает, что слишком быстрое снижение ключевой ставки может привести к разгону цен. Нынешнее руководство Банка России находится на этих местах, потому что они проводят именно такую политику. Их в этих решениях поддерживает президент, поэтому они эту поддержку чувствуют, и поэтому они это давление и выдерживать. Они показывают все-таки, что сверхвысокий темп инфляции удалось сбить, и для них это как бы главный аргумент, что их политика верная. Поэтому они будут такую смелость проявлять в ситуации, когда они чувствуют президентскую поддержку, вне зависимости от тех слухов, которые мы в последнее время слышим. А ведь на самом деле давление-то не сейчас началось. Началось еще летом 2024 года. То есть в этом плане очень серьезные игроки публично требовали снижения ключевой ставки еще с лета 2024 года. То есть тема не новая.
1: И что касается самой Эльвиры Набиуллиной, на пресс-конференции она не выглядела, как нам показалось, больной или уставшей. Вот как можно это оценить? Какие есть впечатления?
0: На самом деле, может быть, две основных версии. Первая версия слухмейкеров, которые ее разгоняют уже много дней, что Набиуллина исчезла из публичного пространства не случайно, что готовятся серьезные изменения, что чуть ли там не ее будут менять. Вот это первая версия. Вторая версия, которую сегодня озвучила сама Набиуллина, на самом деле она уже тоже достаточно активно ходила, что человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Конечно, большинство, в том числе и представителей политического класса, оно будет видеть в этом, ну, какие-то тонкие сигналы. Но ведь действительно человек может заболеть, потому что... Ну, а какие еще версии могут быть? Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22-го года, с весны. Она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
2: Профессор финансового университета Константин Симонов. Российский рынок акций отреагировал на решение по ключевой ставке снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что бензин на московских заправках повсеместно есть. Однако цены на заправках разнятся не только по Москве, но и по России в целом. Слушатель из Нижнего Новгорода прислал нам фото, на котором видно, что на АЗС «Газпром» нефть цена 95-го бензина почти 100 рублей, а 92-го дизеля 85 за литр. При этом на заправке «Роснефти» в Москве за литр 92-го бензина нужно отдать 64 рубля, 95-й стоит 70,5, дизель 79 рублей. А при этом раньше всех ценники до 100 рублей за литр установила «Нефтьмагистраль», а после чего ФАС запросила от нее разъяснение. А сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети «Трасса», которая принадлежит компании «Евротранс». Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что стоимость топлива на заправках «Трасса» сегодня выше 90 рублей за литр. А вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Он подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен. А с чем может быть связана ситуация с разными ценами на АЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продает на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. Нефтьмагистраль, трасса, вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобные явления. То есть если заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там, 1000 машин заправляются в день. А тут приехали.

0: Ехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно, и теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет, поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было, и теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАС должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10%, это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива, по замыслу, совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита, и туда направлять часть вот топлива из этого резервного фонда.
1: Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев для «Бизнес-ФМ». Дозвониться до горячей линии компании «Евротранс» нам не удалось, там постоянно занято. А по другому доступному номеру нам сказали, что это не их профиль. Тем временем «Роснефть» заявила, что не вводила ограничения по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
8: Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе – $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались пятисотками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust».
7: История денег на Business FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России мошенники стали обманывать людей через чат-боты, которые якобы помогают вывести заработанные деньги, сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. Схема начинается с простых заданий. После их выполнения человека переводят в бот, где показывают выдуманный баланс, доход и суммы в долларах, но вывести деньги нельзя. Бот сообщает, что выплаты доступны только в рублях, а обмена валюты нет. Затем жертву просят оплатить комиссию, пройти верификацию или внести новый платеж. Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели на территории села Панкратово в Починковском округе. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов. Эпизодическим очагом считается личное подсобное хозяйство одной из жительниц. На период действия карантина запрещен вывоз восприимчивых животных. Исключение составляет только рогатый скот, который отправляют на убой. В этот период нельзя посещать территории посторонним лицам, совместно содержать больных и здоровых животных, собирать молоко от них в общую емкость. Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о субсидировании авиакомпании «Аэрофлот» международных перелетов из Нижнего Новгорода в Минск. Субсидии перевозчику предоставят из областного бюджета, отмечается в документе. Напомню, прямое авиасообщение между столицей Приволжья и Минском открывается 5 июля. Предельный размер субсидии за один оборотный рейс составит 1,4 миллиона рублей. В Нижегородской области подвели итоги конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителями стали 68 проектов, на реализацию которых из областного бюджета при софинансировании фонда президентских грантов выделят порядка 60 миллионов рублей. Оператором конкурса выступил Дом народного единства. Всего на участие в отборе поступило почти 150 заявок на общую сумму около 130 миллионов рублей. Размер грантов варьировался от 250 тысяч до 1 миллиона. Наибольшее число победителей зафиксировано в направлениях поддержки семьи и детства, социального обслуживания граждан, а также сохранения исторической памяти. Помимо Нижнего Новгорода, высокую активность проявили некоммерческие организации из Арзамаса, Дзержинска, Чкаловска и Шахуньи. Реализация отобранных инициатив начнется 20 августа и продлится в течение года. Более трети нижегородских частных клиник больше не делают аборты, сообщили на Международном медицинском форуме «Здоровье нации. Достояние России». При этом в 74 регионах сделать аборт вне госмедучреждений больше не получится, либо совсем единичные частные компании сохранили эту услугу, сообщает медиздание «Стационар Пресс». На всю Нижегородскую область насчитывается 13 клиник, где услуга по искусственному прерыванию беременности сохранена. На сайтах таких медорганизаций появилось много информации о негативном влиянии аборта на здоровье женщины, а также о поддержке беременности, включая соцвыплаты. Гостиницу с подземной парковкой и рестораном в квартале церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода планируют построить в 2028 году. Такие сроки озвучил учредитель компании застройщиков «Фрегат» Александр Никулин, пишет «Гипер-НН». Речь идет об отеле, который будет рассчитан на 76 номеров. Его построят на пересечении улиц Новой и Короленко. Проект уже одобрен госэкспертизой. По стилю новая гостиница будет напоминать старинное здание. Изначально утверждалось, что ее достроят в 2029 году, однако, по словам Никулина, работы могут завершиться на год раньше. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Спонсор программы ООО «М-Запад».
12: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
13: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 14 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность, в субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 20 градусов.
14: Валюта.
13: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
10: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по маркировке ветеринарных препаратов и кормов для животных, который пройдет 29 июня в технопарке Анкудиновка. Эксперты разберут порядок работы системы маркировки, особенности оборота продукции, требования законодательства и меры ответственности за нарушения. После основной части участники смогут получить индивидуальные консультации. Участие бесплатное, но требуется регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Роснефть выплатит дивиденды за прошлый год. Акционеры компании утвердили выплату в размере 2 рублей 27 копеек на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, общий размер выплаты за год составит почти 14 рублей на одну бумагу, пишет Интерфакс. Отмечается, что на это Роснефть направит не менее половины своей чистой прибыли. По итогам прошлого года на эти цели выделят порядка 300 миллиардов рублей. Список акционеров, которые получат выплаты, сформируют до 9 июля. Горьковская железная дорога заинтересована в развитии свободных земельных участков для производственной и логистической кооперации с властями и бизнесом, заявил замначальника дирекции ГЖД по управлению терминально-складским комплексом Никита Арямин на встрече замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова с предпринимательским сообществом. У магистрали много незадействованных земельных участков и площадей, расположенных в крупных логистических хабах Нижегородской области. И ГЖД хочет задействовать их в совместных бизнес-проектах. Основным направлением сотрудничества правительства региона и ГЖД сегодня является проект проекты развития пассажирского сообщения. В частности, магистрали совместно с властями развивают транспортно-пересадочные узлы и перевозки городскими электропоездами, напомнил Сергей Морозов. В перспективе в Нижнем Новгороде может появиться еще один узел на станции Варя, где планируется строительство новой станции метро. В сфере промышленного использования земельных участков правительство прорабатывает формат Light Industrial, который объединяет производственно-складские мощности, добавил замгубернатора. Преимуществом для ГЖД могут стать участки с зарезервированными энергетическими мощностями и земля, на которой ранее находились производственные участки, отметил Морозов. Информацию о землях ГЖД попросила гендиректор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, чтобы передать предложение бизнес-объединениям и партнерам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников и начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видят ли тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
15: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
16: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема, не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут. И, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что школьное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
15: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалось и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитив. Изменения действительно есть.
17: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа. Вот масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
15: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Бельгиец Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры, и не ошибся. Военные с саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партий для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания. Говорящие фамилии на Business FM.
19: Вы слушаете Business FM Москва.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама.
21: А можно по-русски?
22: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
23: Автолига.
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
26: «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Дура «Лекс». Но это «Лекс». Невероятные законы в реальных штрафах. 7000 йен штрафа заплатит в Японии каждая женщина, пойманная за рулем в туфлях на платформе. В начале 21 века в стране восходящего солнца было зафиксировано множество аварий, виновницами которых оказались дамы в такой обуви. Под автозапрет попали даже традиционные деревянные сандалии гетто.
26: Дура «Лекс». Но это «Лекс». На Business FM.
19: Business FM Москва. Информационная. Business FM. Новости. Коротко.
10: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ предприняли еще одну массированную атаку на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, только на ближних рубежах на подлете к Москве сбито 76 украинских беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. На местах падения обломков работают специалисты. Председатель Евросовета Антонио Кошта подтвердил, что он пытался установить дипломатические контакты с Россией. При этом он подчеркнул, что ЕС не будет посредником в конфликте. Кроме того, по мнению Кошты, время переговоров между Россией и Евросоюзом еще не пришло. 10-летний мальчик потерял сознание на спортивной тренировке в Воронежской области. Ребенка госпитализировали, но в больнице он умер, несмотря на своевременную реанимацию. ЧП произошло в городе Семилуки 15 июня. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК. США скрывали изучение коронавируса в Ухане и происхождение COVID-19. Это следует из материалов, которые опубликовала в свой последний день в этой должности директор американской нацразведки Тулси Габбард. По ее словам, бывший глава Института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи выделил миллионы долларов из американского бюджета на финансирование опасных исследований доминантно негативных мутаций с коронавирусами летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Фаучи также манипулировал данными американского разведсообщества, чтобы скрыть свою роль в произошедшем, и мог давить на сотрудников американских спецслужб, говорится в документах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Торги по продаже акций «Южуралзолото» группы компаний и далее в других компаниях признаны состоявшимися. Победителем стало акционерное общество БТС «Мост Холдинг». Активы были проданы за 93 миллиарда 160 миллионов рублей. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Речь идет о требованиях, выдвинутых Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. А при этом, по данным СМИ, часть европейских стран поддерживает переговоры с Москвой, часть полностью против. Как может развиваться ситуация дальше? Какие варианты? Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них авиагавани Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт для гражданской авиации с 2022 года. А как это скажется в итоге на стоимости билетов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Компанию ЮГК купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг». Аукцион, наконец, признан состоявшимся. Торги удалось провести только с четвертой попытки.
27: Подробности. Цена актива составила 93,2 миллиарда рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены в 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки почти в 104,5 миллиарда, с которой начинался аукцион на понижение. Теперь БТС «Мост Холдинг» отошли 67,2% акций золотодобывающей компании, которые принадлежали государству. Ранее активом владели предприниматель Константин Струков и связанные с ним лица. Для проведения аукциона нужно было обеспечить участие в нем хотя бы двух претендентов, каждый из которых должен был внести задаток в размере 20% от начальной цены лота. Руслан Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию, также является основным владельцем и руководителем БАМ-Тоннель-Строймост, одного из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Широкой публике долгое время был известен также как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. История их спора об опеке в 2009 году активно освещалась в СМИ.
0: В 2019 году российский Forbes оценивал активы предпринимателя в 500 миллионов долларов. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – это ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров написал эту статью для издания «Политико», но позже оно отказалось ее публиковать. Предложение Европы – это требования, выдвинутые Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий и старт переговоров о заморозке конфликта по линии соприкосновения и гарантии безопасности для Киева, в том числе размещение многонациональных сил. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Он также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО, подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Глава Евросовета Антонио Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Москвой и подчеркнул, что ЕС не будет посредником в украинском конфликте. А при этом, по данным политику, переговоры с Россией не одобрили канцлер Мерц и президент Макрон. Однако многие главы других европейских стран выступили за контакты с Россией, комментирует политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Западный истеблишмент, западный мейнстрим считает российскую позицию исключительно пропагандистской. То есть, как и было в прошлый раз, когда было сказано, что предоставление площадки российскому министру иностранных дел – это предоставление площадки для российской пропаганды. То есть, сейчас европейский мейнстрим не видит в российской позиции логики, не видит в российской позиции некой переговорной заявки. Цели России называются максималистскими, предложения России называются несерьезными и нацеленными на то, чтобы затянуть вооруженный конфликт. конфликт. И, безусловно, публикация такого материала вызвала бы огромный шквал критики со стороны украинских представителей, которые играют значительную роль в информационной картине мира. И, безусловно, политику заслужила бы изрядную долю критики как от журналистов украинских, так и от представителей государственной власти, поскольку Украина полагает, что с Россией не может быть разговора, и предоставление площадки недопустимо. Тем временем все равно мы видим, что запрос на то, чтобы с Россией говорить, он есть. И то, что эти запросы на статьи, запросы на интервью приходят, показывают, что европейские политики все-таки думают о том, что с Россией когда-то придется говорить. Сейчас это, что называется, не увенчалось успехом, но тем не менее некой робкой такой попыткой это можно назвать. И я думаю, что таких попыток будет больше. И в итоге мы увидим публикации российской позиции, мы увидим, что Запад слышит, как минимум в какой-то мере, голос Москвы. Я полагаю, что в Европе, конечно, есть определенный раскол. Мы видим, что страны, которые дальше находятся от Украины, менее заинтересованы в конфликте. Те, которые ближе находятся к Украине, в нем заинтересованы более. И пока все-таки баланс в пользу радикалов, в пользу ястребов, поскольку и Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас, в общем-то, представители такого ястребиного крыла. Поэтому, да, безусловно, этого будет больше. Но пока, как мы видим, не созрел фон для переговоров.
0: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Журнал «Экономист» также отмечает, что у США и Украины происходят ежедневные контакты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европа должна понять необходимость диалога с Россией без ультиматумов. И если такие силы появятся в Брюсселе, то Москва будет открыта к диалогу. Представитель Кремля подчеркнул, что вести переговоры с Россией с позиции силы у Европы не получится. А глава российского МИДа Сергей Лавров также заявил, что у России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине. Европейский ультиматум, ответную статью министра иностранных дел России и потенциальные переговоры Брюсселя с Москвой мы обсудили с политологом Георгием Бофтом.
2: Те условия, которые были сформулированы в Лондоне 7 июня, они для Москвы в настоящий момент неприемлемы. Прежде всего, это размещение войск европейских, натовских на Украине. Там еще про репарации говорится. Этих двух пунктов вполне достаточно для того, чтобы отвергнуть эти условия. Ну и потом вообще сам формат, когда условия столь жестко озвучиваются публично, это не приглашение к переговорам. Приглашение к переговорам обычно оформляется по дипломатическим каналам без лишнего шума и пыли. Есть те, которые выступают за переговоры с Россией, а есть гранды, это Британия, Франция и Германия, которые не считают, что сейчас подходящее время для переговоров вообще.
0: А что касается позиции внутри Европы?
2: Я бы не называл это расколом, это разногласие, причем тактического свойства. Позиция в целом по отношению к России достаточно консолидирована, о чем говорит 20 принятых пакетов санкций, 21-й готовящийся. Никакого раскола нет, не стоит на него рассчитывать.
0: Как в рамках этой творческой дискуссии можно воспринимать поведение политика, который отказался в последний момент публиковать статью? Какие могут быть причины?
2: То, что они заказали эту статью, уже была дикость, поскольку мы являемся косвенными противниками в нынешнем конфликте. То, что отказались, пришли в чувство. Им сказали, что это будет выглядеть достаточно нелепо. И они с этим согласились.
0: Последнее, наверное, что касается самой этой статьи от Лаврова, свидетельствует о том, что Москва не готова и отказывается от переговоров с Европой. Правильно такое понимание сейчас?
2: Я так это понял. Причем там обозначен некий дедлайн, Лавров знает 2030 год, к которому Европа собирается быть готовой к военному столкновению с Россией. Выстраивание дальнейшей военно-политической стратегии будет вестись с учетом именно этого дедлайна.
0: Политолог Георгий Бофт, Киев, тем временем, как пишут бразильские СМИ, попросил главу Бразилии Лула да Сильва стать посредником на переговорах с Россией и убедить российского лидера лично принять участие в процессе и согласиться на встречу с Зеленским. В правительстве Бразилии полагают, что причина запроса – неспособность Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорт Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя. А как пишут ведомости, сборы за взлет, посадку, транспортную безопасность, обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Также индексация на 15% предлагается для оператора аэропорта Севера, под его управлением 31 аэропорт в Якутии и на северо-востоке России. А в самой ФАС журналистам сказали, что размер новых тарифов должен покрывать расходы операторов аэропортов с учетом объема услуг, которые они оказывают. Эксперты рассуждают о том, насколько обосновано это повышение и как оно скажется в итоге на стоимости билетов. Комментирует главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
3: Насчет обоснованности, понятно, что инвесторы хотят максимально быстрой окупаемости инвестиций. Понятно, что есть инфляция и другие факторы, которые толкают вверх расходы, но тут вариантов не так много, да, то есть альтернатива – это обслуживать пассажиров на устаревшей инфраструктуре, которая давно требует реконструкции и так далее. Понятно, что не везде, да, если мы возьмем там, не знаю, какой-нибудь аэропорт Пулково современный, тут в меньшей степени проблемы выражены. Какие-то региональные аэропорты, да, которые еще где-то есть советские старые аэровокзалы, там это в большей степени выражено. Говорить о том, что как-то вырастут цены на билеты, наверное, нет. Если бы пассажиры могли платить больше, чем сейчас, то динамическое ценообразование и алгоритмы системы управления доходами авиакомпании, они бы уже сейчас продавали билеты по более высокой цене. В данном случае вот это повышение цен, оно негативно скажется на операционной деятельности авиакомпании. Они будут меньше денег зарабатывать с каждого рейса.
0: Главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Другие эксперты, опрошенные Business.fm, считают, что это все-таки отразится на ценах на билеты. Но в структуре себестоимости авиабилета аэропортовые сборы составляют около 10-15%. Даже если их поднимут на 30%, итоговый рост цены билет составит всего около 3%, что для пассажиров будет почти незаметно, заявил гендиректор консалтинговой компании Friendly Aviasupport Александр Ланецкий. А при этом тарифы аэропорта аэропортов не пересматривались давно, отмечает он. Вьетнам изменил правила въезда в страну. С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через иностранные аэропорты, обязаны заполнить электронные карты прибытия, сообщает АТОР. Турист необходимо заполнить электронную анкету с указанием места и срока пребывания во Вьетнаме, а также паспортных и визовых данных. Это делается не ранее, чем за трое суток до въезда. А после подачи анкет система сгенерирует QR-код, который предъявляется на паспортном контроле. Требование коснется всех туристов, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Туроператоры предупреждают своих клиентов, что в первые дни работы новой системы возможны технические доработки и адаптация процесса. Также у туриста сохраняется возможность заполнить анкету по прибытии. Комментирует коммерческий директор Тест-Тур России, эксперт Российского союза туриндустрии Васкан Арзуманов.
4: В Вьетнаме есть определенные вопросы к так называемым самостоятельным туристам. Те, которые не соблюдают визовый режим, те, которые сложно отслеживаются, те, которые живут там годами. Соответственно, по организованным туристам тут никаких сложностей не возникнет. В любом случае, туроператоры и турагентства, они это все туристам доведут, объяснят, если что-то нужно помочь, они помогут и даже заполнят. Те же самые карточки, например, нужно носить в Китай. Единственное, что их там никто не спрашивает, есть от китайской стороны запрос, что турист должен обязательно вот этот вот QR-код все равно иметь. Но все вот такие вот вопросы, которые раньше возникали, подобные с введением там QR-кодов или еще каким-то там визовым формальностям, наши коллеги, агентства и мы всегда доводили до туристов, и никаких проблем не возникало. Поэтому туристы, организованные, по крайней мере, туристы, никогда не сталкиваются с этим проблемой, что там прилетело и у тебя что-то нету. Тем более, что обычно, если это будет какое-то жесткое условие от вьетнамской стороны, то в момент регистрации на рейс будут спрашивать.
0: Васкан Арзуманов, эксперт Российского союза туриндустрии. Исключение сделано для транзитных пассажиров, не пересекающих границу, а также для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
27: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00 ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
21: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
23: ИИ становится новым участником экономических процессов, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на первом форуме «Больше, чем менеджмент» в кампусе Сберуниверситета. По словам Грефа, технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем. Идет развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Сегодня Сберуниверситет и Школа 21 развивают новый образовательный проект по ИИ «Гига-Академия», где учат создавать и работать с мультиагентными системами. Основатель и президент рекламного медиахолдинга «Медиа Инстинкт Групп» Алексей Бахтеров в июле планирует открыть кондитерскую фабрику «Чоколад» в Петербурге, сообщает Интерфакс. Выбор локации фабрики в Пулково объясняется одновременно высокой квалификацией сотрудников в Петербурге и более низкими затратами на производство, заявляют в компании. Объем инвестиций в проект оценивается в 300-400 миллионов рублей. Производство будет оснащено российским, турецким и китайским оборудованием. Планируется организовать выпуск продукции под брендами Red и Nature. КАМАЗ и Руалто Трейлер начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов рублей. Предприятие будет производить современную технику под брендом Wallcraft, включая уникальные для России сдвоенные полуприцепы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Восемнадцать сорок в Москве. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стресс-собой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с такими героями пока можно только текстом, без звука. Он может рассказать анекдот или поддержать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. Но, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. А кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
12: даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
13: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-Цып, Стрессобой.
12: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
0: Эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков. А в перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился ИИ-компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. И потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры Эдварда Кальна из «Сумерек» и Кристиана Грея из «Пяти». 50 оттенков серого. Фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне ее снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс ушел в коррекцию. Сейчас находится на отметке 2419 пунктов. Как отмечают аналитики, сегодняшний шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ укреплением к юаню примерно на 0,3%. А фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректируются вверх. Сейчас торгуются на отметке 80.36. Ситуацию на рынках обсудим со стратегом Сберинвестиций на фондовом рынке Дмитрием Макаровым. Приветствую вас.
14: Да, добрый день, всех приветствую.
0: А как решение Центробанка о снижении ключевой ставки вот на эти 0,25% повлияет на рынок?
14: Смотрите, в моменте мы видим негативную реакцию, поскольку, как вы уже сказали, рынок закладывал 0,5%. Наверное, 80% инвесторов ждали именно такое решение. Но все же ЦБ решил пойти более консервативно. Он опасается, соответственно, того, что инфляционные ожидания все еще повышены, плюс есть риск роста кредитования, ну и еще один фактор важный – это бюджетные стимулы, то есть рост расходов. Мы видели негативную реакцию не только по акциям, но и по облигациям. Длинные облигации ушли на процент вниз, средний участок где-то на 0,5%. Ну, наверное, в дальнейшем участники рынка будут осмысливать пресс-конференцию и итоги пресс-конференции. Ну, в целом, наверное, где-то плюс-минус будем находиться на этих уровнях.
0: Ну, а что сейчас происходит с Центробанком, в целом понятно. И Набиуллина тоже сориентировала рынки. А кроме этого, что сейчас оказывает наибольшее влияние на российский рынок акций, по вашему мнению?
14: Ну, конечно же, это еще и крепкий рубль, потому что рубль остается крепким. И мы полагаем, что в течение лета, наверное, плюс-минус такие же отметки будут. И ближе к концу года мы ждем постепенного ослабления до 80. Если говорить про ставку, то мы ждем, что на следующем заседании в июле оно будет опорное. Ставка снизится на 0,25, то есть будет тоже весьма консервативное решение. Ну а дальше нас будет ждать еще 3 заседания в сентябре, в октябре и в декабре, и там ставка будет снижена по 0,5, согласно нашему базовому сценарию. На конец года выходим с 12,5.
0: Спасибо. Ситуацию на рынке обсудили со стратегом Сберинвестиций на фондовом рынке Дмитрием Макаровым.
27: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «Ad Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на adindex.city. 18+. Валюты.
15: Венгерский форинт был введен в обращение в 1946 году, придя на смену пенге. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пенге. Один форинт меняли на 400 октиллионов пенге. Сегодня форинт более чем на 2 порядка дешевле доллара США.
27: Валюты на Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
27: Другим наука на Бизнес FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
17: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
27: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только Бизнес FM.
18: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. ВСУ предприняли еще одну массированную атаку на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами ПВО на ближнем рубеже Москвы в пятницу были сбиты 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет, сообщил также столичный градоначальник. Страны Европейского Союза боятся проиграть и поэтому не хотят просить Россию о переговорах по Украине. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита ЕС, передает РИА Новости. Известно, что тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции, сказал в частности Туск. Запланированные на пятницу в Швейцарии переговоры Штатов и Ирана решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения Хезболла в Ливане, пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Иранцы просили о гарантиях прекращения насилия в Ливане. Как прописано в согласованном меморандуме, посредники сейчас работают над решением проблемы, заявил газете неназванный дипломат. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Суд в Баку признал 8 граждан России виновными в транзите и распространении наркотиков из Ирана, а также в кибермошенничестве, пишут ведомости, ссылаясь на портал Оксуаз. 4 из россиян приговорены к 4 годам лишения свободы, еще 4 получили по 3 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%. И, как заявила Эльвира Набиуллина, ни дальнейшее снижение ключа, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены. Могут потребоваться паузы. А какова реакция и дальнейшие ожидания? Самый провальный ЕГЭ за последние годы, так отзываются об экзаменах выпускники со всей страны. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Населенные пункты севера Красноярского края затянуло плотным дымом от лесных пожаров. Спасатели советуют без необходимости не выходить из дома, закрыть окна и пользоваться масками или респираторами. Как справляются местные жители? Эти и другие темы в эфире Business FM. Смелое решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданный 0,25%. Она составит 14,25%. И это после того, как президент недавно сказал, цитирую, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но на 0,5%, а не на 0,25%. Центробанк отметил, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в перерасчете на год. А также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за, цитата, «временного снижения производства моторного топлива». На пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается.
2: Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется. Но сохраняется неопределенность относительно его масштаба. Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции. Сохраняются риски со стороны дефицита кадров и инфляционных ожиданий. Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях. Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с нашими базовыми оценками. И в завершении наших будущих решений. Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
0: Это первое появление Эльвиры Набиуллиной на публике за последние недели. Из-за болезни глава Банка России пропустила ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. А на пресс-конференции Эльвира Набиуллина не выглядела больной или уставшей, охотно отвечала на вопросы и шутила. О состоянии здоровья ее тоже спросили.
3: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть?
4: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
0: Решение Центробанка понизить ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
10: Банк России очень четко свою позицию излагает и ей придерживается. Она многим не нравится, но тем не менее руководство Банка России весьма последовательно. Здесь она не удивляет никого, может быть и к сожалению, потому что бизнес неоднократно говорил о том, что действующая ставка просто уже мешает развитию. Но Центральный банк стоит на своем, что главная задача Банка России – это снижение инфляции, стимулированием экономического роста. Банк России не занимается этим. Не к нему, а с точки зрения инфляции он считает, что слишком быстрое снижение ключевой ставки может привести к разгону цен. Нынешнее руководство Банка России находится на этих местах, потому что они проводят именно такую политику. Их в этих решениях поддерживает президент. Поэтому они эту поддержку чувствуют, и поэтому они это давление и выдерживают. Они показывают все-таки, что сверхвысокий темп инфляции удалось сбить, и для них это как бы главный аргумент, что их

0: Может быть, две основных версии. Первая версия слухмейкеров, которые ее разгоняют уже много дней, что Набиуллина исчезла из публичного пространства не случайно, что готовятся серьезные изменения, что чуть ли там не ее будут менять. Вот это первая версия. Вторая версия, которую сегодня озвучила сама Набиуллина, на самом деле она уже тоже достаточно активно ходила, что человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть, что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Конечно, большинство, в том числе и представителей политического класса, оно будет видеть в этом какие-то тонкие сигналы. Но ведь действительно человек может заболеть, потому что... Ну а какие еще версии могут быть? Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллина из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигнал в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
1: Профессор финансового университета Константин Симонов. Российский рынок акций отреагировал на решение по ключевой ставке снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Слушатели Бизнес FM сообщают, что бензин на московских заправках повсеместно есть. Однако цены на заправках разнятся и не только по Москве, но и по России в целом. Слушатель из Нижнего Новгорода прислал нам фото, на котором видно, что на АЗС и «Газпромнефть» цена 95-го бензина почти 100 рублей, 92-го и дизеля 85 рублей за литр. При этом на заправке «Роснефти» в Москве за литр 92-го бензина нужно отдать 64 рубля, 95-й стоит 70,5, дизель 79. А при этом раньше всех ценники по 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль», после чего ФАС запросила от нее разъяснение. А сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети трасса, принадлежащей компании «Евротранс». Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что стоимость топлива на заправках трасса сегодня выше 90 рублей за литр. А вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Он подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен. А с чем может быть связана ситуация с разными ценами на АЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продают на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. Нефтемагистраль, трасса, вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобное явление. Если заправка там годами работала из расчета того, что, примерно, допустим, 1000 машин заправляется в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно. И теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет. Поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАСа должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10% это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива по замыслу. Совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита и туда направлять часть топлива из этого резервного фонда.
1: Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев.

0: Для Бизнес ФМ. Тем временем Роснефть заявила, что не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура, при этом Роснефть поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин.
1: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
3: В 1862 году в Лондоне скончался Генри Батт. Этот уважаемый джентльмен был известен на всю Британию как один из наиболее удачливых дельцов в сфере недвижимости. Своим сыновьям Уильяму и Эдварду он завещал огромные деньги – по 100 миллионов фунтов каждому. Правда, был нюанс. Если один из потомков вздумает отрастить усы или, что еще хуже, бороду, то вся доля его наследства должна перейти брату. В результате Уильяму и Эдварду до конца дней приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы избежать даже тени подозрения. Ведь в пересчете на сегодняшние деньги все наследство тянет на 25 миллионов фунтов стерлингов.
2: Судьба наследства на Бизнес ФМ. Наизусть. Николай Бердяев.
4: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
2: Наизусть. На Бизнес ФМ.
4: В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде выставят на аукцион 3 помещения под бизнес. Администрация города проведет открытые аукционы в электронной форме. Документ размещен на сайте мэрии. Так, в Канаминском районе на улице Есенина 39 предлагается помещение площадью 15,5 квадратных метров на первом этаже 9-этажного дома. В Автозаводском районе на улице Толбухина 15А помещение 650 квадратных метров на первом и втором этажах 2-этажного здания. В Ленинском районе на Таганской 4, корпус 2, помещение 31 квадратный метр. Все объекты можно использовать под офис, бытовое обслуживание, общепит, торговлю, медицину, образование, спорт, культуру, склад или мастерские. Срок аренды по каждому договору 5 лет. Еще один участок трассы Р-158 начали ремонтировать в Лукояновском округе. Речь идет об отрезке со 165 по 171 километры. Подрядчику предстоит расчистить территорию от кустарников и мелколесья, спланировать обочины и откосы, поменять асфальтобетонное покрытие. Еще в планах восстановление 13 остановочных площадок, новые дорожные знаки и разметка. Замгубернатора Сергей Морозов встретился с бизнес-сообществом региона. Нижегородские бизнесмены обозначили волнующие их темы, включая использование вторичных ресурсов в производстве асфальтовых смесей, подключение новых проектов к технологическим сетям, взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями, увеличение стоимости аренды земельных участков, применение беспилотников в промышленности, расширение городских маршрутов до новых микрорайонов. На встрече также обсуждалась перспектива развития на территории региона производства природных хладагентов как один из путей снижения импортозависимости отечественной холодильной промышленности. Предприниматели также проявили интерес к новой программе льготного технологического присоединения до 150 киловатт, поскольку высвободившиеся от экономии средства бизнес может направить на развитие производства. Сергей Морозов поручил вынести на градостроительный штаб инициированные нижегородским бизнес-сообществом вопросы. Администрация Лукояновского округа Нижегородской области объявила электронный аукцион на ремонт здания лыжной базы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 2,5 миллиона рублей. Вся работа необходимо выполнить до 1 сентября. Исполнитель обязан будет отремонтировать фасад и кровлю. Заявки на участие принимаются до 26 июня. Итоги подведут 30 июня. Мэрия поможет городскому водоканалу Кстово погасить судебные долги. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа. Ее цель – погашение кредиторской задолженности предприятия по судебным актам, вступившим в законную силу, и исполнительным документам. Средства выделяет Департамент жилья, инженерной инфраструктуры администрации. Условия предоставления включают наличие у городского водоканала признаков банкротства и согласие предприятия на проверки. Индекс физического объема производства пищевых продуктов в Нижегородской области в этом году составил 104,5%. Напитков почти 104%, сообщили в пресс-службе правительства региона. Производство сливочного масла выросло более чем на 60%, творога и сыров стало больше на 20%. На 13,5% выросли показатели по мясу и субпродуктам домашней птицы, на 6% по мясным полуфабрикатам и кондитерским изделиям. Общая стоимость отгруженной продукции составила 78,5 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года 4%. В Нижегородском политехе открылась комната матери и ребенка. Воспользоваться ей могут все желающие студенты, имеющие детей. Комната оборудована кроваткой, пеленальным столиком, игровым инвентарем. Там можно комфортно покормить, переодеть или помыть малыша, отдохнуть в тишине между парами или поиграть в развивающие игры и порисовать за детским столиком. Комната работает каждый день с 9 утра до 6 вечера, кроме воскресений. Проект реализован совместно с Минобрнауки России в рамках программы «Помоги маме учиться». Напомню, что ранее аналогичная комната открылась в университете Лобачевского. Развитие события на бизнес-фм Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 14 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. В субботу до плюс 21, в воскресенье до плюс 20 градусов.
8: Валюта.
7: На 22 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 81 копейка. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
6: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по маркировке ветеринарных препаратов и кормов для животных, который пройдет 29 июня в технопарке Анкудиновка. Эксперты разберут порядок работы системы маркировки, особенности оборота продукции, требования законодательства и меры ответственности за нарушения. После основной части участники смогут получить индивидуальные консультации. Участие бесплатное, но требуется регистрация. Мероприятие запрещено для детей. Роснефть выплатит дивиденды за прошлый год. Акционеры компании утвердили выплату в размере 2 рублей 27 копеек на акцию. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, общий размер выплаты за год составит почти 14 рублей на одну бумагу, пишет Интерфакс. Отмечается, что на это Роснефть направит не менее половины своей чистой прибыли. По итогам прошлого года на эти цели выделят порядка 300 миллиардов рублей. Список акционеров, которые получат выплаты, сформируют до 9 июля. Горьковская железная дорога заинтересована в развитии свободных земельных участков для производственной и логистической кооперации с властями и бизнесом, заявил замначальника дирекции ГЖД по управлению терминально-складским комплексом Никита Арямин на встрече замгубернатора Нижегородской области Сергея Морозова с предпринимательским сообществом. У магистрали много незадействованных земельных участков и площадей, расположенных в крупных логистических хабах Нижегородской области. И ГЖД хочет задействовать их в совместных бизнес-проектах. Основным направлением сотрудничества правительства региона и ГЖД сегодня являются проекты развития пассажирского сообщения. В частности, магистраль совместно с властями развивают транспортно-пересадочные узлы и перевозки городскими электропоездами, напомнил Сергей Морозов. В перспективе в Нижнем Новгороде может появиться еще один узел на станции Варя, где планируется строительство новой станции метро. В сфере промышленного использования земельных участков правительство прорабатывает формат Light Industrial, который объединяет производственно-складские мощности, добавил замгубернатора. Преимуществом для ГЖД могут стать участки с зарезервированными энергетическими мощностями и земля, на которой ранее находились в производственном участке, отметил Морозов. Информацию о землях ГЖД попросила гендиректор торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, чтобы передать предложение бизнес-объединениям и партнерам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО». Пишите. Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг-компания ООО «Элемент Лизинг».
10: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
15: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Лисян Читхо и Танлу Росы.
17: А можно по-русски?
18: Конечно. Ведь Лиавто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
19: Автолига.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Клещей есть, а вакцины не хватает. Слушатели «Бизнес FM» жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита. Как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности на Алтай. Что происходит с поставками, есть ли вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
21: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
22: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками в справочной, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч. Зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
21: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
23: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторые недостатки. недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
21: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцина есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
0: История болезней и их лечения. Выбор анестезирующих средств у врачей прошлого был невелик. Если пациент оказывался состоятельным, то он мог рассчитывать перед операцией на пару стаканов крепкого алкоголя или даже дозу опиума. Ну а если клиент был неплатежеспособен, то в прямом смысле слова получал по голове, чтобы потерять сознание и не испытывать болевого шока. Эфир в качестве наркоза стали применять лишь в первой половине 19 века. Новый анестетик популяризовал русский хирург Николай Пирогов. В 1847 году во время очередной Кавказской войны он использовал эфир для проведения сотни операций. Ну а когда в 1853 году началась Крымская кампания, то счет пошел уже на тысячи, что и позволило досконально изучить и описать все нюансы эфирного наркоза.
1: История болезней и их лечения на Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:29 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. МИД России в связи с договоренностью между Штатами и Ираном отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые навредят ей, в частности, санкции в отношении патриарха Московского Руси Руси Кирилла, основателя компании «Лукойл» Вагита Алик Первого, которые предлагают ввести. Об этом сообщил журналистам премьер Болгарии Румен Радев по окончании саммита Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые прямо заявила, что европейская военная промышленность должна быть под контролем Еврокомиссии. По базовым соглашениям ЕС военная и военно-промышленная политика все еще остаются исключительной компетенцией национальных правительств европейских стран. Иран оставляет за собой право в будущем взимать с судов страховые сборы за прохождение Ормузского пролива, сообщает в пятницу Financial Times. Иранское управление Ормузского пролива Персидского залива заявило, что все суда должны иметь действующий страховой полис, одобренный управлением, сообщает издание со ссылкой на документ, распространенный среди руководителей судоходной отрасли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Торги по продаже акций «Южуралзолото» и далее других компаний признаны состоявшимися. Победителем стало акционерное общество БТС «Мостхолдинг». Активы были проданы за 93 миллиарда 160 миллионов рублей. И произошло это с четвертой попытки. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Речь идет о требованиях, которые выдвинули Британия, Франция и Германия после встречи с Зеленским. При этом, по данным СМИ, часть европейских стран поддерживает переговоры с Москвой, а часть полностью против. А как может развиваться ситуация дальше? Какие варианты? МИД России отменил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива в связи с прекращением военного конфликта и стабилизацией ситуации в ближневосточном регионе. Эти и другие темы в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Про Максима Матвеева хочу спросить.
4: Давайте.
3: Ну, я знаю, что у вас в каком-то смысле по-московски олдскульный театр с худруком, режиссером. Режиссером ставящим, не просто худруком. С постоянной труппой. Максим Матвеев в этом случае – это специально приглашенная звезда или он... И еще появится. Или это неизвестно?
4: Пока рано говорить, конечно. Дело в том, что у нас с Максимом давняя, в общем, история взаимоотношений. И в моем одном из первых спектаклей в Московском художественном театре «Конек-горбунок», еще молодой артист, Максим Матвеев играл там, я уже даже не помню, Данилу или Гаврилу, какого-то одного из братьев. Дальше мы сотрудничали с ним в спектакле и «Пиквикский клуб», который я делал в Амхате. То есть он всегда был в поле моего зрения, а я всегда был из тех режиссеров, с которыми он с удовольствием, собственно говоря, работал. Знаете, у нас долго в театре работал Сергей Лазарев. Когда-то он учился у меня в школе-студии МХАТ, я был его педагогом. Он учился на курсе Романа Козака, где я преподавал. И он долгое время играл в театре Пушкина. Понятно, что сейчас шоу-бизнес там и так далее, телевидение.
3: Я вообще этого не знал. Боялся переспросить, тот Сергей Лазарев.
4: Да, Сергей Лазарев. Нет, что он играл у нас и «Одолжите тенора». Это была знаменитая его роль, он очень много получил наград. И потом «Таланты и покойники». А дальше в течение 10 лет он играл спектакль «Женитьба Фигаро». Он играл Фигаро. И он, по нашему ощущению, был абсолютно член нашей труппы. В общем-то, несмотря на то, что уже прошло 4 года, как он не играет в театре, он все равно наш коллега, он все равно наш друг, он все равно человек театра. Максим Матвеев впервые сейчас будет работать в театре Пушкина. Но мне кажется, кто как приняла его трупа, а труп у нас достаточно сильный, и здесь помимо Матвеева...
3: Есть звезды общеизвестного, национального масштаба.
4: Да, и Саша Урсуляк, и Александр Матросов, и Настя Лебедева, и Антон
3: Исаков,
4: и так далее. Ну, я сейчас говорю про тех, кто занят в спектакле «Опера нищих». Ну, кстати, Виктория Исакова, может быть, тоже войдет, рано пока говорить, но, может быть, тоже войдет в состав этого спектакля, потому что в целом в спектакле занято больше 36 человек. Это больше половина труппы. И, конечно, я стараюсь занять самых сильных, самых лучших и так далее. Так вот, наши самые сильные и наши самые харизматичные, тоже довольно известные артисты, с большой любовью и гостеприимством приняли Максима. И никакой звездности и никакого такого особого положения, безусловно, нету. Но мы еще хорошо знаем друг друга, что мы будем друг перед другом еще изображать звезд каких-то. Хотя у меня в театре вообще все артисты хорошие, а в «Трехгрошовой опере» лучшие артисты просто. Максим стал, в общем-то, еще не было премьеры, но Максим уже наш.
3: Почему вы эту пьесу ставите сейчас, которая, ну, такая культовая пьеса театра 20 века?
4: Во-первых, именно потому, что это культовая пьеса, именно потому, что это уже классическая пьеса, эта пьеса всегда будет актуальна. Во-вторых, это просто моя мечта. Я с детства обожаю «Трехгрошовую оперу». Я смотрел спектакль когда-то, будучи еще ребенком, в театре Ленсовета с Михаилом Боярским, в театре «Сатиры» с Андреем Мироновым. И тогда для меня это был первый музыкальный спектакль, который я увидел в жизни. А так как я дальше пошел по музыкальной, как бы, стезе, и ставлю и мюзиклы, и оперы, и так далее, все равно сейчас я понимаю, что, может быть, даже и тот, и другой были для того времени, наверное, значимы, но, в принципе, такие, так сказать, невыдающиеся спектакли. Там играли выдающиеся артисты, это были какие-то яркие театры, но, тем не менее, это мое первое впечатление. И оно во мне, безусловно, все равно живет, и каждый раз, когда я видел другие спектакли «Трехгрошовой оперы», я все время был недоволен. Мне все время казалось, что, ну, почему же все так ставят неправильно, вот все так ставят совершенно как-то не... А много «Трехгрошовых опер» за это время было. Собственно, и в «Амхате» был спектакль, и в «Сатириконе» был спектакль. Ну, много где был спектакль. Нигде меня не удовлетворяло. Я так люблю «Трехгрошовую оперу», что если появлялся новый спектакль в Берлине на ансамбле, я летел в Берлин и смотрел спектакль на Боба Уилсона или вот не так давно Барри Коски и так далее. Я болею этим произведением. Поэтому я, так сказать, слишком хорошо его знаю. Для меня проблема, что я могу нового внести. Потому что я так хорошо это все знаю, и это уже было, и так уже тоже было, и это уже играл. И иногда знания мешают. Вот лучше, так сказать, человек...
3: Вы же точно не делаете то же самое.
4: Не, конечно, я не делаю то же самое. Более того, я знаю, как было, и поэтому мне как-то неудобно делать, чтобы в разные стороны уже ходили. Но, тем не менее, это произведение для меня в первую очередь о... Вот оно называется «Опера нищих», да? А нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди.
3: Только притворяются.
4: И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так главный бандит города, главный шериф города. Ну, то есть это все состоятельные люди. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
3: Не ждать там положительного героя.
4: Нет, положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. И совершенно, мне кажется, неверно, когда его ставят...
3: Весело.
4: Да нет, даже не весело. Весело как раз нужно. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый, и даже оперный, понимаете, какой-то. Вот в этом есть весь этот парадокс. А его ставят как будто бы с давлением на то, что он левый, как будто бы, как сказать, он там за то, чтобы
3: порядок
4: богатые
3: навести.
4: Поделились своим богатством с бедными или еще что-то. Он пишет о бедных так, что они страшнее всех богатых.
3: Я хотел спросить о современности как раз. Она прям очень-очень сильно, быстро, непривычно для нас.
4: Ну, меняется.
3: Да, с необыкновенной скоростью. Причем это касается в данный момент уже не техники как таковой.
4: Да-да-да.
3: А что ли, мышления, способов коммуникации,
4: время так
3: языка,
4: быстро меняется.
3: И так далее. Поэтому простые вопросы. Боитесь ли вы ИИ? Боитесь ли вы кликбейтные? Не опасаетесь ли вы, что сам язык, на котором существовало очень долго последовательно культура, когда были длинные тексты, длинные предложения, что она может, все, весь этот язык наш привычный может оказаться неудел в дальнейшем.
4: Нет, у меня такого страха нет. Я как бы даже приветствую и очень многие моменты, как сказать, технические, особенно связанные там, я не знаю, с какими-то чертежами, которые надо было раньше долго чертить нашим там конструкторам. А теперь это вопрос правильного технического задания для ИИ. И все это происходит.
3: Я как раз не про технику. Я про то, как люди...
4: А я не очень...
3: Через что, через какие механизмы люди черпают сейчас информацию об окружающем мире. В том числе и культурный слой, который может не поместиться, не пройти через это сито.
4: Не знаю. Я так далеко не думаю. Последние годы приучили нас жить сегодняшним днем. Когда-то мы очень там далеко планировали о чем-то, это, но начиная с пандемии приблизительно, ты понимаешь, что, как сказать, рассказывать о своих планах – это только смешить Бога. Значит, что касается ИИ, когда-то появилось кино и предрекали смерть театра. Ничего, театр не умер никуда. Потом появилось телевидение, и даже в известном фильме «Москва слезам не верит» говорили о том, что будет только телевидение, значит, и так далее. Все это забавно, потому что уже и телевидение не так популярно, а театр все живет. И молодежь, которая не смотрит телевидение, в театр, тем не менее, ходит. Это очень любопытно. Поэтому я думаю, что, конечно, безусловно, это вносит изменения в нашу жизнь. Но почему-то люди не перестают ходить в театр. И, конечно, мы тоже, режиссеры, пытаемся, так сказать, слышать,
3: вот нужно,
4: слышать
3: да.
4: какое-то время, играть с этим, использовать это. Мне кажется, что театр и искусственный интеллект вполне могут ужиться и быть друг другу полезными.
3: Я даже не про искусственный интеллект как таковой, а про новую эстетику. Может быть, как-то вы... реагируете на это, подсматриваете, потому что там просто другой стиль общения,
4: знаете, слушайте,
3: языка.
4: Нет, я вам скажу по-другому. Я все-таки уже там взрослый человек, и больше всего меня смешат пожилые режиссеры, которые пытаются ставить молодежные спектакли. Сейчас так быстро меняется поколение. Когда учился я, то, в общем-то, у моих педагогов и у моей мамы одни были те же любимые фильмы, и одни и те же любимые книги и любимые артисты. Ну, может быть, даже если мои педагоги, которые были старше меня, любили других певцов, я их тоже прекрасно знал, например. Сейчас не то, что я не знаю, так сказать, интересы моих студентов, а мои выпускники, которые выпустились всего несколько лет назад, они не могут найти общего языка с моими нынешними студентами. А разница между ними 4-5 лет.
3: Точнее, общих узнаваемых имен из... там,
4: общих куры. Узнаваемых имен.
3: Язык-то, наверное, есть.
4: Они даже пользуются разными жаргонами, разными, не гаджетами, но, скажем, какими-то вот этими всеми пристройками и так далее. Время меняется сейчас очень быстро. Я иногда говорю своим студентам, знаете, наши вселенные не пересекаются. Мы просто живем, общаемся с вами каждый день, но мы на разных планетах абсолютно. Но было бы гораздо смешнее, если бы я изображал, что я все понимаю в жизни 20-летних, хочу на их же уровне. Видите, я уверен, у меня сейчас совсем маленький внук растет, но я уверен, что еще года 2, и он будет гораздо быстрее и легче меня разбираться во всех этих гаджетах, или каких-то работе с искусственным интеллектом и так далее. Но что-то другое нас будет объединять. Вечные ценности, они останутся вечными ценностями.
0: Строго по делу. На Business FM.
2: С художественным руководителем театра имени Пушкина Евгением Писаревым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде 20 июня в 12:00. Ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry.
7: Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. Оставить на бабах, бросить без помощи в затруднительном положении.
6: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: ИИ становится новым участником экономических процессов, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на первом форуме «Больше, чем менеджмент» в кампусе Сберуниверситета. По словам Грефа, технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем. Идет развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Сегодня Сберуниверситет и Школа 21 развивают новый образовательный проект по ИИ «Гига-академия», где учат создавать и работать с мультиагентными системами. Основатель и президент рекламного медиахолдинга «Media Instinct Group» Алексей Бахтеров в июле планирует открыть кондитерскую фабрику «Чоколад» в Петербурге, сообщает «Интерфакс». Выбор локации фабрики в Пулково объясняется одновременно высокой квалификацией сотрудников в Петербурге и более низкими затратами на производство, заявляют в компании. Объем инвестиций в проект оценивается в 300-400 миллионов рублей. Производство будет оснащено российским, турецким и китайским оборудованием. Планируется организовать выпуск продукции под брендами Red и Nature. КАМАЗ и Руалто Трейлер начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов рублей. Предприятие будет производить современную технику под брендом Wallcraft, включая уникальные для России сдвоенные полуприцепы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Девятнадцать сорок шесть в Москве. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
10: Прошедший сезон. Юбилейный, 75 лет театра Пушкина, театру на самом деле. Больше, уж не знаю сколько, больше 100 на много лет. И это, ну, театр Таирова, он даже никуда не переезжал. Просто перестал быть камерным театром под руководством Таирова, стал театром имени Пушкина.
4: Как сказать, он был переформирован, назван по-другому и так далее.
10: Хотел спросить про это. Читая ваше интервью, я... Там прочитал, как вы именно цитировали, в свою очередь, Табакова, о котором шла речь, что, чтобы смотреть в будущее, надо
4: держаться корней.
10: Да. Для вас, как для руководителя театра, есть такие корни? Потому что, ну, скажем, что такое Московский художественный театр и все его, так сказать, ответвления широко известны. Театр Мейерхольда тоже хорошо известно.
4: Ну, что касается Таирова, да, Таиров...
10: А чем он отличался, если это вообще релевантно сегодняшнему театру имени Пушкина?
4: Вы знаете, я когда только пришел сюда, я знал несчастливую историю этого театра. Здесь до меня, после Таирова, было 10 худруков. И, ну, у всех... в общем-то, не сложилось по той или иной причине. Что-то начало происходить с театром, когда сюда пришел Роман Козак, но он, к сожалению, заболел и вскоре умер. В общем-то, в самом расцвете сил и каких-то планов своих. И когда я сюда пришел, я подумал о том, что куда двигать, вот что, как сказать, как, куда развивать театр. И как ни странно, все предыдущие режиссеры отбрыкивались, отнекивались от Таирова. То есть, ну, как сказать, пытались не связываться с этим. Тем более, что какие-то эти все легенды по поводу проклятия театра, по поводу Алисы Коунан, по поводу того, что вообще этот театр, вот, как сказать, какой-то с нехорошей, с несчастливой судьбой. И про Таирова вообще старались и про Коунан не говорить. А я прибежал в столетие камерного театра, и мне показалось, что наоборот, надо начать с того, чтобы, простите, съездить на Новодевичье кладбище и помыть могилу Таирова, и починить надгробие Коунан и так далее. Ну, это я и в буквальном смысле, и, конечно, как сказать, фигурально говоря, мы сделали спектакль, посвященный Таирову и Коунан. Можно, конечно, говорить, что это тоже какая-то мистика, но мы в таком театре находимся. И по мне все наши успехи и все наши дальнейшие золотые маски, международные гастроли, наших артистов начали снимать, наши артисты стали, к нам стали стремиться сюда большие режиссеры и так далее. Мне кажется, вот в моем мозгу это все соединено вместе с тем, что мы все-таки вспомнили, откуда мы вообще, и сделали какое-то посвящение людям, из-за которых здесь, собственно, и возник театр. И с тех пор у нас происходили и таировские чтения, и сейчас мы книгу готовим. Наконец, мы вот в этом сезоне поставили памятник Таирову и Коунан, который стоит
10: здесь поясню, перед нашим... Я поясню, что Алиса Коунан это была... Ну,
4: Алиса Коунан – это главная актриса камерного театра, звезда камерного театра и супруга Александра, режиссера Александра Таирова. Великая трагическая актриса.
10: Которая а чем он отличался был... от театра Станиславского и Немировича Данченко, скажем, и театра Мейерхольда, с другой стороны?
4: И Вахтанг. И Мейерхольд, и все течения, которые были, которые отходили даже, и, так сказать, спорили со Станиславским, они все были учениками Станиславского. Мы все дети, вот это дерево, они все выходили из художественного театра. Таиров – это был человек абсолютно параллельный, никакого отношения к Станиславскому он не имел. Он боролся с тем реализмом, и я бы даже сказал больше натурализмом, который проповедовал Станиславский. Он говорил о том, что да, бывает такая правда сценическая, но бывает и совершенно другая.
10: Можно и не верить.
4: Нет.
10: Не обязательно верить.
4: Он говорил о том, что, как сказать, есть правда жизни, и правду жизни никакого смысла нет переносить на сцену. На сцене должна быть правда сцены. Поэтому в пику тому, что ставилось вокруг, а в основном ставились психологически и даже в сторону бытовых пьес, Таиров ставил трагедии, Федру, Соломею, древнегреческую драматургию. Таиров ставил опереты, переводя их в почти цирковой жанр, пантомимы и так далее. Таиров изобрел выражение «синтетический артист». То есть это артист, который может играть и оперету, и пантомиму, и трагедию, и стихотворную драматургию, и так далее, и так далее. То есть то, к чему мы в результате сейчас все пришли.
10: И все-таки театр был камерный.
4: Это было, как мне кажется, довольно неудачное название, потому что, когда они сами расшифровывали это название, они говорили о том, что наш театр камерный, потому что мы не пытаемся понравиться всем. И поэтому камерный они называли аудиторию. Театр был большой, и сцена была большая, и постановки были массивные, и ведущие художники работали с ним. Поэтому мне кажется, что это название было не очень удачным. Ну, собственно говоря, и многие современники, в этом даже был какой-то парадокс, потому что он ставил монументальные спектакли с монументальными декорациями, яркие, громкие и так далее. Театр назывался камерным. Но камерность определяла...
10: Когда вы сейчас, извините, вот когда вы сейчас все это описываете, да. Я как-то вспоминаю свой первый вопрос про ваше амплуа. Это в итоге так совпало?
4: Слушайте, ну я не знаю, совпало, не совпало, я не тоже...
10: Или
4: не, очень...
10: или не стоит в это вообще лезть?
4: Нет, слушайте, я до прихода в театр Пушкина не то чтобы хорошо знал Таирова и Коунан. Конечно, я это, учась в театральном институте, получил представление о том, что такой театр был. Но как молодой человек меня интересовало не то, что было когда-то, а то, что сейчас и то, что будет дальше. Но все мы, когда молодые, мы Иваны не помнящие, не знающие родства и так
10: все
4: далее.
10: Все начинается с нас.
4: Начинается с нас. Это мы первые что-то изобрели. Это мы... И когда ты изучаешь наследие Таирова, ты понимаешь, господи, а мюзикл-то первый поставил в России Таиров, собственно говоря, оперу нищих. Такого жанра не существовало. Были опереты, были водевили, там русские и так далее. А сколько иностранных авторов привез в Россию, в Советский Союз тогда Александр Таиров, и Юджина О'Нила, и Бернарда Шоу, и очень много-много своих современников, да, и, конечно, это человек, который первый открыл для Советского Союза Бертольда Брехта. Никто до него не ставил Бертольда Брехта. Он привез, он познакомил советских зрителей с Бертольдом Брехтом и с трехгрошовой оперой, вот с таким новым жанром.
6: Строго по делу на Business FM.
2: С художественным руководителем театра имени Пушкина беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня. Опрос проводился весной 2026 года в преддверии молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию. Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт. Каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в полтора раза, а вопросы про деньги в 3,5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
6: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
11: 19:58 московское время. У микрофона Сердара Влекулии. 7 вражеских беспилотников уничтожены за день в Орловской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клочков. Он отметил, что на местах работают сотрудники МЧС и правоохранители. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны. Но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а позже полноправным членом Европейского Союза, считает канцлер. Он заметил, что это не потребовало бы изменений европейских договоров. Ранее Мерц направил письмо другим лидерам государств ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину специальным статусом ассоциированного члена сообщества. В Швейцарии хотят отобрать у украинских беженцев призывного возраста защитный статус. Эту меру рассматривают в Федеральном совете страны. Также с 1 января власти больше не будут предоставлять федеральные субсидии для украинцев, находящихся в Швейцарии более 5 лет. Минюст России расширил список иноагентов. В него попали журналист Петр Рузавин, художница Екатерина Кузнецова, проект «Сфера», а также экс-депутат Томской гордумы Ксения Фадеева, включенная в перечень лиц, о которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Чебоксарах. 25-летний спортсмен показал результат 37 минут и 47,39 секунды. Ранее рекордсменом России был Сергей Широбоков. Его результат 38 минут 3,69 секунды. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до нового минимума. С декабря 2024 года Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на 25 пунктов, при том, что рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ? Государство смогло продать ЮГК с 4-й попытки. Компанию купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей, почти вдвое меньше стартовой 140 миллиардов, с которой начинался аукцион на понижение. Как можно оценивать такую цену и что известно о покупателе? И самые провальные ЕГЭ за последние годы, так и отзываются об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? Подробности на Business FM. Неожиданное решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданные четверть процентного пункта. Она составит теперь 14,25%. Это после того, как президент недавно сказал, цитирую, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но на половину процентного пункта, а не на четверть. Центробанк отметил, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за, цитата, временного снижения производства моторного топлива. На пресс-конференции глава ЦБ Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается.
13: Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется. Но сохраняется неопределенность относительно его масштаба. Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции. Сохраняются риски со стороны дефицита кадров и инфляционных ожиданий. Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях. Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с нашими базовыми оценками. И в завершении наши наших будущих решениях. Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
12: Набиуллина рассказала, что на июньском заседании рассматривалось три варианта: оставить ставку на прежнем уровне, снизить на 25 базисных пунктов или же на 0,5 процентного пункта. В итоге был выбран промежуточный вариант. Для главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой это не стало сюрпризом.
14: Я ожидала 25 BP снижения. Мне это решение кажется очень предсказуемым. У нас за последний месяц вышло очень много статистики, которая показала, что на самом деле по ряду факторов мы начинаем отклоняться от базового прогноза Центрального банка. Самые свежие недельные данные по инфляции, которые показали очень сильное ускорение, в то время как, в общем-то, летние месяцы, они, конечно, предполагали, если не замедление инфляции, то тот факт, что она останется на пониженных уровнях. По бюджету ситуация, в общем, не новое, с тем, что у нас отклонение от запланированных параметров бюджета, но на самом деле там нарастает это отклонение. Может быть, каждый по отдельности этот показатель, он напрямую не предполагал, что нужно более осторожный шаг реализовывать, но вот весь набор этой статистики, мне кажется, он создавал такую среду, которая, конечно, подразумевала переход на более осторожный шаг.
12: Наталья Орлова, экономист, главный экономист Альфа-банка. Это первое заявление Набиуллиной на публике за последние недели. Из-за болезни глава Центробанка пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. На пресс-конференции она не выглядела больной или уставшей, охотно отвечала на вопросы и шутила. О состоянии здоровья тоже спросили.
15: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть?
16: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
12: Первое за долгое время появление Эльвиры Набиуллиной на публике комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
17: На самом деле, может быть, две основных версии. Первая версия – слухмейкеров, которые ее разгоняют уже много дней, что Набиуллина исчезла из публичного пространства не случайно, что готовятся серьезные изменения, что чуть ли там не ее будут менять. Вот это первая версия. Вторая версия, которую сегодня озвучила сама Набиуллина, на самом деле она уже тоже достаточно активно ходила, что человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть, что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Конечно, большинство, в том числе

0: может быть просто болезнь.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Российский рынок акций отреагировал на решение по ключевой ставке снижением. Индекс Мосбиржи в моменте упал до отметки в 2408 пунктов. Это минимум с декабря 2024 года. Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Эксперты о разокрытии аукциона по продаже ЮГК. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки 140,4 миллиарда, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
2: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
3: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
2: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию, а широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
2: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Business FM.
5: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
6: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий.

0: путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
3: «Даси прокуруну колену вертат». В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. В русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
2: Срочные переводы на Business FM.
4: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Business FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Business FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Business FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, где рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщила пресс-служба правительства. Профильным ведомством Новак поручил подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Волатильность на фондовом рынке существенная, но не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка. Нужно понимать, что колебания на рынке акций – это неизбежно. Оценивать тренды нужно на длительной дистанции, пояснила председатель Центробанка. Международные резервы России на 12 июня составили 729 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 5 июня международные резервы равнялись 749 миллиардам 700 миллионам. Таким образом, за неделю они уменьшились на 20 миллиардов 400 миллионов долларов. Минфин России находится в постоянном контакте с регионами и оперативно решает задачи по поддержанию баланса субъектов России. При этом министерство отмечает тренд на снижение долговой нагрузки регионов по коммерческим кредитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 18 градусов, местами идет дождь, он должен, по идее, скоро закончиться. Ближайшей ночью плюс 13, завтра днем до 20 градусов, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. И также в воскресенье до 23 градусов и, возможно, даже будет солнечный день. В 20:16 в Москве вы слушаете Business FM.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
7: В прокат выходит южнокорейский хоррор «Колония. Первая ласточка» с прошедшего Каннского фестиваля. Фильм не имеет ничего общего с тюрьмой. Это история про коллективный разум и биологическую атаку, которая происходит в здании торгового и делового центра. По сюжету люди заражаются друг от друга при укусе. Есть группа людей, которая пытается выбраться из ТЦ невредимыми. Зараженные существа связаны коллективным разумом. Они обмениваются информацией и быстро эволюционируют. Смотреть сначала любопытно, потом возникает ощущение, что ты это где-то уже видел. Неудивительно, говорит кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
8: 10 лет назад Йон Сан-Хо снял самый популярный южнокорейский зомби-хоррор, который является таковым сегодня. Рекорд «Поезда в Пусан», кажется, ни один фильм еще не смог побить. Поэтому Йон Сан-Хо решил продолжать в том же духе, снял «Колония». Во многом очень похож фильм на «Поезд в Пусан». Там тоже люди превращаются в зомби, тоже есть загадочный вирус, тоже замкнутое пространство, только вместо поезда в колонии торговый центр. Колонии зомби научились еще и эволюционировать. Вроде бы у фильма есть ожидаемый драйв, и паттерны «Поезда в Пусан» в нем используются. Тем не менее, это выглядит уже вторично. Фильм помогает в контексте Кан немножко расслабиться от местами тяжеловесных кассовых премьер. Я не думаю, что «Колония» покажет впечатляющие кассовые сборы, особенно учитывая, что сейчас в прокате можно застать два других хоррор-хита. Это «Обсессия» и «Закулисье реальности».
7: Кинокритик Ксения Балюк поделилась впечатлениями от корейского хоррора «Колония 18+» уже в кинотеатрах.
1: Выставки.
7: Во Всероссийском музее декоративного искусства, что на Садовом кольце, открыта выставка «Вера Мухина. Диалоги грани». Большой проект, показывающий Мухину не просто как скульптора-монументалиста, а как универсального художника. Она конструировала одежду, работала со стеклом, с фарфором, интегрировала стекло в архитектуру, проектировала металлические ювелирные изделия. О важнейших экспонатах говорит куратор проекта «Вера Мухина. Диалоги грани», автор концепции Кирилл Гаврилин.
9: Мухина делает уникальные скульптуры из мраморизированного стекла, которые остались в Соединенных Штатах, и вот совсем недавно их стали возвращать в Россию. Как раз на выставке представлен такой предмет. Это бюст «Товарищ из Трет-Юнионов». «Трет-Юнионы» — это рабочее профсоюзное движение. Скорее всего, это портрет афроамериканского поэта Клода Маккея, который был выставлен в нашем нью-йоркском павильоне 1939 года. Тоже по политическим причинам в Соединенных Штатах расовая сегрегация сохранялась до 70-х годов прошедшего столетия. Ряд произведений Мухиной показывал идейные различия Советского Союза и недостатки западного мира. В том числе в числе скульптур была женщина-аквалангист, причем в те времена акваланг — это просто тяжеленный доспех, но тема женской эмансипации была важна для СССР. Эти уникальные скульптуры, их было несколько, 1939 года никто не видел. Одна из них представлена на выставке впервые в России. Апогеем работы Мухиной в области архитектуры, интеграции стекла в архитектуру, стала станция метро «Автова» в Ленинграде, которая была открыта уже после смерти Мухиной. Это архитекторы Левинсон и Грушке. Но Мухина создала производство в Ленинграде. Она была художественным руководителем Ленинградского завода художественного стекла. Этот завод, созданный в 1940 году, стал внедрять технологии и поиски, которые Мухина видела в Венеции и Париже. На этом производстве были созданы уникальные стеклянные колонны, а также осветительные приборы и рельефы, причем стекло для колонн прочнее каменных материалов. Все эти детали тоже представлены на выставке впервые. Станцию метро «Автова» в международных рейтингах считают красивейшей в мире.
7: Кирилл Гаврилин, куратор выставки «Вера Мухина. Диалоги грани» в Музее декоративного искусства. Открыто до 27 сентября. 0+.
1: Фестивали.
7: В музее-заповеднике «Архангельская» под Красногорском в выходные стартует ежегодный фестиваль роз и ботанических затей. Он продлится весь июль, когда наиболее ярко и вкусно цветут любимые розы князей Юсуповых, владевших усадьбой больше 100 лет. Это единственный такой фестиваль в России, подчеркивает гендиректор музея-заповедника «Архангельская» Елена Харламова.
10: Роза – это, наверное, апофеоз или апогей ботаники всей цветочного искусства. Юсуповы вообще увлекались разным и фарфором, и хрусталем, и в том числе ботаникой. Знать Николаевна выращивала здесь розы, любила особенные сорта, выращивала новые. Все, кто жили в этот период, знали, что если вы что-то хотите увидеть новое, то вы должны приехать сюда, в Архангельское, потому что здесь появятся новые сорта или новые композиции. То есть они были везде мейнстрим в этой части. Розарий, который у нас здесь появится 20 и 21 июня, где будет 2500 саженец роз имеет уже новые сорта, выведенные уже в сегодняшнее время, имеют новое оформление, какие-то клумбы не только повторяют историческое, но и современное. Нам кажется, через такие даже вещи, как ботанику, мы изучаем, запоминаем свое наследие, ведь это не только визуальное, но и запахи, и исторические контексты, и мастер-классы, и сказки, которые мы для детей делаем. Ну и представляем сегодняшний день и говорим о том, что мы с вами такие же участники истории, и мы эту историю должны создавать для наших будущих детей и внуков. Такое буйное цветение, такие запахи вы не увидите нигде. Здесь действительно 2500 саженец. Полюбоваться, сфотографироваться, запомнить этот запах, засушить, может быть, какие-то листочки, сделать гербарик, как делали наши бабушки, и оставить для потомков. И поучаствовать в параллельных программах. У нас около павильона Кабриц будет посвящено все детской программе. Это будут и мастер-классы, и сказки, и какое-то изучение ботаники, собирание гербариев и так далее. На основных сценах у нас будут концерты, это камерная музыка, это большая классическая музыка, это будут поэтические вечера.
7: Гендиректор Архангельского Елена Харламова про стартующий в усадьбе фестиваль «Роз 0+».
1: Путешествие.
7: Если хочется отправиться в путешествие на пару-тройку дней, имеет смысл доехать до Ростова Великого. Там, в Ростовском Кремле, как раз открылась выставка «Митрополичье варенье» – масштабный проект Музея русского импрессионизма за пределами Москвы. В центре выставки «Митрополичий сад» – уникальный памятник садово-паркового искусства средневековой Руси. О концепции «Митрополичьего варенья» говорит куратор выставки и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.
11: Первый раздел выставки и первый зал нашей экспозиции посвящен Ростову Великому. И, конечно, там собраны произведения, которые в Ростове Великом написаны. Это в первую очередь Константин Юон, Петр Петровичев. Этот художник для Ростова так важен, что даже одна из центральных улиц города названа его именем. А вот следующие разделы выставки, посвященные саду, культуре варки варенья, культуре чаепития, не обязательно связаны именно с Ростовом. Мы понимаем, что эта традиция характерна для всех регионов нашей страны, и для каждого русского человека она мила и понятна. Для выставок Музея русского импрессионизма в Москве характерна очень активная работа с региональными собраниями, которые москвичи обычно либо знают крайне мало, либо не знают вовсе. Здесь, в Ростове Великом, мы пошли по тому же пути. Произведения для выставки «Митрополичье варенье» предоставили 20 музеев, в том числе наш музей, чему мы особенно рады, и 10 частных собраний. Я сама, как куратор, очень люблю работать с частными собраниями, всегда пользуюсь возможностью показать те произведения, которые широкому зрителю обычно недоступны. И здесь, на этой выставке, будет, например, прекрасная работа Александра Савинова, очень тонкого символиста, недооцененного. Будут прекрасные работы Маковских. И, конечно, не могу здесь не упомянуть работу Валентина Серова из нашего собрания. Очень нежную, лиричную, юношескую работу «Окно», написанную в период, когда Валентин Александрович начинал встречаться со своей будущей супругой Ольгой Трубниковой. И весь этот этюд «Окно», этюд к портрет Ольги Трубниковой очень нежен и очень лиричен.
7: Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова про выставку «Митрополичье варенье» в Ростовском Кремле. Она работает до 20 сентября. 6+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM.
12: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях –
13: В общем, все как у людей.
14: Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM».
15: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
17: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
18: Комментарии Вовда.
19: Личный взгляд на главные события.
20: «Бизнес говорит».
21: Чтобы кто надо услышал.
22: Бесценные знания.
23: Неочевидные, но удивительные факты.
24: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
26: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Украинский беспилотник ударил по брянскому городу Трубчевску. Ранен 11-летний ребенок, сообщил в Рио губернатор Егор Ковальчук. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко новыми атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Минэкономразвития России отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока, сообщило министерство. Ранее в пятницу МИД России заявил, что в связи с изменением обстановки отменяет рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива. Сына миллионера Сергея Корнилова, который пьяным устроил на «Мерседесе» в Нижнем Новгороде аварию, отправили в СИЗО до 23 июля. Об этом сообщили в региональном МВД, передает RT. До этого суд назначил ему запрет определенных действий. Среди прочего, ему нельзя было пользоваться интернетом, а также посещать рестораны и бары, где есть алкоголь. Еще Корнилов получил 10 суток ареста по административной статье. Сейчас 21-летний молодой человек проходит по статье о хулиганских действиях, которые угрожают безопасной эксплуатации транспорта. Ранее ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили водительских прав почти на 2 года. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин в Москве везде есть, но цены заметно разнятся, как и по России. В целом, наши слушатели сообщают, что в Нижнем «Газпромнефть» предлагает 95-й бензин почти за 100 рублей. За столько же предлагала дизель сеть «Нефтемагистраль» в столичном регионе, после чего ФАС запросила от нее разъяснение. Сегодня вопросы появились и к сети «Трасса». Как сейчас происходит ценообразование на топливо? Ультиматум, который Россия не может принять, так глава МИДа Лавров прокомментировал предложение Европы по регулированию конфликта на Украине в статье для издания «Политика», которая отказалась ее публиковать. Также Лавров отметил, что Москва готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Как может развиваться ситуация дальше? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что бензин на московских заправках повсеместно есть, однако цены на заправках разнятся, и не только по Москве, но и по России в целом. Слушатель из Нижнего Новгорода прислал нам фото, на котором видно, что на АЗС «Газпромнефть» цена 95-го бензин почти 100 рублей, 92-го и дизеля 85 рублей за литр. При этом на заправке «Роснефти» в Москве за литр 92-го бензина нужно отдать 64 рубля, 95 стоит 70,5, а дизель 79. При этом раньше всех ценники до 100 рублей за литр установила «Нефтемагистраль», после чего ФАС запросила от нее разъяснение. Сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети. Трасса, принадлежащей компании «Евротранс», слушатели «Бизнес ФМ» сообщают, что стоимость топлива на заправках трассы сегодня выше 90 рублей за литр. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Он подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен. С чем может быть связана ситуация с разными ценами на АЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
0: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах между тем, почем продает на заправках вертикально интегрированных компаний и этих сетевых. Нефтемагистраль, трасса, вот им пока направлены запросы со стороны ФАС о разъяснении ценообразования. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки с утра были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобное явление. То есть если заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там 1000 машин заправляется в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно. И теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет. Поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС топлива. В этом плане, я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И таким образом, может быть, цена увеличилась. Здесь как раз расследование ФАС должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10% это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой. То есть это создаст некий резервный фонд топлива по замыслу. Совместно компании, федеральные органы власти и региональные власти, они должны будут анализировать, где возникает угроза дефицита и туда направлять часть вот топлива из этого резервного фонда.
6: Игорь Юшков, эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Компания «Нефтьмагистраль» накануне отказалась от комментариев для «Бизнес-ФМ». Тем временем «Роснефть» заявила, что не вводила ограничения на заправки автомобилей топлива на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура, при этом «Роснефть» поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин. Предложение Европы по урегулированию конфликта на Украине – это ультиматум, который Россия не может принять. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в статье на сайте ведомства. Изначально Лавров написал эту статью для издания «Политика», но позже оно отказалось ее публиковать. Предложение Европы – это требования, выдвинутые Британией, Францией и Германией после встречи с Зеленским. Среди них прекращение боевых действий и старт переговоров с заморозкой конфликта по линии соприкосновения, гарантия безопасности для Киева, в том числе размещение многонациональных сил на Украине. Лавров отметил, что Москва не рассматривает ЕС как нейтрального посредника из-за военной и политической поддержки Киева. Он также предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО и подчеркнул, что Россия готова к переговорам только после устранения первопричин конфликта. Глава Евросовета Антонио Коста подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Москвой и подчеркнул, что ЕС не будет посредником в украинском конфликте, а при этом, по данным политика, переговоры с Россией не одобрили канцлер Мерц и президент Макрон. Политика пишет, что по этому вопросу в Евросоюзе раскол, так как многие главы других европейских стран выступили за контакты с Москвой. Комментирует политолог-международник, эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Западный истеблишмент, западный мейнстрим считает российскую позицию исключительно пропагандистской. То есть, как и было в прошлый раз, когда было сказано, что предоставление площадки российскому министру иностранных дел – это предоставление площадки для российской пропаганды. То есть, сейчас европейский мейнстрим не видит в российской позиции логики, не видит в российской позиции некой переговорной заявки. Цели России называются максималистскими, предложения России называются несерьезными и нацеленными на то, чтобы затянуть вооруженный конфликт. И, безусловно, публикация такого материала вызвала бы огромный шквал критики со стороны украинских представителей, которые играют значительную роль в информационной картине мира. И, безусловно, политику заслужила бы изрядную долю критики как от журналистов украинских, так и от представителей государственной власти, поскольку Украина полагает, что с Россией не может быть разговора, и предоставление площадки недопустимо. Тем временем все равно мы видим, что запрос на то, чтобы с Россией говорить, он есть. И то, что эти запросы на статьи, запросы на интервью приходят, показывают, что европейские политики все-таки думают о том, что с Россией когда-то придется говорить. Сейчас это, что называется, не увенчалось успехом, но тем не менее некой робкой такой попыткой это можно назвать. И я думаю, что таких попыток будет больше. И в итоге мы увидим публикации российской позиции, мы увидим, что Запад слышит как минимум в какой-то мере голос Москвы. Я полагаю, что в Европе, конечно, есть определенный раскол. Мы видим, что страны, которые дальше находятся от Украины, менее заинтересованы в конфликте, те, которые ближе находятся к Украине, в нем заинтересованы более. И пока все-таки баланс в пользу радикалов, в пользу ястребов, поскольку и Урсула фон дер Ляйен, и Кая Каллас, в общем-то, представители такого ястребиного крыла. Поэтому, да, безусловно, этого будет больше, но пока, как мы видим, не созрел фон для переговоров.
6: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Киев тем временем, как пишут бразильские СМИ, попросил главу Бразилии Лулу да Силва стать посредником на переговорах с Россией, убедить российского лидера лично принять участие в процессе и согласиться на встречу с Зеленским. Правительство Бразилии полагает, что причин запроса – неспособность Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой. Журнал «Экономист» также отмечает, что у США и Украины происходят ежедневные контакты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европа должна понять необходимость диалога с Россией без ультиматумов, и если такие силы появятся в Брюсселе, то Москва будет открыта к диалогу. Представитель Кремля подчеркнул, что вести переговоры с Россией с позиции силы Европы не получится. А глава российского МИДа Сергей Лавров также заявил, что у России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине. Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
3: Зачислять в писатели теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация, знать анатомию книги, анатомию рассказы, повести, новеллы, романы обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
3: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
1: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны, и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
5: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
1: Если все так, как я слышал, то согласен.
3: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
7: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
3: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
11: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
10: Говорящие фамилии на Business FM.
12: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM. компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
13: ИИ становится новым участником экономических процессов, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на первом форуме «Больше, чем менеджмент» в кампусе Сберуниверситета. По словам Грефа, технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем. Идет развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Сегодня Сберуниверситет и Школа 21 развивают новый образовательный проект по ИИ «Гига-Академия», где учат создавать и работать с мультиагентными системами. Основатель и президент рекламного медиахолдинга «Медиа Инстинкт Групп» Алексей Бахтеров в июле планирует открыть кондитерскую фабрику «Чоколад» в Петербурге, сообщает Интерфакс. Выбор локации фабрики в Пулково объясняется одновременно высокой квалификацией сотрудников в Петербурге и более низкими затратами на производство, заявляют в компании. Объем инвестиций в проект оценивается в 300-400 миллионов рублей. Производство будет оснащено российским, турецким и китайским оборудованием. Планируется организовать выпуск продукции под брендами Red и Nature. КАМАЗ и РУАутотрейлер начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов рублей. Предприятие будет производить современную технику под брендом Wallcraft, включая уникальные для России сдвоенные полуприцепы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: .48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, сегодняшний шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынком. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же рубль снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх. Сейчас торгуются выше $80 за баррель, подрастают на 0,6%. Обсудим ситуацию на рынках с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитала Владимиром Брагиным. Владимир, здравствуйте.
14: Да, добрый вечер.
6: Ну вот в моменте рухнули довольно заметно, там процент почти 1,5% было, но к закрытию торгов где-то половину отыграли. На ваш взгляд, вот это влияние будет долгосрочным на рынок, особенно с учетом комментариев Центробанка, чего нам дальше, собственно, ждать? Вот этот фактор, он будет давить на рынок или нет?
14: Ну, естественно. То есть такое какое-то время, по крайней мере, психологическое давление будет. Потому что, конечно, ну, в общем-то, при ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, в общем-то, ну, можно было бы просто не снижать, да, так грубо говоря, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались, да, на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и, в общем-то, оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остаются тоже очень-очень невысокими. Поэтому, да, ну, как сказать, да, будем ждать, конечно, какое будет решение 24 июля, да, но в целом, в общем-то, пока, конечно, такое решение несколько разочаровало рынок. Добавить особо-то и нечего.
6: Но действительно, бизнес просил снизить на 1% пункт. Президент Путин говорил, что инфляция устойчиво снижается, можно и ставку снижать. Но, видимо, побоялись вообще не снизить. Вот так вот 0,25 откупились, что называется. Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана. Но, насколько я понимаю, Израиль этого делать не собирается. Так что у нас ждать от нефти? Как-то она на этих заявлениях слабо очень отскочила. Ну, конечно, подросла немного, но чуть-чуть больше $80 за баррель. То есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
15: Ну, смотрите, в принципе, да, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной газ. Даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по там по 200, ну, как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то так, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь, ну, опять же, все-таки все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные, там, не знаю, попытки как-то раскачать ситуацию, там, или какие-то выиграть что-то, может быть, в политическом плане, там, долгосрочном. Но, опять же, да, понятно, что курс пока идет, ну, в каждом моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, там, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, ну, пока, наверное, рановато. Ну, вот, но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, в сочетании, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
6: Угу. Но если посмотреть на декабрь 2024 года, когда у нас была 21-я ставка, сейчас ставка как бы у нас пониже все-таки, 14 с копейками, вот, да и нефть как бы подороже стоит, чем стоила в конце прошлого года, в начале этого года, причем долларов на 20, включая Urals. Тем не менее, наш рынок чувствует себя как-то сильно хуже, чем было в конце прошлого года и начале этого года. Как это можно объяснить?
15: Да, очень просто, смотрите. Финансовые результаты компании, то есть надо понимать, что до там, декабря 2024 года, да, ставка была высокая, но при этом у нас инфляция была высокая, был еще непроеденный жирок, были, соответственно, ну, скажем, не набраны еще кредиты под высокими ставками, ну, поэтому, собственно, если брать вообще в целом экономику, да, то ситуация с финансовыми компаниями, конечно, была на тот момент гораздо лучше, чем сейчас. Поэтому основная проблема, конечно, ну, я имею в виду, если брать там российскую экономику, то, что действительно многие, очень многие компании исходили из того, что период высоких ставок будет краткосрочным, и не торопились ни сокращать производство, ни персонал, ну, то есть как бы не ориентировались на такую долгую заморозку. Ну, а, в общем-то, вот это действие, оно привело к тому, что желаемые, скажем так, изменения, которые должны были быть спровоцированы высокой ставкой, по мнению ЦБ, они не произошли. Да, и ЦБ это расценил как, в общем-то, достаточно сильное влияние ставки на экономику и необходимость ужесточить, сохранить жесткую политику еще очень долго. Ну и последний момент, я опять же, если сравнивать ставку с текущими, скажем, с инфляцией, да, то, в общем-то, она ничуть не ниже, на самом деле, не, скажем так, не сильно ниже, чем была в конце 2024 года, да, потому что тогда инфляция была сильно выше, ну и, в общем-то, реальная ставка, она тогдашняя, сейчас не сильно отличается. Ну и в последний момент, как бы, тоже надо понимать, что, да, нефть в моменте, может быть, спотовая там цена, или как на ближайшем фьючерсе она может быть выше, но важно же не какая цена сейчас, да, там на ближайшем фьючерсе, а где она будет через год, два и три. Ну, а там, в общем-то, таких прям уж сильно радикальных изменений в ценах особо и не произошло.
6: Ну что, спасибо. Жирок весь иссяк. Сейчас организм занимается самопоеданием. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала, был у нас на прямой связи.
16: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Esteo Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
17: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
16: Esteo Exlantix ED ждет вас в Esteo-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
18: Exceed. Born for more.
16: Реклама. Не оферта.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
20: Я сумнукаю, но цен фуньо.
0: С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить», «деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
28: Срочные переводы на Business FM.
20: FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе, если повезет через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее: у iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс в 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35,000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 27 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
28: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в третий раз за пятницу введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. Агентство также сообщает, что расписание рейсов в аэропортах городов Геленджик и Краснодар может измениться из-за временных ограничений, вводившихся в воздушном пространстве Краснодарского края. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Министерства энергетики. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижения Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. Спрос россиян на туры в Арабские Эмираты может восстановиться к августу на 50-60% от прошлогодних значений, сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на вице-президента АТОР по международному туризму, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна. По его мнению, полноценное восстановление продаж по Арабским Эмиратам и другим странам Персидского залива стоит ожидать ближе к концу сентября. Эксперт пояснил, что у туроператоров сейчас нет жестких блоков мест, которые можно было бы быстро вернуть в полном объеме. Кроме того, часть спроса уже перераспределилась на другие направления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ? Государство смогло продать ЮВК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, ВТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество не назвало. Как можно оценивать такую цену и что известно о покупателе? Самые провальные ЕГЭ за последние годы, так отзывается об экзаменах выпускники со всей России. Школьники массово подают апелляции, жалуются на ошибки в заданиях, абстрактные тексты и потерянные баллы. Что пошло не так? Подробности на Business.fm. Неожиданное решение. Банк России понизил ключевую ставку всего лишь на довольно неожиданные четверть процентного пункта. Она составит теперь 14,25%. Это после того, как президент недавно сказал, цитирую, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Многие аналитики и эксперты предполагали, что ставка будет снижена, но на половину процентного пункта, а не на четверть. Центробанк отметил, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами после снижения в начале года. Регулятор предупредил, что сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Также регулятор отметил, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за, цитата, временного снижения производства моторного топлива. На пресс-конференции глава ЦБ Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается.
1: Перейду к рискам в целом. По нашим оценкам, их баланс сильнее сместился в сторону проинфляционных. В отношении риска пересмотра параметров бюджетной политики можно сказать, что он, по сути, уже реализуется. Но сохраняется неопределенность относительно его масштаба. Бюджетная и денежно-кредитная политика одновременно влияют на спрос в экономике. Если вклад бюджетной политики растет в целях реализации приоритетных задач, то денежно-кредитная политика должна выполнять роль стабилизатора. И ее жесткость должна изменяться, чтобы, соответственно, несколько снизить вклад кредита в совокупный спрос. Только в этом случае можно избежать отклонения спроса вверх от возможности наращивания предложения и нового витка инфляции. Сохраняются риски со стороны дефицита кадров и инфляционных ожиданий. Выросли проинфляционные риски, связанные с временным снижением предложения в отдельных отраслях. Дезинфляционным риском остается более низкая динамика внутреннего спроса по сравнению с нашими базовыми оценками. И в завершении наших будущих решений. Текущие темпы роста цен заметно снизились, но мы отмечаем рост рисков, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем. Особенно важны для нас те из них, которые могут устойчиво влиять на спрос и цены в среднесрочный период. Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. И подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений.
6: Набиуллина рассказала, что на июньском заседании рассматривалось три варианта: оставить ставку на прежнем уровне, снизить на 25 базисных пунктов или же на половину процентного пункта. В итоге был выбран промежуточный вариант. Для главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой это не стало сюрпризом.
2: Я ожидала 25 BP снижения. Мне это решение кажется очень предсказуемым. У нас за последний месяц вышло очень много статистики, которая показала, что на самом деле по ряду факторов мы начинаем отклоняться от базового прогноза Центрального банка. Самые свежие недельные данные по инфляции, которые показали очень сильное ускорение, в то время как, в общем-то, летние месяцы, они, конечно, предполагали, если не замедление инфляции, то тот факт, что она останется на пониженных уровнях. По бюджету ситуация, в общем, не новое с тем, что у нас отклонение от запланированных параметров бюджета, но на самом деле там нарастает это отклонение. Может быть, каждый по отдельности этот показатель, он напрямую не предполагал, что нужно более осторожный шаг реализовывать, но вот весь набор этой статистики, мне кажется, он создавал такую среду, которая, конечно, подразумевала переход на более осторожный шаг.
6: Наталья Орлова, экономист, главный экономист Альфа-банка. Это первое заявление Набиуллиной на публике за последние недели. Из-за болезни глава Центробанка пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. На пресс-конференции она не выглядела больной или уставшей, охотно отвечала на вопросы и шутила. О состоянии здоровья тоже спросили.
3: Мы очень рады видеть вас в добром здравии. Не могу не спросить, вот ваше длительное отсутствие породило множество слухов о кадровых перестановках, о том, что вы хотите уйти. Можете ли вы их опровергнуть?
4: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
6: Первое за долгое время появление Эльвиры Набиуллиной на публике комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
5: На самом деле, может быть, две основных версии. Первая версия – слухмейкеров, которые ее разгоняют уже много дней, что Набиуллина исчезла из публичного пространства не случайно, что готовятся серьезные изменения, что чуть ли там не ее будут менять. Вот это первая версия. Вторая версия, которую сегодня озвучила сама Набиуллина, на самом деле она уже тоже достаточно активно ходила, что человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть, что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Конечно, большинство, в том числе и представителей политического класса, оно будет видеть в этом, ну, какие-то тонкие сигналы. Но ведь действительно человек может заболеть, потому что, ну, а какие еще версии могут быть? Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим,

0: Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила 93 миллиарда 200 миллионов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки 140,4 миллиарда, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
1: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
2: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
1: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
1: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Business FM.
4: Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Business FM. Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире.

0: Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Горничные и телохранители. Особняки и банковские счета. Наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулий. Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, где рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщила пресс-служба правительства. Профильным ведомством Новак поручил подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Волатильность на фондовом рынке существенная, но не требует какого-либо вмешательства со стороны государства, в том числе в виде скупки активов, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка. Нужно понимать, что колебания на рынке акций – это неизбежно, оценивать тренды нужно на длительной дистанции, пояснила председатель Центробанка. Международные резервы России на 12 июня составили 729 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 5 июня международные резервы равнялись 749 миллиардам 700 миллионам. Таким образом, за неделю они уменьшились на 20 миллиардов 400 миллионов долларов. Минфин России находится в постоянном контакте с регионами и оперативно решает задачи по поддержанию баланса субъектов России. При этом министерство отмечает тренд на снижение долговой нагрузки регионов по коммерческим кредитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 17, осадки уже не ожидаются. Ночью плюс 13, завтра днем до 20 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Ну и в воскресенье будет солнечно и потеплее до 23 градусов, по крайней мере, так сейчас обещают синоптики. «21.16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Литература по ГОСТам. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
3: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет им заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
3: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
5: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающие формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
6: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
5: Если все так, как я слышал, то согласен.
3: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
7: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
3: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Красноярский край в дыму от лесных пожаров. От задымления страдают и соседние области, Томская и Новосибирская. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировали ухудшение видимости. Ситуация усугубляется тем, что почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности. По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз и жары. На севере региона установился высокий класс пожаров. Пожарные опасности, а погодные условия только способствуют распространению огня. Подробности рассказала главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск» Дина Карачева.
8: На сегодня действует в нашем регионе 101 лесной пожар. Это на площади 127 гектаров. Но надо сказать, что это горит тайга. Это очень далеко на север, далеко даже от северных городов, не говоря уже про наш Красноярск. Поэтому мы здесь, в столице края, особо не чувствуем какого-то сильного задымления или гари. Но режим неблагоприятных условий в регионе продлили. Пока, скорее, от дыма больше страдают наши соседи. Розовитушки костров в этом году несет всю гарь в Томскую и Новосибирскую области. Спасатели говорят, что пока все у них под контролем. Однако сегодня краевое правительство опубликовало релиз, в котором говорится, что губернатор инициировал переброску дополнительных ресурсов из регионов для усиления работ по тушению лесных пожаров на севере, потому что собственные ресурсы, в том числе ресурсы арендаторов, уже задействованы максимально. Июнь у нас в этом году выдался очень жаркий, дождей мало, однако грозы были и не раз, поэтому ситуация, мягко говоря, сейчас такая приграничная.
2: Дина Карачева, главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск». Сегодня в Красноярский край приедет подкрепление Свердловской области. В ближайшие дни из Карелии увеличит флот авиации для тушения пожаров, так как главные очаги находятся в местах без дорог. Туда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Торговые бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали «Бизнес-ФМ», в Союзе торговых центров участники рынка проведут сегодня экстренное совещание. Оно, точнее, уже провели после вчерашнего возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая Дача». В первую очередь речь идет об установке на крыше ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
9: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать об установке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
10: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
9: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов беспилотников. Если вначале это были клиенты физические лица, то сегодня и коммерческий объект страхуется от последствий падения БПЛА, однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала «Бизнес-ФМ» руководитель страхового брокера «Депинсол» страховщика Екатерина Дмитриенко.
11: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
12: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
11: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
12: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
11: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
12: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
11: Да? Скорее всего, это будет около 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера «Депенсол». Накануне в Москве и Котельниках загорелись рынок садовода и мегабелые дачи. Причиной стало падение обломков дронов. Через несколько часов после пришествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей. Сегодня торговый центр заработал в обычном режиме. Пресс-служба садовода также сообщила, что рынок может в пятницу возобновить работу.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
13: 21 час 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Два беспилотника сбиты на территории Рязанской области днем в пятницу. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков. Утром Малков сообщал об одном беспилотнике, сбитом над территорией области ночью. Запланированные на пятницу в Швейцарии переговоры Штатов и Ирана решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения Хезболла в Ливане, пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Иранцы просили о гарантиях прекращения насилия в Ливане, как прописано в согласованном меморандуме. Посредники сейчас работают над решением проблемы, заявил в газете неназванный дипломат. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Семь политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бензин в Москве везде есть, но цены заметно разнятся, как и по России в целом. Наши слушатели сообщают, что в Нижнем Новгороде «Газпромнефть» предлагает 95-й бензин почти за 100 рублей. За столько же предлагала дизель сеть «Нефтемагистраль» в столичном регионе, после чего ФАС запросила разъяснений. Сегодня вопросы появились и к сети «Трасса». Как сейчас происходит ценообразование на топливо? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Отложены переговоры США и Ирана в Швейцарии. Что сейчас происходит в регионе и можно ли туда безопасно летать? И в Британии растут антимигрантские настроения. Британцы демонстрируют это и на выборах, и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она-то даже переманила часть голосов от партии Reform UK, которую называли правой. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Слушатели Бизнес ФМ сообщают, что бензин на московских заправках повсеместно есть, однако цены на заправках разнятся не только по Москве, но и по всей России в целом. Слушатель из Нижнего Новгорода прислал нам фото, на котором видно, что на ЗС «Газпромнефть» цена 95-го бензина почти 100 рублей, 92-го и дизеля 85 рублей за литр. При этом на заправке «Роснефти» в Москве за литр 92-го бензина нужно отдать 64 рубля, 95-й стоит 7,5, а дизель 79 рублей. При этом раньше всех ценники до 100 рублей за литр остановила нефтемагистраль, после чего ФАС запросила от нее разъяснений. И сегодня антимонопольная служба запросила информацию о ценообразовании на топливо у еще одной сети «Трасса». Она принадлежит компании «Евротранс». Слушатели «Бизнес-ФМ» сообщают, что стоимость топлива на заправках «Трассы» сегодня выше 90 рублей за литр. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Он подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен. А с чем может быть связана ситуация с разными ценами на АЗС и сколько она еще продлится, объясняет эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
14: ФАС проверяет вторую сеть так называемых независимых АЗС, потому что там разительно отличаются цена. И может и до 10 рублей на каждый литр доходить разница в ценах. Появляются отдельные фотографии в Москве, в частности, о том, что какие-то заправки были закрыты, топлива не было. Но это скорее результат ажиотажного спроса вчера. То есть им просто не успели подвести. Ажиотажный спрос, паника, она рождает подобное явление. То есть заправка там годами работала из расчета того, что, ну, примерно, допустим, там 1000 машин заправляются в день. А тут приехали и заправились 2000 машин за день. Естественно, у них раньше закончилось топливо, чем обычно, и теперь они ждут бензовоз, который запланирован только в обед следующего дня. Естественно, с утра там топлива не будет, поэтому это скорее вопрос логистики и распределения между АЗС и топлива. В этом плане я думаю, что ситуация более-менее выпрямится в ближайшее время. Может быть, эти сети решили просто любыми способами обеспечить наличие топлива и купили через 10 посредников по завышенным ценам какие-то объемы топлива, лишь бы оно было. И теперь, в общем-то, выставили ценник, который позволяет им оставаться в плюсе в рознице. И здесь как раз расследование ФАС должно это показать. Инициатива Минэнерго о том, чтобы снизить нормативы по биржевых продаж бензина до 10%, это элемент ручного управления ситуации на топливном рынке. 5%, которые теперь не будут реализовываться через биржу, они будут в ручном режиме направляться в регион с наиболее сложной обстановкой.
2: Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Компания «Нефтемагистраль» накануне отказалась от комментариев для «Бизнес-ФМ». Тем временем «Роснефть» заявила, что не вводила ограничения по заправке автомобилей топливом на своих АЗС, хотя и не приветствует использование канистр, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, заправки компании будут работать стабильно. Он отметил, что на рынке нефтепродуктов сложилась непростая конъюнктура, при этом «Роснефть» поставляет практически все нефтепродукты на внутренний рынок. Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний, добавил Сечин. МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировки в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены. Также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии Республики Армуза, однако МИД рано опроверг эту информацию. Армузский пролив сегодня это весомый аргумент, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
15: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе. И он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад. Это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать опять оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, в своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малик Дудаков, политолог и американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия между Ливаном и движением Хезболла в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маедин. А зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
16: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. Заявление иранской стороны также отмечает, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антиэмигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улице. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Она даже переманила часть голосов от партии «Reform UK». А народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
17: Антиэмигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
18: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
17: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
19: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
17: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
21: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Деньги. Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой». Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
24: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
25: Компания из Москвы «Форма Инвест» стала победителем торгов по продаже дачи «Фаберже» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Дома РФ. Конечная цена – 103 миллиона рублей, приначальный – 47 миллионов. Новый собственник приобретет здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок 8 гектаров, получая льготное кредитование. Памятник может быть использован под коммерческий, гостиничный, культурный или туристический проект. Срок выполнения условий конкурса – 7 лет работы. Работы по сохранению дачи Фаберже должны быть завершены к началу 2029 года. Основатель и президент рекламного медиахолдинга «Media Instinct Group» Алексей Бахтеров в июле планирует открыть кондитерскую фабрику «Чоколад» в Петербурге, сообщает «Интерфакс». Выбор локации фабрики в Пулково объясняется одновременно высокой квалификацией сотрудников в Петербурге и более низкими затратами на производство, заявляют в компании. Объем инвестиций в проект оценивается в 300-400 миллионов рублей. Производство будет оснащено российским, турецким и китайским оборудованием. Планируется организовать выпуск продукции под брендами «Red» и «Nature». КАМАЗ и РУАутотрейлер начали производство прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей на пустующей площадке завода во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Инвестиции в проект составили около 2 миллиардов рублей. Предприятие будет производить современную технику под брендом «Волкрафт», включая уникальные для России сдвоенные полуприцепы. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Фондовый рынок России негативно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25 пункта индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. Затем индекс немного отскочил, основные торги закончил на уровне в 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, вчера обновившие минимум, сначала войны Ирана и США скорректировались вверх, и сейчас торгуются на уровне около $80 за баррель. Ситуацию на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
1: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном, и рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысокий.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
1: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыль прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – это повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести и друзей. Среди них альфа-цып, которые мотивируют достигать цели, и стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с таким героем пока можно только текстом, без звука. Он может рассказать анекдот или поддержать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросеть, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
4: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
5: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, альфа-цып, стрессобой.
4: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился ей компаньон в виде девушки, аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры. Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого». Зачем Яндексу, кроме самой Алисы, еще и персонажа, комментирует руководитель проектов по нейросетям Александр Жадан.
6: Алиса сама по себе, можно сказать, является точкой входа по умолчанию, которая выполняет разные рода функции, навыки и все прочее. У персонажей Яндекса на текущий момент нет дополнительной особенности по взаимодействию, помимо того, что это просто чат-бот, выполняющий стилизированную роль. При этом в том же Сбере идут в сторону персонажа-ассистента для молодежи, чтобы его, наверное, привязать как помощник ребенку-подростку в повседневных задачах. У них, насколько я знаю, есть Сберкот. Поэтому это будет развиваться далее. Мы, можно сказать, находимся на начальной точке развития персонажей как таковых.
2: Александр Жадан, руководитель проектов по нейросетям. Есть специальные сервисы с чат-ботами, которые имитируют персонажей поп-культуры и известных исторических личностей, например, Correct AI, где можно пообщаться с нейросетевым Илоном Маском или Марио. В прошлом году сервис ограничил доступ для несовершеннолетних из-за участившихся сообщений о негативном влиянии чат-ботов на ментальное здоровье. Большинство подобных сервисов зарабатывают через подписки, рекламу и дополнительные платные лимиты. По данным исследовательской компании Grandview Research, к 30-му году мировой рынок компаньонов может превысить 140 миллиардов долларов при среднегодовом росте около 31%.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
9: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты бы так бы и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
8: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
24: Между делом на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению Лепнепровской, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе Лепнепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
12: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешить.
11: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
13: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
11: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
14: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
11: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
15: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире «Бизнес-ФМ» с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
16: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
15: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. БАМ «Тоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков.

0: предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
0: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
3: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
3: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
5: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
6: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
5: Если все так, как я слышал, то согласен.
3: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
7: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
3: В пояснительной записке к проекту стандарта

0: Его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
2: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
1: Другим наука на «Бизнес-ФМ».
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пунцелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов ВПЛА. Как рассказали «Бизнес-ФМ» в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь, речь об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
4: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра – это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача» возгорание было, кровля «Садовод» возгорание было.
5: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
4: Точных цифр нет. Только если есть масса информации, знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было прописано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
3: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать договоры о риске ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM руководитель страхового брокера Dipensol, dipensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
6: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
7: А вот вы сказали, высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
6: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
7: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
6: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
7: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
6: Да? Скорее всего, это будет только 20-30%
3: по общему
6: тарифу, да.
3: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Dipensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Красноярский край в дыму от лесных пожаров. От задымления страдают и соседние области, Томская и Новосибирская. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировали ухудшение видимости. Ситуация усугубляется тем, что почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности. По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз и жары. На севере региона становился высокий класс пожарной опасности, а погодные условия только способствуют распространению огня. Подробности рассказала главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск» Дина Карачева.
8: В нашем регионе 101 лесной пожар. Это на площади 127 гектаров. Но надо сказать, что это горит тайга. Это очень далеко на север, далеко даже от северных городов, не говоря уже про наш Красноярск. Поэтому мы здесь, в столице края, особо не чувствуем какого-то сильного задымления или гари. Но режим неблагоприятных условий в регионе продлили. Пока, скорее, от дыма больше страдают наши соседи. Роза Ветров в этом году несет всю гарь в Томскую и Новосибирскую области. Спасатели говорят, что пока все у них под контролем. Однако сегодня краевое правительство опубликовало релиз, в котором говорится, что губернатор инициировал переброску дополнительных ресурсов из регионов для усиления работ по тушению лесных пожаров на севере, потому что собственные ресурсы, в том числе ресурсы арендаторов, уже задействованы максимально. Июнь у нас в этом году выдался очень жаркий. Дождей мало, однако грозы были и не раз, поэтому ситуация, мягко говоря, сейчас такая приграничная.
3: Дина Карачева, главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск». В Красноярский край прилетает подкрепление из Свердловской области. В ближайшие дни также ждут из Карелии. Увеличит флот авиации для тушения пожаров, так как главные очаги находятся в местах без дорог, туда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
0: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
9: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что это опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
0: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
10: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
0: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланке заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
11: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
0: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
13: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита Большой Семерки, где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
7: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, что это является целью расширения фронта боевых действий.
7: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
3: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА Украины происхождения попал в автобус, процитировала агентство Белта. МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
14: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь, я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе. И он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад. Это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
3: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия между Ливаном и движением Хезболла в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
3: Марк Атлерский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
16: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
17: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
16: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
18: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, бьется в повышение производительности труда, но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
16: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. 20 июня в 12:00 ждем вас на открытии дилерского центра «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В. В программе розыгрыши, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйвы, отличное настроение гарантируем. Подробности по номеру 8-831-260. Регистрация на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35,000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 27 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
2: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус. Кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет. А арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да». Но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, отрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
21: Стоит ли ожидать роста цен?
2: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
3: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
22: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по пункту индикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
3: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
22: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть в общем, на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
3: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
3: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа ЦИП, который мотивирует достигать цели, и стресс-обой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
5: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
6: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стресс-обой.
5: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
3: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
19: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня. Опрос проводился весной 2026 года в преддверии молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию. Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт. Каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в 1.5 раза, а вопросы про деньги в 3.5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго вала. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
10: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать

0: эффекта от такой инвестиции, но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Наверное, это единственное, что мне приходит на ум.
1: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
3: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
4: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются трудным писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
3: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
5: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина

0: сказал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну, то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
1: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
3: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
4: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
2: Классики в праве на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пунцелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы за риск ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь, речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
6: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше

0: торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена. За одну штуку будем обсуждать постановки антидронно-эколозащитных. Хотя бы от падения осколков и всего остального эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод возгорание было.
1: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
0: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес-ФМ руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
3: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
4: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
3: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
4: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
3: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
4: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
3: Да? Скорее всего, это будет только 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Depensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
5: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе. В задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных. По информатике – опечатки в числах. По русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
6: Она открыла ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
5: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знания истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
7: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
5: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
8: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать,

0: Линия. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
3: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прям невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот эти вот чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытию. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», – заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением

0: меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
2: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
1: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, что это является целью расширения фронта боевых действий.
2: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
1: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперба». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
3: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она непопулярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали, не несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс, а до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
4: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
0: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Бадоев продолжит.
5: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособие из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
5: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
7: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
5: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
8: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
10: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в мае своей он был транзитный.
0: Стоит ли ожидать роста цен?
10: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТУР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
11: При ставке выше 14% снижать на 0,25% это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких,

0: даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
1: Владимир Брагин, Альфа Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будут влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести и друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
3: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
4: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стрессобой.
3: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
1: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грук в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников

0: квартир с нынешних 50 до 25%. Для решения в частности таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес говорит о себе». Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире «Бизнес ФМ». Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала «Бизнес ФМ» в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. «Бизнес ФМ» или «БФМ» в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК с четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
4: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: Президентское формальное пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету и ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это не предвидено издалека пока это разрешить.
4: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
6: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
4: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
4: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
8: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
9: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
8: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил,

0: вопросу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
1: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературе. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
2: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить литинститут, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
1: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
3: Тут вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
4: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
3: Если все так, как я слышал, то согласен.
1: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
5: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
1: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
6: «Строго по делу». Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: Евгений Писарев – мастер остро-комедийного музыкального спектакля. Ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
6: Режиссер Евгений Писарев. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Технологии штурмуют горизонт в направлении.

0: Явления, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас». Первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которые 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает. Дает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчалеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес-ФМ в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
3: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать о постановке антидронов и околозащитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
4: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
3: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM. Руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
5: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
6: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
5: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
6: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
5: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
6: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
5: Да? Скорее всего, это будет около там 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера «Депенсол». В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мега Белая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Красноярский край в дыму от лесных пожаров. От задымления страдают и соседние области, Томская и Новосибирская. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировали ухудшение видимости. Ситуация усугубляется тем, что почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности. По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз и жары. На севере региона установился высокий класс пожаров опасности, а погодные условия только способствуют распространению огня. Подробности рассказала главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск» Дина Карачева.
7: В нашем регионе 101 лесной пожар. Это на площади 127 гектаров. Но надо сказать, что это горит тайга. Это очень далеко на север, далеко даже от северных городов, не говоря уже про наш Красноярск. Поэтому мы здесь, в столице края, особо не чувствуем какого-то сильного задымления или гари. Но режим неблагоприятных условий в регионе продлили. Пока, скорее, от дыма больше страдают наши соседи. Роза Ветров в этом году несет всю гарь в Томскую и Новосибирскую области. Спасатели говорят, что пока все у них под контролем. Однако сегодня краевое правительство опубликовало релиз, в котором говорится, что губернатор инициировал переброску дополнительных ресурсов из регионов для усиления работ по тушению лесных пожаров на севере, потому что собственные ресурсы, в том числе ресурсы арендаторов, уже задействованы максимально. Июнь у нас в этом году выдался очень жаркий. Дождей мало, однако грозы были и не раз, поэтому ситуация, мягко говоря, сейчас такая приграничная.
2: Дина Карачева, главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск». Красноярский край прилетает подкрепление из Свердловской области. В ближайшие дни также ждут из Карелии. Увеличит флот авиации для тушения пожаров, так как главные очаги находятся в местах без дорог. Туда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
8: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
9: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ЧП в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
8: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знания истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
10: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
8: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
11: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задание такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
8: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как и буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
6: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, что это является целью расширения фронта боевых действий.
6: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог и американист Малик Дудаков.
14: Иран в последний момент обвинил Израиля в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад – это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза – это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна, ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северные границы до сих пор находятся в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
16: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
17: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовывается 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
16: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
18: Но то, что в средствах массовой информации, интернет-пространстве, иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
16: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди. А его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Классики в праве. Короче, Чехов.
20: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
19: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
20: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
19: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
21: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас попало Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
0: Стоит ли ожидать роста цен?
21: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
4: При ставке выше 14% снижать его на 0,25% это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так, аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысокие.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
4: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть в общем, на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
22: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будут влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них альфа-цип, которые мотивируют достигать цели, и стресс-обой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
3: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
5: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, альфа-цып, стресс-обой.
3: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
1: Между делом с Кирой Альтман.
7: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
23: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов, еще 15 лет назад в год выходило, 400-500 ароматов в мире, то сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащивая ее из грядки. Вот.
7: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Уликулеев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бенямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС «Мост Холдинг» за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
8: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
9: Президентское формальное пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченностей в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
8: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
6: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
8: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
10: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
8: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
11: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
13: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительный, трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
11: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
14: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
11: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный

0: сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
1: Мне представляется, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
0: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
2: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны, и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
3: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
2: Если все так, как я слышал, то согласен.
0: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация Союзов Писателей и Издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
4: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
0: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес-ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки,

0: сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. К человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
3: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать о постановке антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
4: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
3: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
5: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
6: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
5: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории. территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
6: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
5: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
6: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
5: Да? Скорее всего, это будет около 20-30%
6: по
5: общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера «Депенсол». В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
7: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
8: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
7: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
9: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень. И не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический. И он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
7: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика. Говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор Матрикса Решурга и главный Гучин. Талант с английским языком действительно вызывает вопросы.
10: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается Решу ЕГЭ, то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
7: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес-ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», – заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
13: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита Большой Семерки, где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как ключи буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
6: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
13: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть является целью расширения фронта боевых действий.
6: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
13: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, о перемирии в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
14: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад – это Армузский пролив. То есть, на самом деле, возможное закрытие Армуза – это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
15: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подбил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия Restore Britain. Она даже переманила часть голосов от партии Reform UK. Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
16: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
17: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне иммигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
16: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
18: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве демиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
16: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов.
19: Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
0: Культ наличности на Business FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
20: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
0: Режиссер Евгений Писарев. Воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость. В новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше. За их счет, а не за наш с вами.
0: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
23: Процентов 60-70 Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный мир. Минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропало Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
3: Стоит ли ожидать роста цен?
23: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновившие минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
4: При ставке выше 14% снижать на 0,25% можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем его так, аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
4: В принципе, конечно, действительно, рынок, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будут влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле, и это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них альфа-цип, который мотивирует достигать цели, и стресс-обой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
7: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
3: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, альфа-цып, стресс-обой.
7: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грук в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Women и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
9: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
8: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
21: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мостхолдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
6: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки». Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
11: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня, то, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока это разрешит.
6: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
12: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
6: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
13: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этого практики. Ну, видите, более интересные сигналы приходят, но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
6: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Схибзадовна возглавляет ЦБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
14: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
15: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительный, трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона, то есть они достигли дна и дальше начали подниматься, поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
14: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото – На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
14: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Морчукова, Бизнес ФМ.
2: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
16: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писатель труд в профстандарте разложен на 4 состава.

0: трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
1: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
2: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны, и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
3: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
2: Если все так, как я слышал, то согласен.
1: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
4: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
1: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
6: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
5: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве. Лечить нельзя калечить.
8: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
10: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Ванами Гласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не

0: просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке садовод и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь, речь об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
3: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод возгорание было.
4: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
3: Точных цифр нет, только из средств массовой информации знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было прописано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
2: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM. Руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
5: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа» работает в этом направлении.
6: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
5: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
6: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
5: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
6: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
5: Да? Скорее всего, это будет около там 20-30% по общему тарифу, да.
2: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Дипенсол. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок Садовод и Мега Белая Дача. Через несколько часов после происшествия южное здание Меги с магазином Стокман открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
7: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
8: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
7: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
9: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
7: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
10: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задания такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз – это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
7: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
11: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Soliflor. Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
12: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого». И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается, и в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
11: Наталья Черкасова – основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
1: «Между делом» на «Бизнес FM». Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод, иначе это сделаем мы», – заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
14: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
6: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угроза его реальна в таком случае, как вы думаете?
14: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например, речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть целью расширения фронта боевых действий.
6: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
14: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларуси в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
15: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Ормузский пролив. То есть на самом деле возможность закрытия Ормуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Ормузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
16: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
2: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Ормузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Ормузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Она даже переманила часть голосов от партии «Reform UK». Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Бадоев продолжит.
17: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс – это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
18: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
17: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
19: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
17: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
20: Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство меди- и сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашней лабораторией, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавил американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат-писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
21: Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
0: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, отрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который подаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
3: Стоит ли ожидать роста цен?
0: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как-то неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевые ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
2: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% пункта индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
4: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
2: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти? Как-то она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
4: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
2: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
5: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только факторов Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года, но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
8: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
23: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стрессобой.
8: Ну, я
7: Я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
2: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Бизнес FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях.
10: В общем, все как у людей.
21: Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM».
10: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровская в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, ВТС Мостхолдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущества так и не назвал.